0: успокойтесь, я сейчас вас на 15 суток посажу.
1: Братан, ты нас пугаешь теплым помещением с трехразовым питанием.
2: Мы согласны.
1: Конечно.
0: Так пошли вон отсюда быстро.
2: Бро, подожди. Мы реально классный коллектив. Да. Мы можем выступать прям на разных мероприятиях.
1: Да, как на веселых, так и на грустных.
0: В смысле?
2: Смотри, слушай. Поехали.
3: Такой красивый,
1: но
3: перестал дышать.
0: Что, с ума сошли такое петь, а? Ваш рэп вообще полная фигня, понятно?
1: Братан, не рассказывай нам за рэп, мы в рэпе не первый день.
0: Второй?
1: Нет.
0: Третий?
1: Нет.
2: Бро, еще пару попыток, он угадает.
1: Пусть пытается.
0: Так пошли вон отсюда.
1: Да ладно, ладно, все, бро. Последний трек, который понравится всем.
2: Поехали. Два нуля, три четверки, две единицы.
1: Да, записывайтесь в моей мамке на ресницы.
3: Юля принимала для мозга пилюли. Закончились пилюли у Юли в июле. И вот бегает по площади Юля вместе с голубями.
1: Гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули.
3: И это шла.
0: Так, успокойтесь, успокоились быстро. Я сейчас подкрепление вызову.
1: Что, серьезно? Скажи, пусть подруг возьмут.
0: Пошли вон отсюда, быстро.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Галя постоянно спрашивала, когда я на ней женюсь. Ей нравилось видеть страх в моих глазах.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ.
1: А давайте вопросик прочитаем. У меня ребенок от другого человечка, а мой муж думает, что от него. Как лучше ему об этом рассказать? Конечно. Я очень боюсь, что он сам так узнает. Но тут есть два варианта. Либо надо как-то порешить человечка, чтобы не растрепался, да? Либо, может быть, надо было как-то быть чуть сдержанным в репродукции. Ну, давайте так. Когда узнает, тогда и будете решать проблему. Потому что варианта вот такого, который вот... Ну, я не представляю ситуацию, когда сидит муж, ест суп, смотрит планшеточку. Тут заходит любимая и говорит: «Валера, очень важная новость. Ты все равно узнаешь, поэтому ты настолько потерял интерес к семье, что последний ребенок не твой». Я бы не рисковал. Или если вы решили, конечно же, так рискнуть, вопреки моему совету, сразу в интернете посмотрите значение слова «трепанация черепа». Очень полезная, нужная информация вам будет. Отлично, потрясающе.
0: «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
2: Кстати, здравствуйте. Я снимаю квартиру и живу со взрослой дочерью. 24 года. Угу. И я мать-одиночка, поэтому я настолько устала, что я не знаю, как восстанавливаться. Что бы вы посоветовали?
0: Сатья отвечает.
1: Пока дочь будет жить с вами, она вообще замуж не выйдет. И вы тоже. Оставь дочь в этой квартире. Объясни, сколько стоит квартира, где газ, свет, вода, счетчики. Снимаешь другую квартиру, желательно на другой стороне Москвы. И все? А какие варианты? Пусть живет девка, 24 года, ей же должно как-то,
2: Ну да, выгнать не получается, думаю, может как-то. То есть самой просто уйти с
1: территории. Да. Если ты меня найдешь, я буду твоей. А если не найдешь, я буду за шкафом. Потому что все женщины, они хотят, если хотят кого-то выгнать, чтоб недалеко ушел. Оскорбить, чтоб не обиделся. И так далее. Вот и все время вот эта дилемма. Все это... Если кормить много, будет толстый. Он будет мне не нравиться. Но с другой стороны, он и другим нравиться не будет. Если кормить мало, уйдет к поварихам. Либо станет плоским, красивым, с кубиками пресса, уйдет к этим вот, как они называются, с невысокой социальной ответственностью. Понимаете? Поэтому сколько раз пробовала выгнать, не получается.
2: Сердце болит.
1: Сердце должно болеть от того, что девочка в 24 года живет с мамой, которой 36, судя по всему, да?
2: Благодарю.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: А что, отец, невесты у вас в городе есть?
0: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
0: И даже зиц-председатель Фунт.
3: Как я сидел при НЭПе, Это были лучшие дни моей жизни.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ 16+.

не придумаю.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В хороший год папа Карло срезает с Буратино до 3 килограммов опят.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Нам песни строить, как говорится, и жить помогает. Представьте, двое друзей выпивают на кухне, выпивают уже не первый час, и один из них сокрушается. А я ведь в детстве в хоре пел. Да. Прекрасная далека, не будь ко мне жестока. Просил же по-человечески. Прекрасное, а не вот это вот все. Да что ты говоришь, отвечает ему второй. А песню «Умчи меня, олень, в свою страну оленью» пел в детстве?
3: Конечно, пел. И что?
2: Ничего. С прибытием. Поговорим о семейных ценностях. Представьте, друзья, 2 часа ночи, в квартире раздается телефонный звонок.
3: Алло, здравствуйте, а Оля дома?
4: К сожалению, Оли дома нет.
3: Ха, я с вас балдею, а? На дворе глухая ночь, а вам вообще родителям пофиг.
2: Где Оля? С кем Оля? Немедленно приезжайте и заберите ее домой. У меня нет больше денег поить вашу дочь.
5: Через тернии к теще. Муж заходит в дом и говорит жене:
3: слушай, любимая, этот гигантский паук у нас во дворе никак не успокоится. Представляешь, наша корова опять запуталась в паутине.
5: Так, Сереж, немедленно бросите свои идиотские шутки про мою маму. Пусть спокойно полежит в гамаке.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужская проблема. Не успеешь жениться на молодой, подрастают еще моложе.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, все кричат: француженка, француженка, нет нашей бабы лучше. Наша баба — самое большое наше достижение. Перед той и так, и эдак, и тетей Мутей встал, сел, поклонился, романы, помолвки. Нашей 100 грамм дал, на трамвае прокатил — твоя. Брак по расчету не признает, что ты ей можешь дать. Ее богатство от твоего ничем не отличается. А непритязательная, крепкая, ясноглазая, выносливая, счастливая от ерунды. Пищу сама себе добывает. И проводку, и звездку, и кирпичи, и шпалы, и ядро бросает невидимо куда. А кошелки по 500 килограмм, и впереди себя коляску с ребенком. Это ж после того, как просеку в тайге прорубила. А в очередь поставь. Держит? А англичанка не держит, румынка не держит, наша держит. От 5 мужиков отобьется, до прилавка дойдет, продавца скрутит, а точный вес возьмет. Вагоновожатый поставь, поведет. Танк дай, заведет. Мужа по походке узнает, а потому как ключ в дверь вставляет, знает, что у него на работе, какой хмырь, какую гнусость ему на 3 предложил. С утра слышали ду-ду-ду, топ-топ-топ, ду-ду-ду. То ни гром, ни мотор, то наши бабы на базар пошли перед работой. Земля дрожит, идут наши святые, наши женщины. Самое большое наше достижение. Плоть от плоти, ребрышки наши дорогие. Ох, эти приезжают финны, бельгийцы, новозеландцы. Лучше, говорят, ваши женщины ничего в целом мире нет. Так и зарятся, так и вывозят богатство наше национальное. В чем, говорят, ее сила? Она сама не понимает, какая она. Надо — соображает, не надо — не соображает. Любишь дурочку — держи, любишь умную — изволь. Хочешь крепкую — хочешь слабую. В любой город к нему едет, потерять работу не боится. В дождь приходит, в пургу уходит. Совсем мужчина растерялся и в сторону отошел. Потерялся от многообразия силы глубины. Слабше значительно оказался наш мужчина, значительно менее интересный, примитивный в своих мелких исканиях, проявлениях чувств. Задавили его собственные устремления, очумел, дурным глазом глядит, начальство до смерти боится, ничего решить не может, на работе молчит, дома на гитаре играет. А это ни черта не боится, ни одного начальника в грош не ставит. До Москвы доходит за себя, за сына, за святую душу свою. За мужчин перед мужчинами стоит. Так и запомнится во весь рост. Отец плачет в одно плечо, муж в другое. На груди ребенок лет 30. За руку внук 10 лет держится. Так и стоит на той фотографии, что в мире по рукам ходит. Одна на всю землю.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.
2: Сверка звезды светили,

0: Снежински, 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Бабушка никому не сказала, что купила слуховой аппарат и уже 3 раза переписала завещание.

0: жди.
1: И снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
2: И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
1: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
1: Надя.
3: Я, да?
4: Да, ты твоя песня.
3: Ну, давайте.
2: У салата вышел срок, дома посижу.
0: Шутки, песни, плюс.
1: Однажды вечером одной певице облачиться было не в чего. За гонораром барышом пошла на сцену голышом, на главной площади, да в городе большом. Пора приодеться на сцену в трениках, тельниках, в валенках ступай, помогут согреться и ватник стеганый, и малахай. Пускай на обнаженку спрос немалый, пускай на сцену никого в трусах не выпускай. Следить будем строго, в рутюбе видно все, ты так и знай.
5: Какая актуалочка. И рутюб тут, и давайте себе хорошо одеваться будем прилично. Если что,
6: очень правильно, между прочим.
7: Да. Не похоже на тебя, не похоже на меня. Просто так живущий с нами дома отчим.
3: Не похоже ни на кого, на маме поет.
5: Ни на кого же не похоже.
3: Не похоже на меня. Тебя. Это смешно, да.
4: Надюня. Надюня, ты.
2: Вот было жутко, мы встретились в маршрутке, госномер 666. Это просто жесть, мы говорим, добрый водитель, газель остановите, а он не понимает и дальше на педальку нажимает, нажимает.
8: Женщину я надуваю. Подожди. Женщину я надуваю, хватит улыбаться, бывают ситуации.
3: Ну это смешно же.
1: Так, Катя.
7: У Полины пух, а у Айгюль прямо не пух, а усики.
3: Кошмар какой-то, блин.
0: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
1: Шутки, песни, плюс и потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
7: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
1: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!
0: Шутки, песни, плюс! Ярушин, Ангарская.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: «Угарный папа».
1: 4-летний Алеша смотрит по телевизору выступление оперного певца. Смотрит долго, терпеливо и внимательно. И говорит:
2: «А когда мы в садике так орем, нас ругают».
1: Настя, 6 лет, рассказывает папе: «У меня будет 3 мужика. Один будет убираться, один кушать готовить, а один выполнять все мои желания. А ты, папа, у мамы все один делаешь. Вот тебе не повезло». Мама 5-летнего Алеши наводит красоту, проще говоря, красится. Алеша внимательно наблюдает и спрашивает: «Мам, а что ты делаешь?» «Я делаю себя красивой, сынок». Алеша с важным видом: «А я и так красивый, особенно когда помоюсь».
0: Угарный папа.
1: Венера 3,5 года. Сидит на коленях у бабушки и гладит ее по лицу. Потом резко убегает, через минутку где-то возвращается с утюгом и говорит: «Бабушка, у тебя такое мятое лицо, давай его погладим». 5-летнего Лешу на прогулке соседка угостила яблоком. Тот берет яблоко и смотрит на маму. Мама спрашивает: «Сынок, что надо сказать?» Алеша суровым басом: «А вы его помыли?» Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ плюс 7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
0: Только на Юмор-ФМ.
2: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Спросила у батюшки, можно ли мне не поститься. Он сказал, можно, все равно твои посты никто не читает.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: вредные привычки.
2: Жрать на ночь вредно. На утро ничего не остается. Ночью предметы теряют все свои привычные очертания. Берешь стакан водички попить, а в руке уже почему-то бутер с ветчиной. Что-то постоянно тянет меня среди ночи к холодильнику. Наверное, магнитики. Живешь себе насыщенной жизнью, полной радости и приключений, и вдруг выясняется, что это алкоголизм. Пейте, дети, молоко, а не то, что я вчера.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А тех парней, которые провожают только до подъезда, девушки называют полупроводниками.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. «Послушайте», — сказал вдруг великий комбинатор, — «как вас звали в детстве?»
3: «Зачем это вам?»
2: «Да так, не знаю, как вас называть. Воробьяниным звать вас надоело, Ипполит Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали?»
3: «Ипа». «Киса», — ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь. «А, как гениально! Так вот что, киса, постановляю. Сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Равнение на рампу. О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний, сколько интриг, сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета. Ой, о, одним словом, заседание продолжается. Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба. Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места.
2: «Все-таки», — сказал он, — «очень дорого. 16-й ряд. 3 рубля.
3: «Как я не люблю, — заметил Остап, — этих мещан, провинциальных простофиль. Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?»
2: «А куда же? Ведь без билета не пустят. Кисовый пошляк. В каждом благоустроенном театре есть 2 окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане обращаются непосредственно в окошечко администратора». И действительно, перед окошечком кассы стояло человек 5 скромно одетых людей. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих тесно связанных с театром лиц, как то членов ассоциации те и кинокритиков, общества «Слезы бедных матерей», школьного совета мастерской циркового эксперимента и какого-то Фортинбраса при «Ум Слопогасе». Человек 8 стояли с записками от Эспера Эклеровича. Остап врезался в очередь, растолкал фортенбрасовцев и, крича: «Мне только справку! Вы же видите, что я даже калош не снял!» — пробился к окошечку и заглянул внутрь. Администратор трудился, как грузчик. Светлый бриллиантовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок. «Скорее!» — крикнул он Остапу. «Вашу бумажку!»
4: 2 места, — сказал Остап очень тихо, — в партере.
2: «Кому?»
4: «Мне».
2: «А кто вы такой, чтобы я давал вам места?»
4: «А я все-таки думаю, что вы меня знаете».
2: «Не узнаю».
4: Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу 2 места в 11-м ряду.
2: «Ходят всякие», — сказал администратор, пожимая плечами. «Кто их знает, кто они такие? Может быть, он из наркомпроса?»
4: «Кажется, я его видел в наркомпросе. Где ж я его видел?»
2: И машинально выдавая пропуска счастливым те и кинокритикам, притихший Яков Минилаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза. Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Минилаевич вспомнил эти чистые глаза. Этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
5: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
8: Наелся ли я?
9: Ни в коем случае.
10: Ну что, рискуем?
7: Новые города, новый сезон.
10: Поехали.
7: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
0: Юмор-ФМ.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: У меня жена мудрая женщина. Даже если мы с ней поругались и не разговариваем, меня всегда ждут дома. Вкусный борщ, пельмени, компот. Правда, все в одной тарелке.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Хеток Колев, Владикавказ.
1: Всем привет.
2: Я 7 лет в браке уже, 7 лет, да. Круто, да? И у меня недавно у жены бизнес появился, крутой бизнес. Она перепродает все, что я когда-то купил. В 3 раза дешевле на Авито. Доходность максимальная, ей очень нравится. Еще такая радостная, когда что-то продаст. Я недавно прихожу домой и такая, я сегодня 4 штуки заработала. А что ты продала? MacBook твой. Просто Пабло Эскобар в мире Авито. Да, 7 лет в браке уже, 7 лет. И я замечаю, что как будто бы все менее благодарен я становлюсь в быту, и это плохо. Я должен быть ей благодарен хотя бы за то, что она каждый день видит меня голым и не говорит «фу». Должен быть благодарен жене, реально. Еще за то, что она каждый день сидит с нашей 2-летней дочерью. У кого-то есть дети в зале? Есть? Тогда вы знаете, что сидеть с ребенком – это как с зэками в камере сидеть, да? Даже постоянно какие-то поделки делаете. Тебя могут ударить вилкой в глаз. И на парашу ходишь, что-то выкидываешь постоянно, правильно? У нее начался кризис 3 лет. Кто знает, что такое кризис 3 лет у детей, кто-то знает. Я вообще, когда узнал, что кризис 3 лет есть у детей, я подумал, что это типа дети узнают, что им тоже будет 30, и загрузились из-за этого. Я вот так думаю. Если вам 37, не советую заводить ребенка. Через 3 года вы оба будете в кризисе. И под Мияги дрифтить, у детского мира поедете. Она еще хочет, чтобы все делала мама. Теперь она маме только доверяет. Все, мама. Я недавно говорю, давай я тебе сказку прочитаю. Она говорит, нет, мама. Я думаю, ты с ума сошла? Я знаешь, какой сказочник? Твоя мать до сих пор верит во все это. Что мы в Турцию поедем, до сих пор верит во все. Мне просто кажется, что если бы был пацан, у меня было бы легче договориться. Пацаны друг друга быстрее понимают. Я как-то был на детской площадке, и там отец раскачивал своего 3-летнего сына на качелях. Тот что-то заорал, и отец такой, «За***, не очкуй!» И тот все понял. Я с дочкой разговариваю, как турок в директе. Типа, «Моя вселенная!» Жизнь моя, можешь не лить на меня кипяток по-братски? Я тебя очень прошу. Я вообще понял еще, что... Вот я осетин, и мне плевать, какой национальности будет муж у моей дочери. Реально плевать. Лишь бы не армянин, не бурят, да, там, не казах, да. Осетин нормально будет. Осетин нормально. Я объясню. Дело в том, что мне... Лень знакомиться с чужими культурами. У меня нет на это времени. Мне не нужна вот эта ситуация в жизни, где моя дочка придет с каким-то типом и такая, папа, это мой будущий муж, он по нации горгонзола. Все, у меня на этом все. Спасибо большое.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщина, подумай о тех, кто будет носить тебя на руках. Не жри на ночь.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Лапша готовится 5 минут, а я всегда готов. Аскорбинку знаешь? Я оскорбил. Сократа знаешь? Я сократил. Теорию относительности знаешь? Я отнес. Лысого из Бразерс знаешь? Я побрил. Флешку в ноутбуке видишь? Я вставил. С первого раза. Жизнь нужно прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: Нет, друзья, в конькобежном спорте не бывает необъективного судейства. Здесь, как говорится, все в руках у спортсмена и между ног. Как вы прекрасно знаете, чемпионат Европы проходит раз в 4 года. Предыдущий был в 1996, значит, следующего можно ожидать в 2002. Сильнейший удар, и футболист Болтона чуть не убил игрока своей команды. Вообще, по ходу матча можно только удивляться скорости африканских футболистов. Ну, в джунглях-то особо не разбежишься. И вот мяч дали Ковалеву, чтобы он не скучал. И вот, казалось бы, мороз, полминуты до конца матча, метро и трамваи ходят редко, но все зрители как один сидят на местах. Я специально смотрю, и в проходе тоже нет людей. Все сидят. Может, примерзли? Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Реклама.
3: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП Нови Лилия Александровна. УГРН В-319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: шутки и песни.
1: Я интересуюсь тобой, но не глубоко.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил новое платье, спрашиваю мужа: ну, как я тебе? А он: ну, поднадоело немножко, а так ничего.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вообще у русских соображалка потрясающая. Вот это бы на пользу родине все, что они... Пытливость мозга необычайная. Вот мне пишет письмо одна женщина. У моей подруги сломалась мясорубка. Вот в любой стране мира пойдет, купит новую, вызовет починить. Нет. Она не могла фарш сделать. Сломалась мясорубка. Готовы? Заморозила мясо и натерла его на терке. Вы где-нибудь в мире подобное могли увидеть? Наши соображают, но не на пользу родине. Особенно соображают, когда можно украсть где-нибудь что-нибудь. Почему я говорю, все требуют честные выборы? Вся страна ворует, вы вдумайтесь в это. Вот пишут мне ребята, дадим вам совет, Михаил Николаевич, вы часто за границу летаете, мы пробовали, проходит каждый раз. Страхуем багаж, прилетаем, а в багаже ничего нет, нам страховку выплачивают. Готовы? Они сухой лед кладут. Технически грамотные люди смеются. Сухой лед, когда он испаряется, он не тает. То есть воды нет, ничего. Прилетает пустой чемодан. А страховка по весу идет. Я такие получаю. Вы сейчас записывайте, я вам советы даю, которые мне дают. Если вы потеряли зарядку от телефона, ни в коем случае не покупайте новую. Идите в ближайшую гостиницу, говорите там, что останавливались у них за несколько месяцев назад и забыли зарядку. Вам притащат ящик с забытыми зарядками. Вы выберете. Это очень просто, но американцы не додумаются до этого. Знаете, как к американцу, одному менеджеру, пришел наш покупать симку для айфона. А для айфона симка-то другого размера. И спрашивает у менеджера америкоса, сколько стоит симка для айфона? Тот говорит, $50. Ой, дорого. А для простого телефона? А америкос говорит, ну у тебя же айфон. Тебе не подойдет для простого. Он говорит, я тебя не спрашиваю, подойдет или не подойдет. Я тебя спрашиваю, сколько стоит? Он говорит, 15. Дай мне. Тебе не подойдет. Я тебя не спрашиваю, понимаешь? Дай симку за $15. Ну, пеняй на себя, дал. А наш посмотрел, прилетел, говорит, у тебя ножницы есть? В этот день мировоззрение американца поменялось. Наш на его глазах обрезал симку, вставил, и работает айфон. Все. У нас вся страна знает, что это можно делать. В японском ресторане японцы одурели. Они потеряли косоглазие, когда увидели. Знаете, транспортер, крутится блюдо. И вы берете, едите, и по пустым тарелкам вам приносят счет. 5 тарелок осталось, счет, значит, вот. Только наши догадываются съесть и поставить обратно пустую.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я? Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
2: Новые города, новый сезон.
4: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
0: Юмор-ФМ. Шутки и песни.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я, конечно, не волшебник, но однажды я превратил массаж спины в свадьбу, двух детей и ипотеку.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в баре.
1: О, извините, пацаны, что опоздал. Я всю ночь в очереди простоял, представляете? Билеты на Челкунчика на 31 декабря. Пау.
2: Чего?
1: Чего?
2: Видишь, ты последний раз под лай собаки танцевал. Какой балет?
3: Да что ты докопался? Молодец, Мишаня, развивается. Молодец. Вот я недавно узнал, что оказывается, 100 одежек и все без застежек – это капуста. Представляете? Это загадка оказывается. Прикинь.
2: Ну, а ты что думал?
3: Я думал, просто информация.
1: Да нет, пацаны, вообще все не так. Просто это очень модно и дорого, поэтому я купил эти билеты. Я ради этого в таком замесе побывал, вы не представляете. Прикиньте, стою в очереди, смотрю, там впереди бабка с мачете стоит вот так вот, а у нее в руке рука. А в руке два билета Щелкунчика. Представляешь, через что я прошел уже? Так-то мне балет вообще по боку на самом деле. Я тебе что, пчела, что ли, сидеть в станции разбираться? Не.
2: Миш, я не хочу снобом показаться, но вот если все с 9-го этажа начнут прыгать, ты тоже прыгнешь.
1: Ну, если туда будет огромная очередь, и, ну, все это будет стоить 1300, так, навскидку. А еще и там, если и Клава Кока будет выступать, я, конечно, я туда хочу.
2: Конечно,
1: я прыгну,
2: конечно. Миш, а ты со своими этими погонями за трендами, ты ж просто чужие мечты исполняешь. Просто смотришь, кто что делает, и ты такой, я так же хочу. Тут ты серфил, типа, не могу жить без океана.
1: Ну, че?
2: Потом ты такой, Алтай и Байкал, мои места силы. Ничего, что я прям слово в слово твои истории сейчас
1: цитирую? Ничего, Валер, все в порядке.
2: Вот давай, что ты сейчас любишь?
1: Падл-теннис люблю.
2: Падл-теннис он любит, пожалуйста.
1: Еще люблю кроссовки Adidas Gazelle, вот эти новые, по 100 тысяч за пару.
2: Конечно, конечно.
1: Все, Валера, это хватит этой иронии твоей, понятно? Ты прекрасно знаешь, у меня было очень бедное детство. Теперь я, когда у меня есть деньги, это все компенсирую всякими телефонами, билетами этими ненужными. Тебе-то легко рассуждать, ты в роскоши рос.
2: Придурок, мы вместе росли, мы братья. Еще раз здравствуйте. Вот. Ваш виски,
4: вау.
2: Ваше пиво и ваш бокальчик Ля Кремана с нашей фирменной подачей.
1: Заткнись, Валер.
2: Я молчу.
1: Просто заткнись.
2: Я молчу.
4: Так,
2: я...
4: Вот счет. Да.
1: Да, спасибо. Заплати, Валер, пожалуйста.
2: А что, у хозяев 16-го айфона нет денег обычно, да? Или это сейчас не в тренде платить? Я понял, это не в тренде.
1: Да, да, Валера, да. У меня нету денег. Доволен собой? Я все, вот все, что у меня есть, это взято в кредит. Потому что я работаю в переходе, я продаю чехлы для Верту, ты понимаешь? Мне ни разу ни одного уточняющего вопроса никто не задал. А еще я все лето хомяка вонючего тапал, Валера. $4 за все лето я заработал, Валер. Нас обманули, ты понимаешь? Поэтому мне и приходится снимать квартиру на конченной станции метро.
2: Конечной.
1: Нет, Валера, на конченной. Это вот от конечной еще 2 километра пешком. Вот это конченная станция метро.
3: Да.
1: И там в прекрасном человеннике находится моя говнушка.
2: Однушка.
1: Это не однушка, это говнушка. Ты понимаешь, там так мало места, что унитаз занимает половину квартиры. Язык не поворачивается назвать это однушкой, Валер. А в соцсетях я, конечно, молодец. Я весь в Баленсиаге, вот на 16-й айфон себя вот на Щелкунчике фотографирую. А матери, когда пишу смс, что у меня все в порядке, 3 раза в голодный обморок падаю.
2: Все, про мать только давай не будем давить. Сколько тут с нас?
4: 4 300.
2: Угу.
4: 300 за пиво, 1000 виски и 3000 бокальчик Ля Кремана.
2: Ля Кремана, 3000.
1: Пошел ты, знаешь, куда, Валя?
2: Я молчу.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Марья Степановна, а может вечером посидим в уютном кафе?
2: Да? И чё дальше?
1: Потом купим бутылочку игристого и поедем ко мне.
2: И чё дальше?
1: Ну как, послушаем пластинки, посмотрим романтический фильм.
2: А чё дальше?
1: Ну, Марья Степановна, сыграем, я не знаю, ну, в шашки на раздевание, а?
2: Ну, сыграем, а дальше-то чё?
1: Чё-чё, всё, вопросов больше не имею.
3: Отечественные тормозные колодки «Марь Степанна». Пожалуй, лучшие тормозные колодки в своем отечестве.
1: Когда я торможу, я делаю это эффективно. И все благодаря «Марь Степанне».
3: Покупайте тормозные колодки «Марь Степанна».
2: Ну, купила. А дальше-то чё?
3: «Марь Степанна». Тормоз, который никогда не подведет.
4: Затеяли стройку или ремонт? Рынок строительных материалов Ильич.
5: Верной дорогой идете, товарищи!
6: Нужен бетон, стяжка, кирпич. Мечтал о монтажной Пенина? Поможет тебе рынок Ильич, что на проспекте Ленина.
7: Тебя утомил по рынку бег? Собрал огромный заказ? Сядь, отдохни, а наш Тык-Дельбег доставит его на раз.
8: Чтобы работы были жаркие, труд через стоны писк, купи своей любимой болгарке подарок алмазный диск.
9: Сосед-алкоголик, сосед-мурло, вечно кричащее пьющее. В борьбе поможет тебе сверло, мозг через стенку грызущее.
10: Дорог ремонт, держись, не хнычь!
11: Скидку пробила касса!
12: Тебе сэкономить помог Ильич!
13: Друг рабочего класса!
4: Рынок строительных материалов Ильич.
14: Мы пойдем другим путем!
6: Закажи стройматериалы онлайн на сайте leninvsegdasomnoy.oy.
15: Срочно надо ехать в командировку на неделю. Что делать с мужем, ума не приложу. Как он тут без меня? Подруга, посоветуй.
16: Да нет проблем. Сдай его на передержку в Домосеково.
15: Домосеково?
17: Да, Домосеково. Центр передержки для мужей среднего и солидного возраста. Расположен в экологически чистом районе Подмосковья. Уютные номера, домашняя кухня, свежий воздух, уникальные программы оздоровления и деалкоголизации организма. Домосеково.
18: Шашки, нарды, городки.
19: Новинка сезона, кружок авиамоделизма.
15: И никаких баб?
17: Ну, разумеется, Домосеково и никаких баб. Командировка? Отпуск? Девичник?
15: Нет проблем. Сдайте мужа в Домосеково.
17: Центр передержки мужей Домосеково.
2: На страже семьи и брака с 2007 года.
0: Домосеково. На Юмор-ФМ.

0: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Чем только чёрт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ.

0: шутки и песни. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сначала ты хочешь познакомиться с девушкой, у которой есть чувство юмора, а потом 5 лет восстанавливаешь самооценку.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
3: Ну что, Марин, мы с вами уже поближе познакомились. Решили вам посвятить песню. Заранее извините.

0: одного скандала еще и не матюкается. Хотя 2 года с Калайджаном общается. Если нашла закладку, то продолжится чтение. Использует детское масло только по назначению. Спалилась с бабами в бане, но она тоже, блин, женщина. С продюсером спит, но он ей муж сказать нечего. Не пьет и не курит, наверное, стесняется. Федунки в бедняга за 2 отдувается. Ну посекни хоть где-то, выдумывать больше нету сил. Родила 2, но почему не в 16, блин? Ну подружись ты с бомжом или с Даной Борисовой. Будет вечер приятный, ну или с Даной Борисовой. Снимись в фильме плохом или сама сними, например. Вот справа и слева есть хороший тебе пример. Сходи на интервью к тому, кому сейчас нельзя. Это несложно, сейчас почти никому нельзя. Про Мизулину ляпни, вот уже подтверждается тот инфоповод, что комеди закрывается. Хотя в финале песни аккуратненько харкни.
1: Ну так, между зубов, это несложно. Ну так.
2: О, все! Матернулась.
1: Она ж молчала.
2: Не, она прям взглядом маршрут построила. Но если что, обиду не держим. Будьте проще, как мы, простые пацаны из Москвы. Всем кайфа! А где прошла? Лига городов, это Лига городов. Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
3: На Юмор-ФМ. Хорошая погода. Спонсор прогноза погоды – ПАО «Челябинвестбанк». Каждый день мы пользуемся множеством услуг – ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенья в Садке, Златоусте и Миасе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если вы сомневаетесь в необходимости буквы «ё», то сравните две фразы. «Все выпили» и «всё выпили». Всего-то две точки.
2: А какой трагический поворот сюжета?

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мальчик конфетки кушает, а мужик подходит и говорит: мальчик, ты конфетки много не кушай, сладкое плохо, будешь толстеть, не надо. Он говорит: а мой дедушка прожил до 115 лет. И что, он тоже кушал конфетки? Нет, он не совал нос не в свое дело. Пожилая пара стоит, и мужчина, муж, видит, что проходит очень красивая девушка. Он за ней так взглядом проследовал, поворачивается, жена пожилая на него смотрит, говорит: ну что, стоило тех проблем, которые у тебя сейчас будут?
2: Мужик заходит в Евросеть и к продавщице обращается: мне нужен мобильный телефон. Она говорит: модель. Нет, сантехник, но все равно спасибо, вы тоже хорошенькая.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Юмор-ФМ.

0: Снежинске 9 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В логической цепочке «мужик сказал, мужик сделал» почти всегда отсутствует «мужик подумал».

0: А между тем специалисты говорят, что самый лучший способ справиться со своим страхом – это смеяться и делать это от души. Абсолютно искренне, весело и с огромным удовольствием. Ну а мы здесь на Юмор-ФМ делаем все, чтобы вы хохотали. Например, дарим вам море веселого контента и возможность радовать друг друга приветами и поздравлениями. Начну с последнего. Свои сообщения с теплыми добрыми словами смело отправляйте нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок. Номер 1+7 915 03 03 567. Яся Богачева, с удовольствием озвучу все это буквально через полчаса. Ну а теперь о тех шутках, которые мы для вас приготовили. Например, монолог Михаила Жванецкого непременно порадует и повеселит всю страну. Будет анекдотами нас радовать самый лучший Дэн. Сатья с юмором ответит на парочку очень хороших вопросов. Про квартиру, про заработки, да и не только. Ну а в ближайшие секунды любимая народная игра – тот самый КВН. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Сборная Санкт-Петербурга.
4: В эфире плохое радио. Полнолуние, 13 число, пятница. За окном идет дождь, и вы с нами на волне 666 и 13 FM.
5: И сегодня с вами в студии диджей!

0: умер. И поэтому сегодня с вами в студии...
1: Сергей Николаевич!
0: А сейчас реклама на плохом радио.
2: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Элитная лоботомия. Дорого и очень больно. В эфире религиозная страничка и ее постоянный ведущий отец Алсу.
2: Отец Анатолий просит передать привет и предать анафеме секту велосипедисты седьмого дня и секту свидетели ДТП на Кутузовском.
0: Небольшая реклама, небольшое объявление на религиозной страничке. Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в Пассат, просим обращаться в нашу веру.

0: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет!
1: Светило 8!
2: А у нас в гостях в прямом эфире группа «Виталика».

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Слесарь Иван, насмотревшись немецкого порно, написал заявление о переводе в мюнхенский ЖЭК.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Кстати, здравствуйте. Муж раньше хорошо зарабатывал, когда работал в найме. Потом решил уволиться и начал работать на себя. Заработок существенно уменьшился, и часто приходится использовать еще и мой заработок в том числе. Как замотивировать его зарабатывать больше?
0: Сатья отвечает.
2: Так и хочется спросить, вам действительно кажется, что мужчина, который ушел из хорошего найма в свободное плавание, не мотивирован зарабатывать?
1: Думаю, что у него есть мотивация зарабатывать.
2: Но
1: больше.
2: Хотелось бы, чтобы завтра и миллионы.
1: Быстрее.
2: Ну, конечно. Не знаю. Не надо никак его мотивировать. Оставьте в покое мужика, пусть отдохнет. Я представляю, моя жена-то говорит, нормально же человек работал. Ну, работал у себя в этой, в кофейне. Все же было хорошо. Ну, хороший вышибала. Деньги платили. $150 в месяц. Ушел в свободное плавание. А где миллиарды? Потерпела чуть-чуть. Все, теперь у нее свой остров, самолет, вертолет, дирижабль, стратостат. Знаете, как говорят мудрецы, тот, кто умеет ждать, он владеет миром. А кто не умеет, живет на зарплату. Помните, зарплата – это когда человек вам платит те деньги, за которые сам бы работать не стал.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. Мой жених, уже в этом месяце я выхожу замуж. Мы живем сейчас в квартире небольшой, которую подарили мне родители. Но это небольшая квартира, и она требует ремонта. Однако муж ничего не предпринимает. Ни ремонт, ни приобретение нового жилья. Как вот сподвигнуть мужа, как подойти к этому разговору?
2: Хороший вопрос. Давайте посмотрим правде в глаза. Приобретение жилья в мире, в современном, это всегда чудо. То есть не так, молодые ребята поженились, я хочу его вдохновить на дом в Барселоне. Ну, края-то надо видеть. Судя по тому возрасту, он тоже не олигарх. Не? Я 20 лет снимал квартиру. 20! У меня аж сердце заболело слева. Куда катится мир? С каждым годом все хуже и хуже живем. У студентов уже квартира своя. Мне мама моя могла подарить альбом с фотографиями. И все. Радуйся, ты счастливая. Вы не живете в общежитии, вы не живете на съемной квартире за шкафом с бабушкой, понимаешь, которая, ну, так храпит, что даже тараканов нету, потому что тараканы не выдерживают. Мы, к сожалению, не можем наслаждаться, получить удовольствие от того, что мы имеем. Вы вступаете в семейную жизнь, и у вас уже есть жилье. Господи, сходите куда-то в церковь, ну помолитесь, скажите, спасибо, Господи, спасибо. В 23 у меня был военный билет. Ну, а здоровый человек, он, конечно, не сможет жить долго в одном месте. Есть ли у вас детки? Нету. Но они же появятся. Ну, ты скажешь, что хочу детей, это же, ну, и я хочу. Ну, куда мы их будем ложить? В кастрюлю?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
0: Подпольный миллионер Корейка.
2: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
0: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
3: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
4: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
5: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
6: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Юмор ФМ. Шутки

0: если ты со мной.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Наши полярники установили: жизнь на Северном полюсе невозможна. Водка замерзает.

0: чат.
1: Ну а наш с вами веселый чат создан не для того, чтобы прощаться, а наоборот радовать друг друга приветами, поздравлениями, признаниями и другими теплыми добрыми словами, ну и, конечно же, вашими шутками. Начнем вот с такого послания от Александра из Бобруйска. «Привет моей любимой жене Марьяне, дочке Иринке. Я их очень люблю. Прекрасно. Еще один привет улетает дорогим деткам Максу и Андрюшке и любимому мужу Роману. Обожаю вас, призналась Лена». Сереж пишет следующее. «Мама, я тебя люблю». Неизвестно, как зовут маму, но мамы всех, Сереж, нашей необъятной родины, надеюсь, сейчас крепко побежали обнимать своих сыновей. Еще один огромный привет улетает семье из города Балаково. Отлично. Проводим время, жарим шашлык. И просто. А еще здравствуйте всем тем, кто делает настроение на Юмор ФМ. Передайте, пожалуйста, привет Танюхе со Ставрополья. Саня отправляет такое чудесное сообщение. Вы тоже, кстати, можете порадовать своих близких, любимых, дорогих вам людей приветами, поздравлениями, признаниями, да и шутками тоже. Ну а чего? Мы все дружно посмеемся. А пока шутить будем мы. В финале этого часа появится легендарный монолог Михаила Жванецкого. Чуть раньше анекдоты самого лучшего Дэна. Ну, а вы пишите. Номер не сказала. +7 915 03 03 567. Еще раз. +7 915 03 03 567.
0: Поделись улыбкой.

0: FM. Шутки.
1: За каждой самодостаточной и саморазвитой женщиной по квартире бегает несколько кошек.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Попробуем развеять скуку. Представьте, двое в баре, вечер, дамочка игриво спрашивает: «Мужчина, вы скучаете?» Мужчина, внимательно посмотрев на нее, отвечает: «Да, я скучаю, но не настолько». Поговорим о доверии, друзья. Кот бегает за мышкой. Она от него, понятно, убегает, прыгает с полочки на полочку и попадает в бокал с шампанским. Бултыхается, чувствует, что тонет и говорит: «Котик миленький, ну пожалуйста, ну вытащи меня отсюда. Вытащи, а потом делай со мной все, что хочешь. Вот все, что хочешь, только вот вытащи». Ну кот запускает лапу в бокал и вытаскивает ее. Она такая: «Юрк, и в норку». Ну, кот, естественно, с претензией говорит: «Мышь, ну что такое? Ну как же, ты же мне обещала, спасу и могу делать с тобой все, что захочу». Мышка из норки: «Ну, котик, ну глупенький, ну разве можно верить пьяной женщине?» А вот вам, друзья, потрясающая идея. Ловите и не благодарите. Встречаются два друга. Один другому говорит: «Ну, ты как, научил свою жену играть в покер?» «Ха, да, конечно, слушай, спасибо тебе за идею, просто блестящая, потрясающая. Представляешь, прошлую субботу я выиграл у нее половину своей зарплаты».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
5: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале: облачно, дожди, местами грозы, слабый западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 16, в Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы, слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенья в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я тут пытался вам насчет денег перевести, не получилось. Попробуйте вы на мой, может, у вас получится.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Да-да, именно. За все нужно сказать спасибо. Слава Богу, пообедал, слава Богу, поспал. Проснулся, спасибо, заснул, благодарю. Слава Богу, одеты, на ногах спасибо, штаны. На голове большое спасибо, шляпа. На шее, слава Богу, кашне. За все спасибо. И не надо роптать, критиковать, подсмеивать. Эти роптуны только портят. Сидишь, слушаешь, дрожишь. Как он не боится? Что ж, все боятся, он один не боится? Боится еще больше, но не может. В душе у него свирестит и произрастает. Вздутие живота от мыслей. А я так считаю. Разлучи, чем было, молчи. Папа-то, что толку вперед смотреть, когда весь опыт сзади? Я же все помню. Вначале соли не было, потом мыла не было, потом дяди не было, потом тети не было. Сейчас все они есть. Так что мне и детям моим на веки веков спасибо. Никакой инициативы. Глаза в землю и вдоль стены. Лифтом вжик, в кровать шасть, пледом швырк и сидишь в пледу. В пледу сидишь. И никакой выдумки. Ты придумаешь, ты же и будешь делать, тебя же и накажут, что плохо сделал. В пледу сижу. Тишина внутри, спокойствие снаружи. Спасибо за то, что живу, что существую. Ура, что проснулся, виват, что поел. Никаких разносолов, салатов, не хочу привыкать. За кефир отдельное спасибо всем. При встрече с корреспондентами предельный оптимизм, как только лицо выдерживает. Никто меня не спрашивал, я сам два раза прорывался к микрофону, кричал «Спасибо! Молодцы!» За 105 месяцев спасибо, за 110 большое спасибо, за 115 балуете, за 120 объясните за что. С детства мечтал зубы вставить, с детства. Вставил спасибо, осуществляется мечты. Прекрасно. Слышу, человек проворовался, посадили правильно, оправдали правильно, обругают верно, толкнут правильно, пошлют спасибо. Жена уходит – хорошо, жена вернется – хорошо, одному хорошо и с семьей хорошо, много есть – хорошо, немного есть – хорошо, пить хорошо, не пить хорошо, все вокруг хорошо. Я о своих раздумьях во все организации пишу. Ну, какому нормальному человеку придет в голову сесть и написать, что ему хорошо? Нормальному не придет, а умному придет. Потому что адрес и фамилия, и он уже никаких сомнений не вызывает. Он официально заявил. А что вы критикуете? Кто рассказывает? Кто смеется? Кто плохо приказал? Кто плохо исполнил? Сами же все. Что ж мы про себя так остроумно замечаем, а потом так тонко хохочем? Потому что кажется, что не про себя. А про кого? Только себе и спасибо за все. Молодцы!
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Снежинске 10 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если честно, я очень боюсь, что хакеры сольют в сеть мои интимные фото. Они никому не понравятся.

Ну и вы, надеюсь, тоже чувствуете себя богинями, ну, по крайней мере, счастливейшими людьми. Потому что лето только начинается, впереди еще июнь, июль, август. И время наслаждаться и черпать эту жизнь полной ложкой. Смеяться, шутить и слушать юмор ФМ. Ну и, конечно же, радовать друг друга приветами, поздравлениями. Все это в нашем веселом чате. Пишите свои сообщения нам в Telegram, в Макс или с помощью смс-ок. Номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. С огромным удовольствием озвучу ваш контент буквально через полчаса. А еще вместе с вами посмеюсь над историей, рассказанной Михаилом Полицеймака. Она будет про Генриха Гейне. Николай Фоменко в этом часе будет шутить про интернет. Это подборка из 5 шуток, все они будут удачные. Угарный папа поделится детскими перлами, которые вы же ему отправляли. Ну а в ближайшие секунды шутки, песни Стас Ярушин, Люсь Чеботина будут шутить и петь. И все это, чтобы вам было очень и очень хорошо. Юмор ФМ, шутки, песни, автомобили за улыбку.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Накатила вермута соль. Взгляд а соль немножечко косой. Больше принц не нужен с парусами. Можно просто с алыми трусами.
1: Я немножко не так спел.
3: Синенькая юбочка, ленточка в косе, хлебушек на рюмочке, Люба помнит все.
4: А помнишь, плыли в вышине, парарап, и вдруг погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, тарадап, что тебе было все равно. Лайла, ла-ла-ра-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
5: Хорошо получается у тебя.
1: А, да?
5: Может, Лев Валерьянович, это, если что.
1: Алло, Лев Валерьянович, я готов.
3: Помидоры пожухли, коровы мычат. Бабка вот уж неделю как покинула. Чат-чат-чат-чат. Чат-чат-чат-чат-чат-чат.
6: В Бурбоне я в телефоне иду по списку. Я напишу, ты спишь знакомым дамам, и разбужу Тамару и Лариску. Ватсапом пользуясь и телеграммом, и мне плевать, что на часах два ночи, и всем давно уже и сладко спится, а мне любви охота, между прочим, и я успела побриться и напиться в Бурбоне я.
1: Не очень хорошо знаю эту песню, но как получилось?
5: Вот это, знаете, страшная история.

0: колдовать свое вуду.
1: Я представил, что Люси эту песню выходит и поет. 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
0: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
0: Пока-пока.
2: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ну, басурманы, кто жену мою любимую съел? Гневно кричал Иван-Царевич в ресторане высокой французской кухни.

0: В ритме хай-фай или просто прекрасного летнего настроения мы с вами двигаемся дальше и продолжаем хохотать, смеяться и, конечно же, получать удовольствие. Что касается юмора, мы здесь для вас подготовили прекрасную рубрику «Шутить извольте». Михаил Полицеймак расскажет про Генриха Гейне. Николай Фоменко непременно пошутит про интернет. Это будет подборка из 5 шуток, и все они непременно очень и очень смешны. Но в ближайшие секунды «Детские перлы» — это угарный папа для вас.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети — наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
1: «Угарный папа».
2: 4-летний Даниил с мамой вернулись из гостей, где Даня 4 часа с упоением гонял хозяйских котов. Он рассказывает папе: «Представляешь, там было 2 котика. Один спрятался, а второй смирился». Семену 4 года. В детском саду обед. Сёма говорит воспитательнице: «Женщина, принеси мне компот». Из школьных сочинений Антона. Проверяя мое сочинение, вы тоже можете проявить сострадание и великодушие. А для чего весь этот фальш? Эти люди, от которых прямо так и веет этим фальшем и запахом вранья. Культурные люди хотят быть на глазах других людей еще культурнее. А это уже невыносимо.
1: Угарный папа.
2: Папа и 4-летний Паша в торговом центре. Папа отказывается покупать сыну игрушку, сказав, что нет денег. Сын на весь магазин громко заявляет: «Ты мне не отец, у тебя вечно нет денег». По радио поет Полина Гагарина: «Драмы больше нет, больше не болит, больше не болит». Дочь Аня слушает и спрашивает: «Мама, что у нее не болит? Если не болит, зачем она повторяет? Все уже поняли, что она притворялась, чтобы ее пожалели». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Telegram +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на «Юмор ФМ».

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
0: Только на Юмор ФМ.
2: Категория 16+.
3: Реклама.
4: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
5: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Чем отличается чернобурка от песца? Чернобурка — это леса, а песец — это наша с вами жизнь.

0: Чат. Даю-даю то, что вы мне отправляете. Я с огромным удовольствием озвучиваю для вас ваши привет, поздравления, ваши теплые добрые слова и шутки, конечно же, тоже. Пишите нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС к номер 1+7 915 03 03 567. Сегодня в нашем городе праздник, Сабантуй, все будут гулять, отдыхать, но погода пасмурная, мелкий дождь. В этом есть один большой плюс. Я все равно на работе, написал Аслан из города Елабуга. Прекрасный Аслан, поздравляю вас и рада, что у вас такое классное, как это модно говорить, позитивное мышление. В общем, оставайтесь с Юмор ФМ, у нас здесь тоже весело. Подкрепим, так сказать, ваше вот это вот позитивное состояние. Огромный привет из Читы, Забайкальского края, моему любимому Боброву Сергею и сыну Шеметову Александру, который учится в Хабаровске. Я вас люблю. Сынуля, скоро каникулы, написал Наталья. Чуть-чуть потерпите, чуть-чуть поднажмите, Александр, и можно будет смело отдыхать и наслаждаться прекрасным летом 2026 года. Еще один привет прилетает из Читы Алене Анатольевне. Не грусти, скоро домой. Ну и чтобы вот это вот состояние ожидания поход домой было намного приятнее и легче, пожалуйста, мы будем шутить. Рубрика «Шутить извольте». Там Михаил Полицымак расскажет про чувство юмора Генриха Гейне. Чуть раньше Николай Фоменко и его подборка шуток про интернет. Веселый чат вернется через час. Пишите сообщение.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM. Шутки.
1: Никогда не сдавайся. Позорься до конца.
0: И песни.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро.

0: Маркуленко. 5 шуток про интернет.
1: Главный принцип интернета – хорошо то, что хорошо качается.
2: Мы-то свое в интернете поматерились, а вот детей жалко. В продаже появились сковородки с умным антипригарным покрытием. Когда еда начинает подгорать, у вас автоматически отключается интернет.
3: Мой Wi-Fi вдруг перестал работать. Так я понял, что соседи не заплатили за интернет. Ну что за люди такие безответственные?
4: Самое вредное для нервной системы – это медленный интернет.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы, слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0, днем воскресенья в Садке, Златоусте и Миасе плюс 18, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
0: Реклама.
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
8: На красивом, элегантном,
9: проходимом и компактном.
7: В самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
9: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Классное все-таки имя Изяслав. Когда надо, Изя. Когда надо, Слава.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Как же хорошо, друзья, что мы встречаемся на Юмор-ФМ. Будь мы в эфире какой-нибудь серьезной радиостанции, мне бы пришлось прочитать вам непосредственно стихи Генриха Гейне, да еще и на немецком. А так я с большим удовольствием расскажу вам несколько забавных историй из жизни этого замечательного немецкого поэта.
0: «Шутить изволите».
1: Земляки недаром считали Генриха Гейне дерзким и остроумным человеком. И действительно, осадить он мог любого. Некоторое время Гейне работал корреспондентом в газете. Однажды некий политический деятель, прочитав свою речь в изложении Гейне, воскликнул: «Но я же такого не говорил!» На что поэт невозмутимо ответил: «Скажите спасибо, что я вложил в ваши уста хоть несколько умных фраз». Была и такая история. Генрих Гейне возвращался в Германию из заграничного путешествия. На таможне чиновник спросил у поэта, не везет ли он с собой запрещенных книг. «Разумеется, везу», — спокойно заявил Гейне. «Где?» — всполошился таможенник. «Вот тут», — сказал Гейне и хлопнул себя по лбу. Однажды Гейне тяжело заболел. Когда его навестил в больнице друг, поэта как раз переносили на чистую постель две санитарки. На вопрос друга, как он себя чувствует, Гейне ответил: «Превосходно. Как видишь, женщины уже носят меня на руках».
0: «Шутить изволите».
1: Друзья, если вас ни разу в жизни не носили на руках, стоит ли об этом сожалеть? Может, оно и к лучшему? Здоровья вам и вашим близким. И до новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира, самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса, свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ 2026.
4: Движение.
3: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.

0: Снежинске 11 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Женщина может бесконечно смотреть на три вещи, а потом бац и купить сразу семь.

0: А между тем, только с вами, со слушателями Юмор ФМ, мы можем сыграть в нашу прекрасную суперигру «Автомобиль за улыбку». А все потому, что вы самые довольные, счастливые и самые улыбающиеся. И за ваши очаровательные улыбки мы дарим вам прекрасные призы. Ну, в моменте, в отдельном игровом эпизоде, 3000 рублей и пропуск в суперфинал. За правильное повторение шутки можете получить. Но в финале игры, как и гласит название, целый автомобиль. Новенький, красивенький и он точно может быть вашим. Если вы улыбнетесь, сфотографируетесь, фотографию загрузите на сайт веселорадио.ру, ну и дальше будете слушать Юмор ФМ и запоминать шутки Николая Фоменко. Ну и кроме выигрыша, вы можете радовать друг друга теплыми добрыми словами в нашем веселом чате. Пишите сообщение нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок. Номер все равно 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. С удовольствием озвучу то, что вы напишете. Ну или то, что успею. А еще будет Михаил Задорнов радовать нас своим монологом. Будет рубрика «Реалити-криминалити». Там смешные фрагменты из полицейских протоколов. Посмеемся над цитатами самого Джейсона Стэтхэма. Ну и в ближайшие секунды над историей Аддиса Момо. Это биг стендап. Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Аддис Момо, Москва.
2: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли?
3: Меня зовут Аддис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Аддис, все супер просто. Но здесь, в России, есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я понял, что я русский прям на 100% в тот момент, когда у меня родилась белая дочь, прикиньте. Типа, ну, этого не должно было произойти, но это случилось. Чего, когда моя жена была беременна, у меня всегда был такой, знаете, козырь в рукаве, когда мы с ней ругались. Она говорила: «Аддис, будешь так себя вести, я от тебя уйду». Я говорил: «Ха, куда ты уйдешь с черным ребенком на руках?» Это Алтуфьева, а не Кентукки. Долго привыкал, чтобы научиться гулять с ней. Ну, особенно, когда она не хочет гулять. Ну, потому что, прикиньте, картину, идет черный мужик, тащит за руку маленькую белую девочку, которая кричит: «Хочу к маме». Ну, я бы такое видел, я бы сам полицию вызвал, серьезно. Я еще акушерам говорю, типа, когда мне дали ребенка в роддоме на руки, я говорю: «А почему она белая?» Она говорит: «А вы не переживайте, она еще потемнеет». Типа как банан, да, типа, ну... Просто на подоконник положить, подождать. Когда дочке был год, я подумал, что, ну, будет 3, пойдем обязательно в сад. Поехал в сад с документами, что-то там узнавать, как-то все работает. Мне сказали: «А чего вы так поздно пришли? Места уже нет». А я за 2 года пришел. Я реально не понимаю, как эта система в детском саду вообще работает, как она устроена. Ну, надо было место в очереди занимать. А когда? Сразу после секса с женой, типа? Или перед: «Дорогая, у меня есть место в саду, раздевайся». В итоге мне друзья сказали: «Ты просто на госуслуги зайди, там можно все быстро подать документы, совсем сразу разберешься. В общем, можете нас поздравить, мы в частный сад пошли». Короче, у меня дочка рассказала, уже есть сын младший, недавно занят из сада, говорят: «Срочно приезжайте, ваш сын разбил лицо». Мы с женой таки переглядываемся и думаем: хоть бы он разбил лицо, не об что-то дорогое. Ну. Приезжаем в сад, видим, стоит сын в крови весь, воспитательница в шоке смотрит на нас, на него ждет от нас каких-то действий. Но мы с Эмкой с женой думаем: ну а как вот ей объяснить, что нам так-то пух, это второй ребенок у нас, ну. Ну, потому что со вторым намного проще, чем с первым. Когда у тебя первый что-то с пола съел, ты ему еще потом неделю в рот мироместина брызгаешь. Ну, а когда у тебя второй ребенок ест что-то с пола, ты просто стоишь, наблюдаешь, типа, живой. Мне кажется, деньги, которые нам государство дает за второго ребенка, это деньги, чтобы мы его застраховали. Жена говорит: «Может быть, третьего заведем?» Я говорю: «Слушай, ну раз ты к ребенку применяешь слово «заведем», давай не будем». Вообще, в последнее время раздражает, что все больше и больше ситуаций, когда ты за свои деньги должен чью-то работу выполнять. Недавно в ресторане был, заказал салат, принесли тарелку, там отдельно салат, отдельно куриная грудка, отдельно яйцо. Я смотрю на официанта, она такая: «Чтобы получить максимальное удовольствие от блюда, шеф-повар рекомендует вам самому смешать ингредиенты». А я вот не знал, что надо с собой кухонный набор теперь брать, типа, в ресторан. Мне кажется, я однажды приду в ресторан, открою так вот блюдо, а там будет просто листочек со списком продуктов лежать. Типа, шеф-повар, ну, рекомендует, чтобы вы получили максимальное удовольствие от блюда, вам самому прошвырнуться по магазинам. И все бы ничего, я с женой был в ресторане. Ну, она же может нафататься этого всего, понимаете? Потом ночью будет Адис, чтобы получить максимальное удовольствие. Ты должен все сделать сам, а я спать. Все, спасибо большое, пока. Пока, спасибо.
1: Это большой стендап. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: тоже.
1: Вот-вот, наулыбала.
2: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
3: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
2: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
3: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
4: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
5: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
4: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
7: Телефон рекламной службы 723903. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вроде все мы делимся на жаворонков и сов. Так откуда же берется столько дятлов?

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Льва Толстого знаешь? Я откормил. Окуня знаешь? Я окунул. Якутию знаешь? Я кутил. Чуйскую долину знаешь? Я учуял. Позвоночник знаешь? Я позвонил. Знаешь, чем отличаются похороны от свадьбы? На одного алкоголика меньше. Знаешь, почему волосы покидают женскую голову? Просто из-за слишком дорогих шампуней они становятся не только сильными, но и независимыми.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будешь.
0: Михаил Стогниенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
6: столько
5: в богатстве?
6: Условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если устал ругаться с женой, просто начни раздеваться. У нее автоматически начнет болеть голова, и она пойдет спать.

0: чат.
1: Время ваших сообщений, приветов, поздравлений и, конечно же, вашего юмора. Смело отправляйте нам все это в Телеграм, в Макс или с помощью СМС-сообщений. Да-да-да, они работают, они прилетают. Так что пишите номер 1+7 915 03 03 567. А вот такие есть чудесные слова. Привет, Юмор ФМ. Привет моему мужу Юрию, сидящему рядом. Привет, страна, едем на дачу. Скоро пропадет связь. Цифровой детокс на сутки. Прекрасно. Вам хорошего отдыха без телефонов, без интернетов и без всего того, что отвлекает от счастливой жизни. Хочу передать привет в город Хабаровск Каратаеву Владиславу, пожелать ему легкой службы и скорейшего возвращения домой. Любим тебя, твой папа и мама. Ну и да, пусть как хотят родители, так будет как можно скорее. Еще один привет прилетел из Екатеринбурга. Еду на работу в машине только я и любимая Юмор-ФМ. Дорогой веселый чат, передай, пожалуйста, привет улыбай из суперигры «Автомобиль за улыбку». «Я знаю заклинание. Выбери меня, верю, что сработает», написала Юлия из Екатеринбурга. Шутки, кстати, сегодня будут автомобильные, поэтому ждите, пусть сработает. Шутка есть от Владимира из Коломны. «Если вы вышли на пенсию, вам уже можно свистеть дома». Шутить будем мы в финале этого часа. Монолог Михаила Задорнова, чуть раньше «Реальти криминалити». Веселый чат вернется через час. Пишите. +7 915 03 03 567.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: РФМ. Шутки.
1: Пассажиры в самолете так дружно хлопали, что пилот еще два раза посадил самолет на бис.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот, значит, слушайте.
1: Реалити Криминалити.
3: Нетрезвый гражданин Бандура, НН, пытался всунуть колхозной корове горящую сигарету в зубы, отчего та погналась за ним и произвела укушение в место, находящееся между поясницей и обратной стороной коленок. С работы я пришел поддавши, и зачем избил соседскую корову, ответить затрудняюсь. Секса никакого не было. Просто к нам в фотографию пришла девушка-путана и попросила снять ее нижнюю часть. Увечья банкомату на улице Сходнинская я действительно причинял. Сперва причинял незначительные при помощи рук, а потом и значительные методом удара правой ноги. Банкомат вызвал мое возмущение нежеланием выдать деньги. Нецензурной бранью, усиленной громкости я свои действия действительно сопровождал, за что приношу искренние извинения прохожим и банкомату. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 16, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
2: Реклама.
5: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-221-447.
6: А вы чего такие веселые?
7: Мы только что были в Тортуге!
8: Городские термы «Тортуга», Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
9: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Продам синего хамелеона. Нет, красного. Нет, зеленого. Короче, не продам.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Знаете, за что русских людей увольняют? Это рекорд Гиннесса. Просто Гиннесса не знают редакторы. За что увольняют русских? Скрепил степлером и скотчем деньги, предназначенные для выдачи зарплат. Это в мире кому-нибудь придет на ум? Второй год не выходит из отпуска. Выпал из окна курилки второй раз за месяц. О, народ. Поспорил со своим непосредственным руководством на $100, что его не смогут уволить. Дурак. Неожиданно выпрыгнул из шкафа, напугал деловых партнеров фирмы. Подложил на стол своего коллеги канцелярскую скрепку и сам на нее сел, показав низкий умственный уровень. Прямо на рабочем месте курил какую-то гадость. Глупо смеялся, отказался написать объяснительную, мотивируя тем, что не может взять лист бумаги в руки, так как это руки не его. А при этом чувство юмора у наших замечательное. В интернете статья о движении тектонических плит. Гавайи движутся в сторону Японии со скоростью 10 сантиметров в год. Первый комментарий. Японцы их скорее дождутся, чем курилы. В одной молодой семье дочка без соски жить не могла. Только вынуть соску у нее отберешь, она орет, кричит. Вообще надоело родителям, поехали в отпуск, отвезли деду, вернулись. Тишина. А дед, пацан серьезный, ветеран. Что он сделал? Он соску саморезом прикрутил в угол. Она стоит там и стоит весь отпуск, пока не... Как наши мужики соображают? Не пускала жена мужика на рыбалку. Что он сделал? Пошел с ней в супермаркет. Пока она ходила, он незаметно ей в сумочку сырого цыпленка бройлерного. Вот. Зазвенело, когда она проходила. Она же не знала, что у нее там цыпленок в сумочке. Ее задержали. Говорят, вы украли. Она говорит, что у меня не было. Как? Он говорит, все. Двое суток просидела, он поехал на рыбалку. Недавно познакомился с девушкой. Первый раз пошел к ней в гости. Она заядлая кошатница. Дома 3 кота. Решил произвести на девушку впечатление. Готовы? Намазал свою одежду валерьянкой. Вы шутите про блондинок? Блондинка пишет. А парни бывают еще тупее. Познакомился тут с одним. Пригласила в гости. Попросила купить в аптеке что-нибудь к чаю. Этот дятел припер гематоген.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
4: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
5: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
3: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Снежинские «Полдень». Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящие мужики врут в трех случаях: до рыбалки, на рыбалке и после рыбалки.

0: Ягода малинка, ягода клубничка, ягода черешенка, ну и все прочие летние радости. Пожалуйста, получите, распишитесь, насладитесь и поделитесь, конечно же, своим прекрасным настроением в нашем веселом чате. Пишите сообщение, привет, поздравления, шутки, признания. Может быть, все это нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС номер 1+7 915 03 03 567. Я, Яся Богачева, с огромным удовольствием озвучу ваше послание буквально через полчаса. Ну и, конечно же, в ключевом анекдоты Игоря Маменко, так, чтобы мы с вами дружно смеялись. Лига городов порадует нас самыми смешными миниатюрами. Будет фирменная не реклама в этом часе, которая традиционно ничего не продает, а только веселит. Ну и в ближайшие секунды любимая народная рубрика «Однажды в России». Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Все, Кать, успокоилась?
3: Успокоилась!
2: Ты ж не успокоилась!
3: Сейчас, подожди, я постепенно успокаиваюсь. Все.
2: Все?
3: Все нормально, да.
2: Дальше можем имя ребенку выбирать?
3: Можем, только, пожалуйста, Валера, давай серьезней, потому что от имени зависит дальнейшая судьба ребенка.
2: Да я максимально серьезен, я поэтому не хочу называть сына Толя, блин.
3: Почему?
2: Потому что у меня знакомый в детстве был Толя-невидимка.
3: Почему невидимка?
2: Потому что невидимкой глаз себе выткнул, не видел потом ничего. Почему?
3: Может, тогда Борис? Борис красиво звучит.
2: Борис, да. Ну вот Боря, блин. Боря. Нет ощущения, что для Бори рубашку с коротким рукавом придумали, нет?
3: Ну предлагай сам тогда. Тебе мои варианты вообще не нравятся.
2: Мне вот Миша нравится. Миша.
3: Нет, только
2: почему?
3: Не Миша. Потому что был у нас во дворе мальчишка Миша по кличке Столик.
2: Почему Столик?
3: Потому что у него руки и ноги одной длины были. Я не хочу такой судьбы ребенку.
2: Кать, ну по такому принципу мы ничего не придумаем. Ну на каждое имя находится какой-нибудь дебильный знакомый из прошлого.
3: Не на каждое, надо повспоминать, подумать, постараться.
2: Вспоминать. Алексей, вот Алексеев плохих нет.
3: Исключено. Алексей исключено.
2: Почему?
3: Потому что Алексей — это Леха. А есть полное ощущение, что именно Лехи долго не живут. Давай, может, Аркадий. Аркаша. Как тебе?
2: Аркаш нормально, Аркаша нормально, да. Если ты только сразу вместо молока водочку будешь давать, Аркаша нормально. Может, Андрей?
3: Как Чикатило.
2: Я вообще думал, как Миронов, но сейчас уже какая хрен разница?
3: Давай, может, Игорь?
2: Нет.
3: Такое резкое имя мужское.
2: Нет, Игорь у меня тоже, вон, одногруппник был. Игорь 36,6.
3: Это, типа, у него все в норме?
2: Нет, у него аномалия какая-то с зубами. Верхний ряд 36, нижний 6. Он улыбался жутко, Кать.
3: Ужас, нет, так не надо. А не получается у нас с русскими именами. Может, давай какое-нибудь зарубежное интересное имя европейское. Мартин, например. Звучит же Мартин.
2: Мартин звучит, когда Скорсезе, Кать. Когда Копытов, Мартин вообще не звучит. Ну где может звучать Мартин Копытов? Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов. Для Фархада и всех его близких за столом. Не, Кать, не.
3: Слушай, а может, как тебя назовем, Валер? Валерий Валерьевич, очень красиво звучит. Что? Что, опять я тупая, не то предложила?
2: Нет, только сейчас понял, почему я Валерий Валерьевич. Только сейчас.
1: Прошло 4 часа.
2: Все, выбрали.
3: Подожди,
2: есть.
3: Давай проверим, все выбрали.
2: Давай,
3: так,
2: давай, давай.
3: Знакомые с идиотскими историями?
2: Нет.
3: Знаменитости с мощными зашкварами?
2: А-а.
3: Родственники, умершие до 30?
2: Отсутствуют.
3: Обидные рифмы?
2: Ни одной.
3: Так, участники «Фабрики звезд»? Что, есть?
2: Нет, нет, нет, все. Все.
3: Ну, стало быть, Афанасий.
2: Афанасий.
3: Афонюшка.
2: Афоня, красиво.
3: И красиво, и оригинально.
2: Все, можно спать ложиться.
3: Имя. Да.
2: Подожди. Что? Копытов Афанасий Валерьевич? Супер.
3: Очень красиво.
2: Классно.
1: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
4: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если ваш начальник вдруг заговорил с вами вежливо, значит, кого-то из вас двоих скоро уволят.

0: Нырнуть в облака, естественно, на самолете и оказаться в лете – вот оно, настоящее счастье. Ну, мы и так в лете, скажете вы, но в лете у моря, и это уже хорошо. Но где бы ни находились, хорошо будет любому слушателю Юмор-ФМ, потому что у нас здесь весело, смешно и очень-очень энергично. А в этом часе нам будет рассказывать анекдоты Игорь Маменко, порадуют нас миниатюры проекта «Лиг городов». Ну, а в ближайшие секунды мы с вами посмеемся над нашей прекрасной фирменной нерекламой.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Комитет по культуре, спорту и межвидовой эротике города Ногозадерищенска приглашает всех сочувствующих на открытый чемпионат Ногозадерищенского района по хобби-хорсингу.
3: А у вас есть конь на палочке? А может, вы и есть конь на палочке? Тыгдым, тыгдым, для вас не пустой звук?
2: Тогда игогоу на Ногозадерищенский ипподром, где вас ждут показательные выступления хобби-хорсеров-чемпионов, скачки на приз Ногозадерищенской конно-палочной фабрики, выездка, конкур, джигитовка.
3: Конкурс красоты «Мам, ты чё как кобыла», а также фудкорты, полные ржи и овса, и другие конские радости.
2: Приходите с конем на палочке.
3: Можно просто с палочкой или просто с конем.
4: Кто-нибудь, пожалуйста, приходите.
2: Чемпионат Ногозадерищенского района по хобби-хорсингу.
4: Мы вам и го-го!

0: бицепса он не качается. Грызу семечку, все получается.
1: С сыном математика изучается. Тут даже с семечкой не все получается.
2: Важные контракты не заключаются.

0: Спрашивайте семечки Семочка на полочках и прилавочках вашего городка.
1: Семечки Семочка, жизнь неплоха.
2: А остальное все шелуха.
0: Семочка, в ритме твоей грызни.
3: Смотрите в новом сезоне на 125-м канале настоящий народный сериал «Дубинушка».
4: Эй, Дубинушка, охнем!
3: Простая русская девушка Дубина Березова не поступает в кисломолочный техникум. И вот уже 18 сезонов по 350 серий отчаянно борется за свою любовь. В таком большом и чужом городе.
5: Дубина, я люблю вас!
6: Ах, Аким Петрович, истекли ваши 60 минут. Продлевать будете?
3: Слезы, предательство, разлука, пахота, посевная, покос. И главная интрига. Сможет ли пастух Федул найти и вернуть свою дубину? Смотрите народный сериал «Дубинушка» эксклюзивно на 125-й кнопке в каждом телевизоре страны.

0: Реклама.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай. Устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
8: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
7: Спрашивайте в магазинах вашего города.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
12: столько
11: в богатстве?
12: Условий.
13: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
14: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы тоже, читая рецепт от лекарства, прежде всего ищите пункт о совместимости с алкоголем?

0: чат.
1: Там, где вы, там, где я, там, где Юмор ФМ, сейчас будут звучать приветы и поздравления, которые вы отправили в наш веселый чат на единый номер +7 915 03 03 567. Здравствуйте, Юмор ФМ. Отдыхаю сейчас на даче с бабушкой и с тетей Аней. Хочу поздравить нашу бывшую классную руководительницу из школы-интерната 23 Елену Михайловну Жукову с прошедшим днем рождения. Желаю долгих лет, процветания и всего самого романтичного. Ценю, люблю, уважаю. Отправил такое послание Даниил Жомов из города Петрозаводска. Еще один приветик отправляется, точнее, прилетает из Одинцова, и отправляется он мастеру Марине. Приглашаю ее на кофе. Передайте ей, пожалуйста, чтобы она не грустила. У нас будут выходные. Спасибо большое, любимое радио, написала Алиция. Еще один привет любимому мужу и пожелание ему приятного аппетита от Ангелины из Казани. Как зовут мужа, мы не знаем, но мужья Ангелины сейчас точно облизываются явно поглощаются. Приятнейший, наивкуснейший завтрак. Ну и, конечно же, вы тоже можете порадовать своих близких, любимых, родных людей приветами, поздравлениями, а может быть даже шутками. Их тоже можно смело отправлять к нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-сообщений. Номер все равно един. +7 915 03 03 567. Успели записать? Повторю. +7 915 03 03 567. Ну а пока вы пишете, мы будем шутить анекдоты Игоря Маменко в финале часа. Чуть раньше проект Лига городов.
0: Поделись улыбкой.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не ошибаюсь.

видит стены тишины. Не стоит никто, все ошарашены. Почка бьет, вонзает в уши мегабайт.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Пацаны». Москва.
3: А давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь. Ведь юмор – это же боль.
4: Давайте я начну тогда.
5: Давай.
4: Меня зовут Максим. Я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было. Но ему очень завидовал мой дядя. И однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфас.
6: Он гордится тобой.
3: Это очень грустно.
6: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
3: Прям как в «Титанике».
6: Прикинь.
5: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
4: Красивая.
5: Греческая. И однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон и прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один, на ТНТ.
4: А они что?
5: А их каждый день по СТС крутят.
6: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине. А 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
3: А это что за фильм?
6: В смысле фильм?
0: Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды – ПАО «Челябинвестбанк».
8: Каждый день мы пользуемся множеством услуг – ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Садке, Златоусте и Миасе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
0: Реклама.
10: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две бутылки минеральной воды «Имтаби» по 74 рубля 99 копеек за 1,25 литра и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
12: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
11: Построить маршрут.
12: Строю маршрут до «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
11: Поехали в «Джили Планета Авто».
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А вам не кажется, что сын маминой подруги и муж подруги жены — это один и тот же человек?

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик стоит, небоскреб огромный такой, он стоит, курит возле небоскреба. И подходит девушка, говорит: здравствуйте, я из общества борьбы с курением, социальный опрос. Как давно вы уже курите? Говорит: около 20 лет. Она говорит: 20 лет. Я поняла. Берет калькулятор. Все, 20 лет. Понятно. Скажите, а сколько в день сигарет вы курите в среднем? Он говорит: ну, около 2 пачек. Около 2 пачек. Как можно так портить тебе здоровье? Одну секундочку, посчитал на калькуляторе. Понятно. Вы знаете, что если бы не курили, на сэкономленные деньги вы могли купить бы вот этот небоскреб. Он говорит: а вы курите? Она говорит: нет, разумеется. Он говорит: а небоскреб у вас есть? Она говорит: нет. А я и курю, и небоскреб мой. Чукча гаишник остановил мужика. Ваши права. А мужик смотрит, ну чукча перед ним. Он ему календарик дает. Он берет календарик, смотрит на него, берет ножницы. Так. На январь-февраль выезды запрещаю. Мне ваше лицо Париж напоминает. Как это? Съездить хочется.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все!
0: Шутки и танцы.
4: Пустите меня на танцпол!
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Настя упала и разбила подбородок. Но ничего страшного, у нее есть второй.

0: Ну а если не только мечтать больше, а еще и улыбаться, и фотографироваться, и эти прекрасные фотографии загружать на сайт веселорадио.ру, то так можно выиграть целый новенький автомобиль здесь у нас на Юмор-ФМ. Просто заходите на сайт веселорадио.ру, делите свои фотографии, оставляйте номер телефона, а дальше слушайте и запоминайте шутки Николая Фоменко. Однажды мы позвоним и попросим эту шутку повторить. В моменте за верный ответ 3000 рублей вручим и пропустим суперфинал. Ну а там в суперфинале, глядишь, и машину у вас получится выиграть. Так что все в ваших улыбках. И что может порадовать вас и создать улыбку на лице? Конечно же, приветы, поздравления, признания, теплые добрые слова и ваши же шутки. Пишите их смело нам в Telegram, в Макс или с помощью СМС номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Прекрасной, солнечной, яркой летней субботы. И вот над чем будем смеяться. Это ж Юмор ФМ, и шуток у нас очень много. Например, есть монолог Михаила Жванецкого. Он порадует нас в финале этого часа. Будет анекдотами делиться самый лучший Дэн, наш Денис Клявер. А еще Сатя с юмором ответит на очень хорошие вопросы. Ну и в ближайшие секунды любимая народная игра «Тот самый КВН». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Максимум», город Томск.
4: Встречайте, наши следующие гости – сибирские сказители.
5: Мы складываем былины о победах России. Расскажу я вам быль былинную, что случилось да приключилось с Русью-матушкой. Истосковалась по победам Русь, ой, кручинилась, ой, измаялась. Скоро сказка сказывается, да не скоро сказывается результат изнурительных тренировок и внимания к спорту со стороны государства. И пришла беда неожиданно. Кто подумал бы, из футбола бы. Из альпийских гор зло спустилось.
6: Ой, сгустились тучи над понедельником.
5: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
6: Пригрозил он им карою страшную, что в Голландии нормой считается.
5: И пошла крушить наша сборная супостата грецкого, босурмана шведского, а голландцев вообще, мягко говоря, выиграли.
6: И накрыла волна Русь матушку. Старый млад, сытый, пьян валяется, а вторник, среду, четверг с пятницей. Короче, на той неделе рабочих дней не было.
5: Гуляла Русь, докуражилась.
4: Подождите, еще с испанцами играли?
5: Не играли.
4: Как не играли?
5: Так не играли. Былины всегда на позитиве заканчиваются.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
7: Я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего и несколько раз кота.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Добрый день. Вот часто очень наблюдаю, когда твой мужчина, муж, находясь в твоем обществе, при этом очень часто обращает и реагирует на более молодых и привлекательных женщин. Что это означает?
0: Сатья отвечает.
2: Смотрите, мы опять же пляшем из утверждения, что мужчина ведет так, как женщина позволяет. То есть, ну, может быть, он не знал, что так нельзя делать при вас, что вам это неприятно, а вы ему не сообщили. Ну, допустим, одна женщина, мой муж все время в обществе, да, ну, в компании, он все время надо мной шутит, прикалывается, все смеются, а мне неприятно. Я говорю, а что ты делаешь? Ну, что, смеюсь тоже, что мне еще делать? Так он же думает, что тебе весело, он и шутит. Я тоже могу шутить и с женой, там, и с друзьями, но если в какой-то момент жена такая меня так вывела из комнаты и говорит, мужчина, будете шутить на своих концертах. Еще одна такая неудачная шутка, и ты узнаешь, зачем яйцерезка у нас на кухне. Я мысль донесла, мне это неприятно, я терпеть это не собираюсь. Поэтому мужчина идет такой, он такой, боже, Лен, посмотри, какая красота неописуемая, в каких облегающих лосинах. А ты ему говоришь, ты это, ну, нагуляй, конечно, аппетит, меню полистай, но не заказывай. А если ты меня не поймешь, я расскажу тебе в следующий раз, какая красивая ягодичная мышца у твоего кума.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. Меня зовут Эльвира. Я из Казани приехала к вам. И вопрос. Если женщина или я чувствую себя привлекательной, сексуальной, красивой, легко общаюсь с людьми, но зачастую именно мужчины считывают это как легкодоступность и начинают вести себя не очень хорошо.
2: Все мужчины все надеются, что женщины доступны. Это мечта лет с 12. Вы должны понимать, что мужчина живет в мире, где он ищет доступную женщину. Надо, чтобы ты была доступна для общения. Вот он повел себя как-то неправильно. Ну, вряд ли он подошел и говорит, киса, и так, тебе синяк накинул. Нет же? Он говорит, мадам, а нельзя ли как-то перевести наши взаимоотношения в партер? Я вам покажу несколько удушающих, я тренер по самбо. Ну, намекает, ну так устроено, извините, девочки, но мир так устроен, что мужчина должен это предложить. Он вести себя должен как-то навязчиво, чтобы получить ответ, он не знает, кто вы. И ты ему объясняешь, с тобой можно вести как с легкодоступной женщиной или с какой-то богиней. Если ты ведешь себя как богиня, он такой, пардоньте, мадам, мое поведение недостойно советского офицера. А позвольте вам кофею, так сказать, заварить. Вы все привлекаете мужчин. Вы красиво накрашены, вы изящно одеты, у вас чулочки, у вас тапочки, коленочки, губки всякое, вот это себе все нарисовали, сделали, приклеили. Женщина пытается показаться так, чтобы ее хотели, а мечтает, чтобы к ней относились, чтобы ее любили. Я не заставляю всех одеться в паранджу там или во что-то, нет. Наша культура такая, что сначала вы привлекаете внешностью, а потом даете понять, как с вами можно общаться. Если мужчина предложил тебе ехать к нему, ты такая, ну, надо так надо. Сейчас только в аптеку заедем, что-нибудь к чаю купим и все. Поэтому еще раз, как женщина позволяет, так мужчина и себя ведет. Спасибо большое, очень хороший вопрос. Привет, Казани!
0: Сатья! Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

Юмор ФМ представляет. Шутки Дожди Плюс. Для вас поет и шутит Наташа Краснова.

0: шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай. Вай, вай, вай.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
6: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
5: Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
8: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
9: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
8: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
9: Каких 5000?
8: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
10: Росбанкрот.
11: 8-800-350-16-16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
13: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
14: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Нет ничего на свете ядовитей, чем дружный женский коллектив.

0: чат.
1: А в эфире ваше сообщение. Привет, поздравления, признания, может быть, даже юмор найдется среди прочих ваших отправных текстов. Здравствуйте, Юмор-ФМ. Хочу всем передать привет из Каменск-Уральского. Из Челябинска передаем привет. Погода солнечная, отдыхаем на даче. Пусть не будет дождей ни на улице, ни в душе. Семья Якимовых всем желает отличных выходных. Поддержу, пусть так и будет. Пусть у всех будет классный летний отдых. Юра передает привет всем, кто живет в станице Гиагинской республики Адыгея. А еще пламенный привет улетает Бетину Павлу Вячеславовичу. Передайте, пожалуйста, что Павел Вячеславович самый лучший муж в галактике. Люблю его каждый день все сильнее. Он мой мир. Люблю, целую, обнимаю, твоя роднулька. Ну, красота. Большая красота. Прекрасный Павел Владимирович. Вячеславович, Павел Вячеславович, вы очень счастливый человек. Еще один привет улетает также любимому мужу Владимиру Макарову из Гусь-Хрустального. Я тебя очень сильно люблю. Это сообщение без подписи, но Владимир Макаров поймал весточку от своей любящей супруги. И любимой, уверенно, тоже. Ну и давайте к юмору переходить. Шутить будем. Михаил Жванецкий и его легендарный монолог в финале этого часа. Чуть раньше анекдоты, их расскажет самый лучший Дэн. Ну а веселый чат вернется через час. Пишите плюс 7-915-03-03-567.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Star.fm. Шутки.
1: Когда Колобок увидел квадратную форму для выпечки, он понял, в этот раз уйти от бабушки не удастся.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Немного повысим уровень культуры. Беседуют два питерских интеллигента. Ой, вы знаете, как я презираю всех, кто корчит из себя культурных людей. Они смеют рассуждать о Моцарте. О Моцарте! А сами при этом даже не видели ни одной его картины. Порой пациенты обращаются к психологам с просто неразрешимыми проблемами. Итак, представьте, пациент у психолога. «Доктор, мне все время кажется, что меня никто не понимает. У всех вокруг пустые глаза, равнодушие на лице и абсолютное нежелание меня слушать». «А чем вы занимаетесь?» «Я преподаю квантовую физику в университете». «Товарищи, держите паспорт под рукой. Пригодится». Представьте, две очаровательные блондинки заходят в винный магазин. «Здравствуйте, будьте добры, нам 3 бутылки чего-нибудь крепенького». Продавщица: «Ваш паспорт, пожалуйста». Блондинки: «Да не, вы не поняли, нам не в кредит, у нас прям вся сумма с собой».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
5: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 16, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
0: Реклама.
7: Колбаска с картошкой, вот это красота. Запомни, вместе вкусней бульбаса.
8: Та-та-та-таврия.
9: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В «Находке» за 2 товара платишь, а 3 забираешь. С 1 по 10 июня купите 2 пачки неаполитанской лапши от «Доктор Натури» по 59 рублей 99 копеек за 350 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина говорит: «Ты только не волнуйся», знайте, волноваться действительно уже поздно.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я Круглов Степан Григорьевич из Ухты. До 68 года находился в городе Тула с родителями и отцом на излечении. Так ему требовалась тишина. В 1966 году, узнав, что страна остро нуждалась в гидротехниках, начал поступать в гидротехническое высшее заведение, в которое не поступил в мае 68 года, благодаря интригам и взяткам окружающих. 18 января 68 года, находясь в городе Тула, выехал в Москву, где продолжил попытки поступать в различные учебные заведения с учетом нужд всего народа. Осенью 1970 года, находясь в стесненных материальных условиях, отбыл в Ташкент, где был встречен на вокзале незнакомыми людьми, которые сказали: «Отдай чемодан». Я вступил в спор с возражениями, после чего мы разошлись, причем я побежал. Все мои попытки отдать мне чемодан обратно привели меня в милицию, откуда я вышел приободренный и заночевал. 26 ноября 1970 года, находясь в Ташкенте на центральной улице на Костыле, встретил одного из встречавших, обрадовался и дал сигнал остановиться. На мои сигналы он не реагировал, а возражал и вступил в спор. После чего мы разошлись, причем я побежал и поступил в Государственный орден Трудового Красного Знамени, Медицинский институт, в травматологическое отделение, откуда с большим успехом был выпущен 12 февраля 1971 года без ребра. Продолжая находиться в Ташкенте в стесненных материальных условиях, вылетел по приглашению друга на Камчатку, где остро требовались крабы. И поступил на траулер матросом с целью укрепить материальное благосостояние своей страны благодаря высоким заработкам необъятных морей бескрайних трудовых. Точка. Работая с 18 июля 1971 года матросом-тросовиком, продержался на плаву 12 дней. После чего, выронив за борт ценный прибор для определения местоположения траулера, который нес протереть, был списан на берег, куда мы не могли попасть ввиду отсутствия упомянутого прибора. После чего вступил в спор с последующими возражениями, после чего мы разошлись, причем я побежал, невзирая на боль в боку, куда прибыл 12 января 1975 года. В Баку остро нужны были нефтяники. И я устроился на камнях нефтяником Каспия. Точка. К сожалению, работы оказалось несколько больше, чем я предполагал. И обладая незаурядным умом и большой памятью, я устроился официантом на камнях с радостью в Баку. На второй день работы в выходной, облив праздничного пациента борщом харчо, получил требование смыть, на что возражал. Он возразил мне, и мы разошлись, причем я побежал и временно потерял трудоспособность, которую восстановил 26 марта 76 года в 16 часов дня. Заканчивая яркую трудовую биографию труженика-передвижника в поисках растущего благосостояния, прошу 208 рублей подъемных средств для подъема и праздничного перелета Баку-Москва. Обратный адрес для организации частных лиц. Алма-Ата, главпочтамт до востребования, откуда перешлют мне в Ереван. Хачика 10, квартира 16. Где меня не искать, передадут.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Японская народная мудрость. Человек как меч. Или делает дело, или тупой.
2: Тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Ну, пришла пора, точнее, придет через сколько-то минут пора озвучивать шутку, которая может принести в моменте 3000 рублей и пропуск в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Если ваша фотография есть уже на сайте веселорадио.ру, то будьте внимательны, не пропустите свою удачу. А если вы еще не делились своей улыбкой, срочно исправляйте. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте позитивную фотку, оставляйте номер телефона, дальше слушайте Юмор ФМ, получайте удовольствие, запоминайте шутки Николая Фоменко и отвечайте на наши звонки. Еще раз, так вы можете выиграть целый новенький автомобиль в этом календарном 2026 году. Что еще вы можете сделать? Порадовать друг друга приветами, поздравлениями, своими юмористическими историями. Смело отправляйте их нам в Telegram, в Макс или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева, я с удовольствием буду озвучивать ваше послание. А еще включу вам рубрику «Ильф, Петров и Бурунов». Там Сергей Бурунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Будет шутить в этом части Николай Фоменко, все традиционно, не только чтобы вы выиграли машину, но и будет подборка шуток про тещу. Угарный папа поделится детскими перлами, но в ближайшие секунды шутки, песни плюс. Стас Ярушин, Надежда Ангарская и приглашенная звезда. На какая? Не расскажу. Сейчас все узнаете. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки-песни плюс Стас Ярушин. Шутки-песни плюс Надежда Ангар.

0: Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали!
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
0: Я начну. Моя песня. Самый лучший секс заходил вчера, правда, не ко мне, слушал до утра.
1: Это хорошо.
0: Надя, твоя песня.
1: Захотела Нина в любви чуть-чуть экстрима, затащила Нина ночью мужа в кинозал. Не видели ребята видео пирата, и он в тот вечер целых два фильма заснял.
0: Так, моя, да? Белый аист летит, раз двадцатый в семью Синьхуа. На крыльце он стоит, хочет в небо пальнуть из ружья. Не лети ты сюда, бестолковая белая птица, сколько можно уже, дайте парню хотя бы жениться. Хабиб, Хабиб, твоя песня.
1: В семейной жизни как-то раз я видел у жены экстаз, но это было не со мною.
2: На Юмор ФМ.
1: Да, давайте аплодисменты, я можно спою?
0: Конечно, давай.
1: Симпатичный иностранец пригласил меня домой. Оказался дагестанец, забери меня, мама, домой.
0: Следующая моя песня. А вот вам речь моя, прямая, жесткая. Поймите, что Земля плоская, плоская. Есть у планеты край, похожий на карниз, и с него так легко навернуться вниз. Поймем давайте друг друга по теме плоского круга. Сей факт прими без испуга, с карт стряхни нафталин. Ого. Да, все мы жители диска, а кто не верит, редиска. Дизлайк тебе и отписка, а Земля — это блин, плоский блин.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ.
3: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз, и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует.
2: Шутки.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Решил выращивать еду в домашних условиях. У кого-нибудь есть семена колбасы?
0: За улыбку.
2: Прекрасная шутка только что прозвучала в прямом эфире, и не просто смешная, а та самая, которая может кому-то сейчас принести 3000 рублей и пропуск в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Да, стартовал очередной игровой эпизод, и если вы еще не понимаете, о чем я говорю, заходите скорее на сайт веселаярадио.ру, нажимайте на кнопку «Улыбнись и выиграй автомобиль» и загружайте свою улыбчивую фотографию, оставляйте номер телефона, прибавляйте громкости, слушайте Юмор ФМ с огромным удовольствием и не стесняйтесь громко смеяться, потому что у нас здесь очень и очень смешно и очень приятно. Приятно выигрывать 3000 рублей в моменте за правильно повторенную шутку, ну и, конечно же, пропуск в суперфинал, там целую машину. Итак, заговорилась, останавливаю себя, останавливаю улыбайзер, итак, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль! За улыбку!
2: Какая красавица! Гульнас из города Уфа. Вот кого выбрал улыбайзер. Какие косы роскошные. Ну, вот этой очаровательной девушке мы сейчас позвоним и спросим, слушала ли она Юмор ФМ, готова ли повторить заветную шутку. Набрал номер телефона Гульнас. Дождемся гудков. Вот и гудки такие вот интересные. Допустим, есть песочные часы перевернутые. 30 секунд у Гульнас, чтобы дотянуться до телефона и просто начать с нами разговор. Легкий, непринужденный, летний. Вот на фотографии у нее тоже лето. Красота. Вероятно, лес где-то за спиной. Но зайдите на сайт веселаярадио.ру. Не пожалейте своего времени и полюбуйтесь на ее косы. Вот прямо сейчас у вас осталось буквально пару секунд. Алло. Ну, нет, так нет, 30 секунд прошло, Гульнас не ответила, а тем не менее ее очаровательная фотография остается в нашем улыбайзере, и шанс, что она будет выбрана еще раз, конечно же, есть. Но шанс есть, что сегодня выберут именно вас, потому что шутка

0: автомобильная непременно прозвучит. Что бы случилось, мне нужно запустить улыбайзер и сказать: наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Несмотря на предупреждение, все равно скажу, что нас с вами ждет в этом часе. Конечно же, прекрасная рубрика «Ильф, Петров и Брунов». Там Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Мы дружно с вами будем хохотать. Все для того, чтобы ваша суббота была намного веселее. Будет шутить Николай Фоменко про тещу. Подборка из 5 шуток, все они очень хорошие. А вот в ближайшие секунды мы будем слушать детские перлы. Их Гар Дмитриев бережно собрал в рубрику «Угарный пап». Пожалуйста.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
1: Угарный папа.
2: Девочку Иру 4 лет наказала ее бабушка. Ира стоит в углу и плачет. Подходит дедушка, который во внучке души не чает. Что, бабушка обидела? Сейчас я пойду и уши-то ей оторву. Внучка успокаивает. Хорошо. А сережки мне отдашь. Дочери Милане 5,5 лет. Зима. Смотрит в окно. «Мам, смотри, синички прилетели. Я тоже хочу быть синичкой и летать. И вообще здорово было бы у нас. Я дочка-синичка, ты мама-синичка и папа большой синяк». Из школьных сочинений Миланы. У Александра Македонского было войско, возглавляемое слоном. Всадник без головы ехал по полю и вертел во все стороны головой. Дантес ухаживал за Пушкиной женой.
1: Угарный папа.
2: Школа, первый класс. Учительница читает детям сказку про трех поросят. И вот поросенок пошел к крестьянину с телегой полной сена и сказал: «Простите, сэр, не могли бы вы дать мне немного сена на постройку моего дома?» Тут учительница остановилась и спросила: «Как вы думаете, что сказал на это крестьянин?» Мальчик Саша поднимает руку и говорит: «Я думаю, он сказал: охренеть можно, говорящая свинья». Хорошего понемножку. Пойду полистаю Телеграм Юмор ФМ. Ну, тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю. +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
8: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
9: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
8: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
9: Каких 5000?
8: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
10: 8-800-350-16-16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
12: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дealerов Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Йо!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Совет молодым мужьям. То, что выпито до прихода домой, запретить уже невозможно.
2: У твоей маски.

0: конечно же, вы.
1: Веселый чат.
2: Конечно же, ваше сообщение, приветы и поздравления в нашем веселом чате. Плюс 7-915-03-03-567. Это номер телефона, и он един для Telegram, Max и даже SMS. Передаем привет коллективу производства, хорошего настроения и ожидания окончания смены от Натальи Николаевны и Елены. Послание. Доброе утро. Утро, ну ладно. Передайте, пожалуйста, привет от мамы Марины, будущей семье Царегородцевых, Алексею и Екатерины. В добрый путь, прекрасный Алексей. Екатерина, много-много-много счастливых десятилетий вам. Ну и, конечно же, пусть ваша семья будет улыбаться каждый день. И поводов будет много для этого. Привет мужу Александру, детям Павлу, Василисе и Роману. Я их очень люблю. Желаю хороших выходных. Спасибо вам большое. Вот такое есть сообщение. Еще один пламенный привет Кате и Саше со спецвышивки от Ксении Юрьевны. Работаем, девчонки. У нас солнце высоко, а шуток на Юмор-ФМ еще очень и очень много. Можно трудиться, не перетрудиться. Еще есть много ваших приветов. Их непременно постарается озвучить Кирилл Горин уже через час в нашем следующем веселом чате. А вы пока пишите плюс 7-915-03-03-567. Ну а пока набираете текст, расскажу, над чем будем смеяться. Нас с вами ждет рубрика «Ильф, Петров и Брунов». Ну а чуть раньше шутки Николая Фоменко про тещу.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Клименко. 5 шуток про
1: тещу.
2: Теща была на выставке змей. Пришла домой с медалью и грамотой.
3: Если все расходы на свадьбу теща берет на себя, значит, ее дочка не подарок.
4: Крупные денежные купюры, распечатанные на хорошем принтере, навсегда отучат тещу шарить по карманам.
3: «Вот такого вируса у меня еще не было», — сказал зять, увидев за компьютером тещу.
4: На лицо тещи сел комар. Это было самое легкое решение в моей жизни.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 16. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенья в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
0: Реклама.

0: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна, УГРНВ, 319-911-221-447.
1: В находке за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки арабской чечевицы «Националь» по 99 рублей 99 копеек за 450 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: А вы чего такие веселые?
3: Мы только что были в Тортуге!
4: Городские термы Тортуга. Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
5: Некоторые дворы не настроены. А некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никс Лайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никс Лайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Что бы там ни говорили, а женщины умеют хранить секреты. Если вдруг женщина сама не справляется, она позовет на помощь подруг, и вместе они уже наверняка секрет сохранят.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Город Черноморск всегда любил живопись, и четыре художника, издавна здесь обитавшие, основали группу «Диалектический станковист». Они писали портреты ответственных работников и сбывали их в местный музей живописи. С течением времени число незарисованных работников сильно уменьшилось, что заметно снизило заработки. Но это было еще терпимо. Годы страданий начались с тех пор, как в город приехал новый художник Феофан Мухин. Первая его работа вызвала большой шум. Это был портрет заведующего гостиничным трестом. Феофан Мухин оставил станковистов далеко позади. Заведующий был изображен не масляными красками, не акварелью, не углем, не пастелью, не гуашью и не свинцовым карандашом. Он был сработан из овса. И когда художник Мухин перевозил на извозчике картину в музей, лошадь беспокойно оглядывалась и ржала. С течением времени Мухин стал употреблять также и другие злаки. Имели громовой успех портреты из проса, пшеницы и мака, пейзажи из риса и натюрморты из пшена. Но в глубине души Феофан Мухин оставался верен овсу, который и сделал его карьеру. «Овсом оно, конечно, способнее!» — воскликнул Остап. «А Рубенс-то с Рафаэлем, дураки, маслом старались! А где ателье этого деляги? Хочется бросить взгляд!» Диалектические станковисты, у которых было много свободного времени, охотно повели Остапа и Балаганова к Феофану Мухину. Феофан работал у себя в садике на открытом воздухе. Перед ним на табуретке сидел товарищ Плотский Поцелуев, человек, видимо, робкий. Он, не дыша, смотрел на художника, который, как сеятель, захватывал горстями овес из лукошка и бросал его по холсту. Мухин хмурился. Ему мешали воробьи. Они дерзко подлетали к картине и выклевывали из нее отдельные детали.
3: «Сколько вы получите за эту картину?» — застенчиво спросил Плотский.
2: Феофан приостановил сев, критически посмотрел на свое произведение и задумчиво ответил: «Что ж, рублей 250 музей за нее даст».
3: «Однако дорого».
2: «А овес-то нынче, — сказал Мухин певуче, — не укупишь, он дорог, овес-то». «Ну, как яровой клин?» — спросил Остап, просовывая голову сквозь решетку садика. «Посев компании, я вижу, проходит удачно. Но все это чепуха по сравнению с тем, что я видел в Москве. Там один художник сделал картину из волос. Большую картину со многими фигурами, заметьте, идеологически выдержанную, хотя художник и пользовался волосами беспартийных, был такой грех. Называлась она «Дед Пахом и трактор в ночном». Это была такая строптивая картина, что с ней просто не знали, что делать. Иногда волосы на ней вставали дыбом. А в один прекрасный день она совершенно посидела, и от деда Пахома с его трактором не осталось и следа. Так что вы не очень обольщайтесь, товарищ Мухин. Овес вдруг прорастет, ваши картины заколосятся, и вам уже больше никогда не придется снимать урожай». Диалектические станковисты сочувственно захохотали. «Ладно», — сообщил Остап, прощаясь. «Сейте разумное, доброе, вечное, а там посмотрим. Прощайте и вы, служивые. Бросьте свои масляные краски, переходите на мозаику из гаек, костылей и винтиков. Портрет из гаек – замечательная идея».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели».
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. и вы наконец-то услышите!
5: Фоменко Фейк Радио!
6: Да, детка, именно так.
7: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор ФМ. Категория 16+.
8: Реклама.
9: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
10: Это что-то с чем-то.
11: С чем, с чем, чем?
10: С чем-то.
11: Что-то.
10: С чем-то.
11: Это что-то с чем-то.
12: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
13: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Юмор ФМ.

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Все программы в телевизоре пометили по возрасту. И теперь дети точно знают, какие передачи самые интересные.

0: главный вопрос.
1: Ну а вопрос такой, отдыхаете ли вы прямо сейчас? Проводите ли этот уикенд с пользой для себя и для родных? Конечно же, мы знаем ответ всегда «да». И чтобы ваши выходные стали еще лучше, мы добавим красок с помощью избранного юмора и только лучшей музыки. И все это здесь, на самом веселом радио страны. И за это, конечно, буду отвечать я. Зовут меня, кстати, Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Также, если вдруг вы хотите, чтобы ваше сообщение услышала, например, вся страна или ваши любимые, то просто возьмите и направьте его нам. Это могут быть приветы, поздравления, признания в любви и так далее. Главное, это место, где все это происходит. А произойдет все уже через полчаса в рамках веселого чата. Фиксируйте номер для своих посланий. Готовы? Диктую цифры. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс, СМС формат. Пишите прямо сейчас и самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. А вот теперь немного о юморе. В этом часе, в финале, легендарный Михаил Задорнов навсегда. Также будем смеяться над ляпами спортивных комментаторов, которые нам озвучит Роман Юнусов. И все это произойдет в рубрике «Гол ой, штанга». Плюс, непременно, насладимся голосом Джейсона Стэтхэма и его брутальными цитатами. В блокбастере я такого не говорил. Ну а прямо сейчас встречайте большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
3: Ну привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли. Я, ну, правда, нормально отношусь, вот когда парочки подстёвывают друг друга. Нам 30 лет, и нормальные женатые люди в этот момент думают, что, ну, 30, надо там, не знаю, ну, квартиру, ну, пусть в ипотеку, да, ну, машину, ну, хотя бы там в кредит. А у нас вообще нет таких проблем и вопросиков, понимаете? Потому что нам 30 лет, и мы играем в пушки, вот. Ну, чего вы хотите? Вот мы такая пара, да? То есть, что вы хотите от невесты, у которой единственным критерием на свадьбу было то, чтобы Мкольцева носил карлик в костюме ангела, вот. Ну, вот такая я невеста, понимаете? Мне было нахуй, какое у меня платье, но мне было очень важно, чтобы по сценарию к нам подходил карлик. И я такая, паспорту, сколько у нас колец, да? Ну, включали музыку из Форт Боярда, он начинал ходить, всем показывать. И я рассказывала, когда эту идею подругам, они такие, ты дура. Лен, вы женитесь, это несерьезно. Я говорю, Кать, а кусать каравай на твоей свадьбе, чтобы узнать, кто хозяин в доме, ну, это ты серьезно прям, нет? Просто вы заметили, что там всегда одна и та же ситуация? Если больше укусил парень, друзья жениха кричат, Серега, молодец, мужик, хозяин в доме, да? Если больше укусила девушка, они же кричат, ого, нихуя себе у нее рот, Серега, молодец! Ну, просто я не знаю, все так серьезно относятся к свадьбе прям, но заморачиваются, что это вот серьезный шаг в жизни каждого человека, теперь все поменяется. Я не понимаю этого. Ну, я правда не понимаю, почему после свадьбы у людей что-то должно меняться. Единственное, что поменялось у нас, это постельное белье и отношение к людям, которые его подарили. Ну, я наоборот, я пришла к выводу, что я не хочу становиться серьезной женой. Ну вот прям серьезной такой, да? Я наоборот, хочу до старости быть несерьезной максимально. Я хочу, чтобы нам с мужем было лет по 80. Мы сидели, мерили давление наспор. Ну, я считаю, что в жизни и так происходит много всяких серьезных вещей, чтобы еще тащить это в отношения, да? У меня есть подруга, я называю, знаете, коллекционер странных предъяв, вот. Когда она мне позвонила посреди ночи, и такая, ну, она поругалась со своим парнем из-за привидения, понимаете? Из-за привидения. Она позвонила мне ночью и говорит, Лен, я проснулась ночью, и я тебе отвечаю, наш кот точно с кем-то играл. А Расул ничего не сделал. Я думаю, ну, немножечко странная, да, логика? То есть ты боишься призрака, который играет с котиком, но при этом не боишься спать с человеком по имени Расул. Ну, я не знаю. Ну, причем она, то есть она в это верит. Она потом может встречать, она говорит, да у нас стопудово здесь полтергейст. Я смотрела, типа, битвы экстрасенсов говорили, что коты видят мертвых. Я говорю, бедные котики, а? Представляете, что у них за жизнь, да? Что-то полежал на диване, там, поиграл с Чингисханом, с Хрущевым пообщался, мол, жалко, пятиэтажки в Москве сносят вот эти ваши. Удобно так было. И она, то есть, проверит, она говорит, я специально вычитала, что, типа, чтобы прогнать полтергейста, надо поставить куда-нибудь на стол, типа, стакан молока. И вот, Лен, с утра его почти не было. Я говорю, ну, так у тебя, кот, понимаете? Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Будьте самой ироничной. Не бойтесь смеяться над собой.
2: Это... стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

карточку, и тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
6: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
5: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В некоторых странах разрешено иметь 3 жены, а у нас только 1 выдают, и ту под роспись.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ты слушаешь музыку на проигрывателе, а я на выигрывателе. Будь как я, а то будешь как ты. Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные. Только получив двойки по всем предметам, мы обретаем истинную свободу. Я не курю, потому что это вредно для курения. Знакомый позвонил и говорит: «В последний раз спрашиваю, когда вернешь деньги». «Хорошо, что в последний, а то он уже порядком задолбал».
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: «Я такого не говорил».
0: «Говорил, говорил, но только на Юмор ФМ».

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гири не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем? С чем-то.
7: Что-то
6: с чем-то. Это
7: что-то с чем-то.
8: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
9: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум «Технопьюз». Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+.
11: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
12: 8 800 350 16 16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: В Ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов!
15: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
16: Она посмотрит мои.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Зашел в магазин «Дары Армении», а там, представляете, все за деньги.

0: чат.
1: Ну а чтобы в этот чат написать, нужно просто запомнить простые цифры. Номер плюс 7-915-0303-567, Telegram Max и SMS-формат. Пишите прямо сейчас и, самое главное, не забывайте подписываться. Степан передает привет своей жене Анастасии, дочке Саши. Говорит, что сильно вас любит, и вы его самые лучшие. Артур направляет лучи позитива своей жене Ангелине и говорит, что вы у него самая лучшая. Также Егор прислал нам шутку. Если у вас по телу пробежали мурашки, возможно, вы прямо сейчас сидите на муравейнике. На связи Санкт-Петербург. Анатолий передает пламенный привет своей жене Виктории и сыну Марку, а также своей любимой маме Татьяне желает всей стране классного отдыха. Ирина из Домодедово говорит привет своему мужу Денису и сыновьям Марку и Илье и говорит также, что сильно вас любит. Плюс на связи у нас Нижневартовск. Егор передает привет всей стране и своей жене Дарье и говорит вам, что у вас самая лучшая улыбка и просит вас никогда не грустить. Дарья, улыбайтесь! И еще одна шутка у нас имеется от Виктора. Самое сложное с утра — это перетерпеть 5 будильников. Ну а потом спокойно спать дальше. Все возможно. Еще больше юмора совсем скоро в финале этого часа. Легендарный Михаил Задорнов навсегда. И через пару минут Роман Юнусов озвучит для нас ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол ой штанга». Все это, конечно, и произойдет. Еще раз напомню, все ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и любые другие прослания прозвучат в эфире Юмор ФМ. Номер плюс 7-915-0303-567.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
1: Гол! Штанга!
2: Нападающий забил свой фирменный мяч правой задней ногой. И скажу вам, в эту спортсменку тренер вложил частицу своей души и тела. Да, как говорится в одной известной поговорке, сколько ты не атакуй, а счет-то уже 0-2. И вот на тебе, и нечего было хвастаться. Мяч проскочил прямо между ног, не встретив там никакого препятствия. Обратите внимание, он ударил ногой как клюшкой, как продолжением руки. Знаете что? По такой игре я и сам бы выбежал на поле. Я позорился бы. Честное слово, не хуже наших мастеров. Вот так всю жизнь пишешь, пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: даже. Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16, в Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенья в Садке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
2: Реклама.
3: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки лапши куриной Big Lunch по 33 рубля 99 копеек за 100 граммов и получите третью в подарок. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
5: На красивом, элегантном,
6: проходимом и компактном.
4: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
6: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
7: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Плохо слышащий дед подарил внуку на день рождения 15-й плафон.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я познакомился с японцем в Хабаровске. Он хозяин японского ресторана. Он женился на русской. Он говорит, я в Японию больше не хочу. Здесь так хорошо. Он говорит, здесь так интересно. У меня каждый день адреналин вырабатывается. Русский он знает замечательно, потому что он любит свою жену, она русская. Но он мне рассказал историю, когда выработался адреналина больше, чем за всю предыдущую жизнь. Жена сказала, слетаем к родителям. Таежный город. Они сели на Ан-24. У него уже адреналин начал вырабатываться в этот момент, потому что он никогда не видел, чтобы на брюшко садились. И описать ему, и объяснить ему, что там колеса есть невозможно, что они выныривают в нужный момент. А наши ведь еще летчики-приколисты. Я на водоплане летал, я вам должен сказать, у меня тоже адреналин выработался. Когда летчик нас решил разыграть и так приводнился, что мы на 10 метров под воду ушли. Это вам ха-ха-ха! Довольный такой! Японец рассказывает мне. Полетели мы. И вдруг самолет начинает падать. Мало того, что у меня руки вспотели при посадке, а тут он начинает падать, заваливается на одно крыло, потом на другое, и резко вниз идет, и уже земля рядом, уже кто-то звонит, прощается с родными, уже эти бумажные пакеты просят, уже переполнены у всех, уже шишки набили, кто-то ударился обо что-то, вещи летают. Вот, и вдруг, уже когда все чуть не попрощались с жизнью, самолет выравнивается, летит и набирает высоту. Все так, фу, готовы. Высовывается из кабины пилота довольное лицо пилота. Не, вы даже не представляете. И спрашивает, ну чё? Козлов на поляне видели? Этот народ никто не оцифрует.
2: Нет, я все-таки должен вас добить.
3: Два аэропорта. Один из аэропортов маленький для местных авиалиний. Только наши могли разрешить работнику аэропорта в год кризиса накосить травы для его коровы на летном поле. Был дождь. Мужик надел черный плащ с капюшоном. Взял косу или косу, как хотите, неважно. Главное, пошел на летное поле. В это время взлетал самолет. Пол самолета перебежала, как кошка. Смерть идет. А этот им помахал. Говорит. И дикий крик пилота в аппаратуру. Уберите смерть с поля!
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Муз-ТВ приглашает.
7: 6 июня.
6: Москва.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Юмор-ФМ. Шутки

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В борьбе с лишним весом живот всегда оказывается на полшага впереди.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И я думаю, можно еще раз повторить, да, это юмор на заказ. То самое время, когда мы общаемся еще больше, чем обычно, также в этом часе. Легко и просто включу для вас вашу любимую смешную рубрику, но только в том случае, если вы нас об этом попросите. Озвучу все ваши приветы, поздравления, признания и любые другие послания. Главное, направьте их нам на наш единый номер Telegram Max SMS. Плюс 7 915 0303 567. Пишите, и самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свои послания. Ну и для вас, конечно, озвучу их все я. Зовут меня Кирилл Горин, всем привет, здравствуйте. Ну а прямо сейчас первая партия посланий. Елена пишет: здравствуйте, Юмор ФМ. Передаю привет своему мужу и дочкам и говорю вам, говорит вам всем, что сильно вас любит. Очень сильно вас любит. Привет из Егорьевска от Ольги Роману Чеканову. Спасибо за поездку к сыну. Всем мира и спокойствия. А вот Геннадий передает привет жене Алене и просит включить для них «Однажды в России». А вот мы возьмем и так и поступим. «Однажды в России» прямо сейчас. Сейчас для вас и на всю страну.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в учительской».
2: Дорогие коллеги, я вас не просто так собрала 20 августа.
3: А чтобы изговнякать нам последние дни отпуска. Блин, я так дома отличное время проводил. Я уже купил себе 3 коробки вискаря. На каждой написал июнь, июль, август. Вам еще повезло, что у меня в июне самый разгар августа был.
2: Давайте, коллеги, давайте решать, как будем улучшать 1 сентября.
4: Я знаю, как улучшать. Нужно колокольчик, который первоклассница держит, чуть-чуть поменьше сделать. А то, когда в этот звонят, ощущение, что опять на Русь монголы напали.
2: Не говори.
5: Ой, здрасте. Слушайте, это не 9 Б, это поросята какие.
2: Почему?
5: Взяли мелом, классики нарисовали. До канализационного люка, а там крышки нет.
2: А вы, простите, кто?
5: А, я мама Тани Винокуровой. Я же уже приходила к вам. Ну такая маленькая, хорошенькая. Ну как маленькая? Сейчас уже как доширак разбухла. К бабушке она на лето ездила, представляете? Манты она любит. Сейчас не знаем, то ли в 9 класс ее отдавать, то ли замуж в Турцию, а? Не знаю.
2: А вы зачем пришли, я извиняюсь?
5: А, нам нужна 5 по математике.
2: А, Танюше?
5: Нет, мне. А то я яблоками торгую, посчитать их не могу. Конечно, Танюше.
6: Успокойтесь, я поставлю, хорошо.
5: Не надо хорошо. Надо отлично. Вы что, меня не слышите?
2: Я извиняюсь, вы немножечко сейчас мешаете. Мы с коллегами просто решаем, какой сюрприз сделать ученикам к 1 сентября.
5: Да что тут думать, господи. Сделайте им ЕГЭ на линейке. Они обалдеют от такого сюрприза, я вам говорю.
6: Нет, вы не поняли. Мы хотим сделать приятный сюрприз.
5: Приятный сюрприз — это, конечно же, стихи. От души, красивые. Вот, например, 10 ты будешь с нами, мы теперь твоя семья. Здесь получишь много знаний и появятся друзья.
2: А что, очень интересно, да? И не избито, и очень актуально, да. В нашу тему.
5: Это мы зэкам нашим читаем. Ну, чтоб их как-то подбодрить. Я просто надзирателем в тюрьме 20 лет уже работаю.
2: А, понятно. Знаете, мы, наверное, тогда что-нибудь другое поищем.
5: Ну, спасибо. Нет, не хотите этому? Легко. Мы переделаем на раз стихи. Вот, например, ты робко в помещение входишь, знакомства новые заводишь, и скоро, милый друг, поймешь, какое место в классе ты займешь. Вот. Это я... Хату на класс заменила и получила...
2: Я поняла, вы адаптировали текст под нашу тему. Да, да. Спасибо большое. Мы, наверное, все-таки еще что-нибудь другое,
6: наверное,
2: подумаем.
6: Да.
5: Ну, давайте,
6: да.
5: Я тогда не лезу к вам, да, в ваш огород со своими помидорами. Ну, вы про 5 не забудьте.
6: Хорошо, хорошо.
5: А то Танечку придется в другую школу переводить.
2: Почему же?
5: А то ваша сгорит.
2: Давайте абстрагируемся,
3: короче,
2: вернемся.
3: Да, что, я все придумал уже.
2: Так, что?
3: Сделаем давайте. Просто как на прошлом выпускном, и все.
2: А это как? Это что там было?
3: Ну как, ну пока дети рассаживаются, мы в спортзале быстренько набухаемся с вами. В Скажем просто, чтобы дети не букеты цветов, а букеты Кубани притащили, и все.
2: Слушай, ну невозможно, Михаил Сергеевич. Ну каждый праздник у вас к одному сводится. Давайте хотя бы 1 сентября без алкашки.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Тараканы развелись? Неудивительно. Я никогда не верил в их отношения.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас новая свежая партия ваших посланий. Евгений, ее сообщение. Всем привет! В Сибири наконец-то пришло лето. Едем с мужем в аэропорт Новосибирска, летим к друзьям в Тюмень. Класс! Лена и Женя пишут. Мы уже мчим, ждите. Хорошей вам дороги, Евгения. Никита передает привет всем слушателям Юмор ФМ и желает всем хорошего летнего дня. Привет из Серпухова. Мы отдыхаем на нашей даче. Передаю привет своей любимой семье, брату Александру и его жене Наталье. Также маме Галине и любимому мужу Сергею. Всем хочу пожелать здоровья, счастья и любви. Дорогие друзья, напоминаю, не забывайте заказывать свой любимый юмор, потому что только для вас мы его, конечно же, здесь прямо сейчас можем и активировать. Но это еще не все. Ирина направляет лучи позитива Дмитрию из Санкт-Петербурга и говорит вам, что вы у нее самый лучший. Сергей из Перми передает привет своей жене Александре и желает вам хорошего дня, а также много-много позитивных эмоций. Плюс Виктор передает привет своей жене Марине, дочке Юлии, а также сыну Дмитрию и сыну Сергею. И просит для них и для всех включить нашу фирменную нерекламу. Слушаем прямо сейчас.
0: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Почувствовали легкое недомогание?

0: 77 бит, один ответ. Бат Фуфлоферон. Рекомендован для взрослых, детей и даже домашних питомцев.
1: Охудеть он помогает?
0: Ну, конечно, помогает.
2: А микробы убивает?
0: Все на свете убивает. Помогает.

0: Бат Фуфлоферон. Если сможет, поможет.
1: Наш Фуфлоферон.
0: Сенсация! Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов в Москве. Пожалуй, лучший и любимый ученик Тони Робинса проведет уникальный семинар личностного роста. Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов. Только он поможет вам обрести уверенность в себе, наладить отношения с коллегами, придать новый импульс карьере и выговаривать Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов без запинки. Марк Цукерберг недавно признался:
2: «Я не знаю, чего бы добился в жизни без Насрулы».
0: Пришла пора и вам встать на путь успеха. Спешите за билетами на сайт спасибонасрула.рф. Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов.
3: Саламат Башет.
0: Этот коуч сможет нам помочь. Аппарат синхронного перевода с таджикского уже в стоимости билета.
4: Каждый день одно и то же. Пробки. 2 часа на работу, 2 часа обратно. Вам скучно.
5: Оцените наш революционный сервис «Клоун за рулем».
6: Вот и я!
5: Профессиональный артист цирка за рулем вашего автомобиля комфортно, безопасно и, главное, очень весело доставит вас по нужному адресу.
6: Спою песенку, застрою рожицу, расскажу анекдот, пожонглирую мячиками, покажу фокусы, а в самой глухой пробке мы с тобой станцуем на капоте!
5: Да, пожалуй, эту поездку вы долго не забудете. И не беспокойтесь о том, что скажут окружающие. Что бы ни случилось, вы не при чем. Просто у вас за рулем какой-то клоун.
6: Клоун Антипка!
5: Хорошо, хорошо. Пусть будет Антипка. Клоун за рулем. Закажите пробную поездку на сайте приветбимздравствуйбом.хахаха.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Это что-то с чем-то. С чем-чем-чем. С чем-то.
3: Что-то.
2: С чем-то. Это
3: что-то с чем-то.
4: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
5: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На работе меня называют 007. Ноль мотивации, ноль желания работать, 7 перекуров в час.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Если вдруг не получилось сразу зафиксировать номер, попробуйте это сделать сейчас. Диктую еще раз цифры плюс 7 915 0303 567. Сообщение принимаем и в Telegram, и в Макс, и в СМС формате. Владимир Белов передает привет Ольге и Сергею Яковлевым. Люция ее сообщение: привет, любимое радио Юмор ФМ. А также привет Воденцову своему мастеру Марине. Она направляет, приглашаю ее на кофе. И передайте ей, пожалуйста, пусть не грустит, и у нас тоже будут выходные. Марина, во-первых, не грустите, лучше реально попить кофе, расслабиться. Но вообще желаю, чтобы у вас был отпуск 2 месяца, и чтобы оплаченный в тройном размере, чтобы отдохнули как следует. Егор из Перми говорит привет своей любимой и самой красивой супруге Диане. Пишет, что вы его все. Вот так вот он написал и признался об этом на всю страну. Еще раз напоминаю, номер для ваших сообщений, пожеланий по юмору в том числе. Плюс 7 915 0303 567, Telegram, Макс и СМС формат. А вот Марина из Рязани передает привет мужу Ивану и дочке Кире. И также просит поставить для них шутки песни плюс.
0: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Ангелина.

0: И снова здравствуйте, друзья! Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. И «плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Под бурные аплодисменты публики мы приступаем!
2: На Юмор ФМ.
0: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
0: Давай.
1: Пока я помню, пока хочу про это спеть, пою. Грудь четвертого размера накачала дочка мэра, уронила сигарету, трах-бабах, и нет ее! Стас.
0: Вот опять небес темнеет ввысь, молодые в номер поднялись, с ними было мне нельзя, и дыхание затая в ночные окна вглядываюсь я.
3: Вот так он стоит.
0: Вот так вот стоит.
1: Вот третьего этажа вот так.
3: Страшное дело.
1: Да. Так, ну что, это получается
0: твоя,
1: я?
0: Да, песня, да.
3: Да.
1: Ну давайте попробуем.
4: Мы столько лет друг другу с тобой трепали нервы, скандалили, кричали, разочек подрались, мне по суду достались 3 миллиарда евро. Как здорово, что мы с тобой сегодня развелись.
1: Давай, жги, но так.
5: Эй, хомяк, ты жив там в пылесосе?
0: Засосала прибоки.
3: Часто бывает, что пылесос.
0: Часто бывает, хомяки по дому бегают.
3: Не хомяк, у меня собака, ее не засосешь там сильно. Ну, по частям.
0: Продолжим?
1: Ты продолжаешь.
0: Угу. Ага. Бывает, в магазин собрался с девушкой купить на ужин полбатона хлебушка. Вот вы заходите, и в супермаркете селедка купится, сосиска купится, пельмешки купятся, сметанка купится, картошка купится, морковка купится, шампуни купятся, бальзамы купятся, помада купится, помада купится, помада купится, помада купится, а хлеб останется.
1: Я уже забыла про начало. Мне понравилось, как ты хорошо выговариваешь «купится».
0: Вариантов не было у меня.
3: «Купится».
1: Что, Наташа?
0: Наташа, да. Наташа.
3: Я заранее извиняюсь. У вас никто не извинялся перед людьми?
1: Мы всегда извиняемся.
0: Перед тем, как уходить?
3: Я заранее за все извиняюсь, что я здесь пою.
1: Да что, перед Бузовой не надо извиняться?
3: Ну, блин, ну как? Ну, ее все любят.
1: А ты сейчас про Бузову, что ли, будешь петь?
3: Да. Я уже заранее извинюсь.
1: Все любят, это кто? Ну просто интересно.
3: Ну, во-первых, Бузова, давай, честно.
1: Во-первых, ее собака. Ладно, я взял молчу.
3: На теплоходе Бузова играет, а рыбы все лежат на берегу. Да, ну не так она уж плохо поет. Ну плохо, но не так.
1: Ну хуже мы вживую здесь поем, да?
2: На Юмор ФМ.
0: Надежда, Наташа, девчонки, вы поете великолепно.
3: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
1: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем. Но потом.
0: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.
2: Шутки, песни плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.
6: Бог рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Юмор на заказ.
1: И мы снова здесь, с вами, с вашими посланиями. Есть вот такое сообщение. Привет моей и моей любимой жене Елене и городу Богданович. Отдыхаем, жарим рыбу и слушаем Юмор ФМ. Класс! Отличного вам отдыха и приятного аппетита. Приятного аппетита всем, кто сейчас ест или ел, или даже будет есть. Обязательно пусть все будет отлично. Дмитрий направляет лучи позитива всей стране и своей любимой жене Алене. Виктория передает привет своему мужу Кириллу и сыну Ивану, а также самой красивой дочке Ксении. И желает всей стране отличного дня. Плюс на связи у нас Тула. Степан говорит привет всем и желает каждому хорошего настроения и классного дня. Аркадий говорит, что он отдыхает на даче вместе с родными и передает привет жене Алене и сыну Александру. Ну, отлично! А вот Егор из Ростова-на-Дону просит улыбаться всех и для этого. И это возможно, кстати. Прямо сейчас мы это сделаем с помощью лучших фрагментов телевизионного шоу «Лиги городов». Слушаем прямо сейчас.
0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ЧОП. Рузаевка.
4: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки. Но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
5: И чё, кто победил?
4: Да кто-кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
5: А это же все по телеку покажут же, да?
4: Где покажут?
5: По телеку.
4: Ну да, по телеку.
5: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
4: Ну что, давайте познакомимся поближе.
2: Чоп-чоп.
4: Рузаевка. Это, короче, Чек, ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю, ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас это... торговый центр охраняет. У него там одна задача — это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот, Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
6: Не знаю, я такую водку не пробовал.
4: Ну, я говорю, Чек, а это Артур, он у нас немой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал.
6: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
4: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а?
0: Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
8: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенья в Садке, Златоусте и Миасе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
0: Реклама.
10: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. ОГРН НП 319-911-221-447.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В такую погоду птичкам необходима наша помощь. Поэтому я сегодня оставила в кормушке во дворе 2 евро.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Время летит, летят и ваши послания. И прямо сейчас финальная тройка в этом часе. Аркадий говорит привет своей жене Анастасии, желает вам классного отдыха и отличного дня. Говорит вам, что вы у него самое лучшее и самое красивое. Вот так вот признается о своем сокровенном на всю страну. Ирина говорит привет всем и всей стране, а также своей племяннице Юлии, племяннику Дмитрию, брату Виктору и его жене Марине. Желает вам всем отличного дня. Также пламенный привет от Никиты из Томска. Он улетает своим друзьям Алексею, Виктору, Александру и Юлии. И говорит вам, что вы у него самые лучшие. Просит вас улыбаться. Кстати, напоминаю, что за свою улыбку вы еще можете автомобиль выиграть в нашей игре «Автомобиль за улыбку». Подробности на сайте. Мы отдыхаем, чего и всем желаем. Так и написали. Вернемся к вашим сообщениям уже в середине следующего часа. Это могут быть шутки, приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания. Ну а произойдет это все уже на просторах веселого чата. Еще раз напомню, в середине часа. Плюс номер записывайте, если вдруг хотите, чтобы ваше послание точно прозвучало в эфире Юмор ФМ. Вот эти цифры. Плюс 7 915 0303 567. Сообщения принимаем и в Макс, и в Телеграм, и в СМС формате. Поэтому пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Ну а под занавес часа по просьбе Степана из Чебоксар предлагаю насладиться тройкой анекдотов в исполнении Игоря Маменко.
0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Две женщины встречаются в деревне. Одна говорит: а как ты делаешь? У тебя помидоры красные, а у меня зеленые, что-то никак. Она говорит: если честно, рано утром, в 5 утра я выхожу, раздеваюсь полностью, абсолютно голые. Помидорам становится стыдно, они краснеют от этого. Да ладно, я тебе серьезно говорю, попробуй. На следующий день встречаюсь, говорю: ну что, попыталась? Она говорит: ты знаешь, я встала утром, полностью разделась, на голову выхожу, что-то помидоры никак, на огурцы поперли. Идет похоронная процессия, несут два гроба, абсолютно одинаковых, прям параллельно друг другу. На одном гробу написано: в этом гробу покоится тело великого наперсточника Яши Рулермана. На втором гробу написано: или здесь. Мама, ребята говорят, что я ужасно рассеянный. Говорит: мальчик, я тебе 1000 раз говорил, твой дом напротив.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ.

0: на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
1: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Да все без... нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: У тех, кто в детстве надевает шапку, не сидит на холодном, вовремя ложится спать и не чешет манту, линия жизни по локоть.

0: может повести здесь и сейчас, в любой момент. И вот как это произойдет. Вы можете взять и выиграть автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Уже в финале этого года, ну а для участия от вас требуется только одно. Селфи вашей улыбки. Если фото сделали, то прошу проследовать на сайт веселое-радио.ру. Заходите и загружайте фото в наш фирменный улыбайзер. Также остальные подробности здесь все на нашем сайте. Улыбайтесь и выигрывайте вместе с нами. Ну а самое главное, напомню, что участие в игре «Автомобиль за улыбку» абсолютно бесплатное. Меня зовут Кирилл Горин, всем привет, и в этом часе, через 29 минут, я буду шутить вашими шутками и сделаю это все в нашем веселом чате. Там же озвучиваю ваши приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания. Но что самое главное, направить все желательно по верным координатам. Диктую номер телефона +7 915 0303 567. Телеграм, Макс, смс-формат, поэтому пишите прямо сейчас, и самое главное, не забывайте подписываться. А вот теперь рассказываю, какой юмор нас встретит в этом часе. Например, в финале часа услышим монолог маэстро Жванецкого. Перед этим Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, петь не будет, а будет шутить и сделает это с помощью тройки анекдотов. Также здесь будет всемирно известный психолог Сатья с юмором, который ответит на актуальный вопрос и сделает это с юмором, конечно же. Ну а прямо сейчас тот самый КВН. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная», город Москва.
2: Песенка запасного футболиста.

0: почему я не играю, а зарплата идет?
1: А потому что по версии журнала «Спорт-экспресс» свои 36 ты все еще перспективный футболист.
0: Да, я такой.

0: меня большая черепаха?
1: А нет.
0: Тогда расскажи сказку, тренер.
1: Ты самый быстрый, самый ловкий в мире футболист. Без тебя нам не одержать победы.
0: Да, без меня никуда.

0: тренер. А куда деваются футболисты, которые потеряли форму?
1: Они уезжают в тот город, где родились.
0: Но я не хочу в Сызрань. Тренер, обними меня.
1: Не бойся, чемпион.
0: Да, я такой.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия «Партнерс-3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить.

представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете –

0: внука или внучку от сына, который с невесткой живет, как им дать понять, чтобы они порадовали нас внуком или внучкой?
1: Сатья отвечает.
2: Так, а как вы его вдохновите? Ну, есть вариант, конечно. Есть, если вы потянете. Можно сказать так. Друзья мои, детки мои, мы с батей накопили 67 миллионов рублей и хотим купить квартиру в Москве. Мы подарим своему внуку эту квартиру. Поверьте, внук будет уже через неделю. Я согласен. Для нас, строителей БАМа, вот это отвратительно, когда люди хотят жить для себя. Фу, 30 лет. Да я в твои годы уже 6 родила. Да я в твои годы, батя говорит, уже свиней пас. Да я уже родину защищал. Да я в твои годы уже полком командовал. Хоть я и не Гайдар, да, вот это все.
0: 67 миллионов не нужно, дом есть и машина есть. За 30 уже. Часики тикают. Внука, внучку.
2: Заберите у нее микрофон. Вот мне всегда казалось, что вот бабушек у подъезда, вот в платках, их инопланетяне закидывают. Ну, что они сразу рождаются в платках, знаете, да? Что откуда-то их там берут из какого-то, ну, гетто, и там высаживают. Нет, бабушка это человек, который любит ребенка, безусловно, просто такой, какой он есть. И которая дает то, чего мама по своему статусу дать не может. Она же должна быть строгая. И умные бабушки, они такие, у них конфеты всегда в этом, да, он такой. Иди сюда, мое солнышко. Обнимашечки, может, мама на работе, да. После школы он к тебе прибегает. Бабуля, а что там? Суп твой любимый, вермишель. Вермишелевый! А мама говорит, это вредно. Мама права, маму надо слушать. Садись, солнышко, садись, да.
3: Вот так-то, да не так. Родите, я отберу, тоже мне.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: и шутит Акмаль.
1: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Ой, наркоз, наркоз, сели напрёт и меня. Лечит совы врач с головой коня.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
9: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
8: Спрашивайте в магазинах вашего города.
10: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
11: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В зоопарке все животные ведут себя пристойно, кроме обезьян. Чувствуется, что это уже без пяти минут люди.

0: чат. Номер для ваших сообщений плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макс и смс-формат. Пишите прямо сейчас. И самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое прекрасное послание. Александр Фишер и его сообщение. Здравствуйте, любимое радио Юмор ФМ. И вам добрый день. Передаю привет моей самой лучшей на свете жене, Геечке Васильевне. Бесконечно люблю тебя. Беги скорее ко мне обниматься. Вот оно что. Обнимайтесь скорее. Юлия из Галича передает привет своему мужу Дмитрию. А вот Егор прислал нам шутку. Я вполне себе уравновешенный человек. Камиль передает привет своей любимой жене Еркулаевой Ильсие и говорит, что очень сильно вас любит. Добрый день, любимое радио. Передаю привет своему мужу Карпенко Роману и деткам, которые отдыхают у бабушки и дедушки. Всем хорошего настроения и покоя в душе. Жена и мама Юлия написала вот такое вот послание. Ольга передает привет своему любимому супругу Андрею и сыну Александру. Люблю вас очень-очень сильно. И еще одна шутка у нас от Дмитрия из Тольятти. Как говорили в нашей студенческой общаге, мыши — это признак достатка. Правда, юмор в финале часа. Монолог маэстро Жванецкого, и через пару мгновений встречайте тройку анекдотов исполнения Дениса Клявера. Еще раз напомню для вас и для всей страны, ваши послания прозвучат в эфире Юмор-ФМ. Главное их направить по верным координатам. И вот эти координаты. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас в Телеграм Макс и СМС формате. И самое главное, не забывайте подписываться.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Очень полезный навык — вовремя сделать грустное лицо. Представьте, встречаются два друга. Один на вид, очень-очень такой грустный. Второй спрашивает: а ты что такой не в лице-то, а? Да понимаешь, жена уезжает на отдых на целый месяц без меня. И я остаюсь дома один. Так а что ты такой грустный-то?
3: Так и если я буду не грустный, она может никуда и не поехать.
2: Поговорим об увлечениях. Ну вот представьте, девочка-отличница, воспитанная в очень строгой семье, умница, красавица, все 11 школьных лет, никаких проблем. Ну такая просто девочка, знаете, лапочка. И вот выпускной. 5 утра, такой настойчивый звонок в дверь. Мать на валерьянке, отец в симорге обзвонил, открывают дверь, стоит их девочка-лапочка. У нее волосы взъерошены, платье помято, шишки в волосах, помада размазана, в руках полупустая бутылка вермута. И она такая: мама, папа, а вот и я. Отец: дочь, это что такое? Ну как это называется? Дочь!
3: Ты знаешь, пап, я не в курсе, как это называется, но теперь это мое хобби на всю жизнь.
2: Друзья, помните, что полное доверие между супругами – это очень важно. Вот вам яркий пример. Двое супругов на кухне. Муж неожиданно бледнеет и хватается за сердце. «Ай, дорогая, скорее вызывай скорую! Кажется, у меня сердечный приступ!» Жена хватает столовой телефон и кричит: «Вася, пароль! Какой у тебя пароль? Не могу набрать!» Он говорит: «Пароль? Подожди, вроде бы уже подотпустила».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
5: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
6: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 16. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
0: Реклама.
8: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две упаковки полотенец «Рейна» по 88 рублей 99 копеек и получите третью в подарок. «Находка» – цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: на Юмор ФМ.
1: Ты не можешь считаться гражданином России, если летом 2 недели не мылся в тазике.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Чем живет страна? Все кончилось золотое время. Песни по смыслу приближаются к наскальной живописи. Я тут недавно слышал: «Нам с тобой ночью было супер». Есть такие слова. Ну, действительно. Секс полностью отделился от любви. На свадьбах под крик Горького уже не целуются, а идут дальше. Любимые называются партнерами. Объятия называются позицией. Поцелуй – начало игры. Остальное нормально. Москва сверкает. Омск впервые узнал, что такое автомобильные пробки. Во время гриппа особым шиком считается подговорить гриппозного пойти и поцеловать начальника. В магазинах все есть. Правда, кому это все есть? Начиная с 17-го года едят только новые русские. То одни, то другие, то третьи. Песен в стране стало в 100 раз больше, зато стихов в песнях в 100 раз меньше. Приятное новшество – пение под фонограмму. Ну что вы, любимый певец прилетает на концерт, но голос с собой не берет. То, ради чего собрались, не происходит. Хотя рот открывает и на нас кричит: «Руки, руки!» Не вижу аплодисментов, там «Браво!» не слышу. Кричит он на нас: «Вяло!» На нас он кричит: «Вялые вы!» Это мы в зале вялые. «Не слышу вас!» Это нас он не слышит, как будто мы поем. Ну, в конце концов, он добивается нашего звучания. Так что практически мы выступаем под его фонограмму. Все газеты только о том, как вести себя в постели, как будто мы из нее не вылезаем. Хотя прохожие на улицах есть. Все советы, как спать-переспать, и никаких советов, как жить. Так как наше производство не работает, одеты мы прилично. Женщины, наоборот, раздеты ярко и броско. Делают для этого все, потом за это подают в суд. Умом никого из них не понять. Здесь надо чем-то другим думать, чем мы еще не подобрали. Ну, что касается бизнеса, то бизнес, конечно, дается не каждому, но бизнес есть. Например, заключили сделку «Мурман» с Ростовом на поставку помидоров из Ростова. Через неделю из Ростова факс. Это документальная история. Во что паковать? Из Мурманска высылаем тару. Еще через неделю из Ростова факс. Во что грузить? Из Мурманска высылаем автотранспорт. Последний факс из Ростова. Как выращивать помидоры? Сегодняшнюю жизнь понять нельзя, литературы нет, учебников нет. Рассказать об этой жизни, как об этой новой водке. Когда она начинает действовать, перестаешь соображать. В Москве пришли в новый ресторан, стали звать официанта, ждали-ждали, он пришел и принес счет. То есть так по-новому никогда не жили. Когда меня спрашивают: «Ты как по-английски?» Читаю свободно, но не понимаю ни хрена. Поэтому позвольте я дальше по-русски. Что хорошо в России, все живут недолго, сволочи в том числе. Поэтому весь вопрос в терпении. И все же. Взамен мрачных и одинаковых появились несчастные и счастливые. Можно сказать, появились несчастные. А можно сказать, появились счастливые. Впервые за 70 лет видишь их своими глазами. И среди нас, а не в политбюро. И весь этот кипяток со всеми его бедами и загадками все-таки больше похож на жизнь. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
4: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
5: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
6: Поднимите мне зарплату.
3: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
7: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Аист потерял ребенка над капустным полем. Вдвойне обидно. Мало того, что потерял, так еще и у конкурентов.

И вот прямо здесь, после точки, начинается новое предложение. А предложение следующее. Улыбнитесь и выиграйте автомобиль в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку». Рассказываю, как принять участие и принять то самое предложение. Первое, сфотографируйте себя, свою улыбку. Далее загрузите фото на сайте веселорадио.ру и, соответственно, ловите автомобильные шутки Фоменко в эфире Юмор-ФМ. Но как именно мы играем, я покажу вам уже в этом часе. Зовут меня, кстати, Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Да, для всех тех, кто уже с нами, кто в игре, у меня есть призыв, зов, я бы даже так сказал. Прибавляйте громкость динамиков и ждите нашего звонка кому-то из вас. Мы точно совсем скоро позвоним. Главное — поднять трубку и правильно повторить шутку. Соответственно, за это получите сразу 3000 рублей и путевку в суперфинал. Кстати, я тоже буду повторять шутки, но только не вот наши, а ваши. И все это сделаю в веселом чате. А еще озвучу и приветы, и поздравления, и другие послания в том числе. Направляйте все нам на наш единый номер Telegram Max и SMS. Номер следующий — +7 915 0303567. Далее продолжим смеяться и дальше, и будем это делать вместе с избранным юмором. Например, в финале часа услышим историю жизни знаменитых людей в рубрике «Шутить изволите» в исполнении Михаила Полицемака. Перед этим к нам заглянет Николай Фоменко и целых 5 раз пошутит про алкоголь, а еще насладимся порцией детских перлов в исполнении угарного папы, он же Гард Дмитриев. И через несколько секунд шутки-песни, ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина будут петь, шутить и веселиться. Вообще все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!
2: Шутки-песни. В багажнике покойник, в багажнике покойник. На битве экстрасенсов статисты не нашли. Ну а теперь ждем от тебя следующую песню.
3: С причала рыбачил апостол Андрей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей доставал из воды пескарей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей закричал: «Я покину причал, если ты мне откроешь секрет. Как ты можешь, скотина, ходить по мосту? Ведь моста никакого здесь нет. Видишь, вот документ, на котором он есть, а я хожу по мосту, а ты нахрен иди!» Меня разорвал, видишь, вот документ! Ой! Ой, как смешно. Давай, Люськин.
2: Нельзя носить носками, таков закон сандалий. И он для всех людей. Ой, мама.
3: Ой, как смешно.
2: Обожаю. Кто придумал эту моду? Остановись.
3: Таков закон сандалий.
0: На Юмор ФМ.
4: Время пострелять, но походу пока не попадаю, потому что занята кабинка.
2: Районы, кварталы, жилые массивы, но паркинг всего на 4 машины.
0: Шутки-песни.
4: Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Стало ясно, чем тут пахнет, а я думал, кто-то сдох.
2: Шутки-песни. Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
3: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через 3.
2: Все непременно, на том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным.
5: Шутки песни.
0: Слушай на Юмор ФМ.

0: року. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись і виграй автомобіль.
1: Хороший асфальт на дороге не валяется.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Вот, собственно, и прозвучала та самая шутка, которая кому-то из вас в моменте принесет 3000 рублей. Но произойдет это только в том случае, если вы сейчас возьмете трубку и правильно повторите эту шутку в эфире Юмор-ФМ. Все очень просто, очень, что самое главное, бесплатно, и шанс выиграть автомобиль в финале этого года есть абсолютно у каждого. Для участия просто заходите на сайт веселорадио.ру и прямо здесь, на сайте, загружайте свою фотографию с улыбкой, это важно, в наш фирменный улыбайзер, кстати, за которым можно наблюдать прямо сейчас с помощью прямой трансляции на сайте веселорадио.ру. Но мы переходим к выбору нашего следующего участника, и для этого говорим два заветных слова. Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Ну а звонить мы будем сейчас девушке с красивым именем из красивого города. Алена из Перми. С красивой улыбкой. Очень много раз это слово еще раз могу повторить, но лучше позвонить этой даме и узнать, как у нее проходит выходной и слушает ли она Юмор ФМ. Так, Алена, я набираю ваш номер телефона. Просто возьмите и подождите моего звонка. Номер телефона набран. Ждем соединения, после которого будем... Вот такое соединение мы бы не хотели ждать. Возможно, произошла какая-то история со стороны Алены. Может быть, она занята. Может быть, она разговаривает по телефону с кем-то. Может быть, телефон просто недоступен. И человек хочет побыть один, одна, одна где-нибудь, без кого-нибудь, когда-нибудь. Но все равно, Алена, мы должны быть немного настойчивы. Поэтому прямо сейчас я наберу вам ваш номер еще раз повторно. Ждите моего звонка. Так, набираю. Кадр 1, дубль 2, как говорится. Вот так вот быстро электронными пальцами набрали номер телефона Алены из Перми. Но, к сожалению, я сегодня ночью буду очень сильно грустить, и слезы, возможно, из моих глаз тоже пойдут. Но, тем не менее, конечно же, только от юмора здесь у нас могут быть слезы на веселом радио страны. Напоминаю всем, фотография Алены из Перми все равно остается в нашем фирменном улыбайзере. Все, кто ее знает, рекомендую просто передать ей привет от Юмор ФМ и сказать: «Алена, а вам звонили, а телефон был занят, а что происходит?» И, соответственно, просто скажите ей, что ее улыбка остается с нами в нашем улыбайзере, мы можем позвонить ей еще раз повторно снова. Ну а для всех остальных, напоминаю, ваша улыбка совершенно точно стоит того автомобиля. Какого автомобиля? Не скажу, секрет. Но узнать уже сможете в финале этого года. Соответственно, чтобы получить шанс выиграть автомобиль, просто улыбнитесь на камеру своего смартфона, загрузите фото на сайте веселорадио.ру и здесь на сайте, конечно же, ловите остальные фотографии. Наблюдайте за тем, как это все происходит, и самое главное, в эфире Юмор ФМ ловите шутки Николая Фоменко для того, чтобы когда мы вам позвоним, правильно и корректно озвучить ту самую шутку, чтобы за правильный ответ получить 3000 рублей и отправиться в суперфинал. Ну а данный эпизод игры у нас сыгран, нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер, и все это для того, чтобы ваши потрясающие улыбки, как и прежде, продолжали радовать нас на сайте Юмор ФМ. Почему? Подсказываю, потому что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Ну а мы встретимся и сделаем это совсем скоро с вашими шутками, приветами, поздравлениями и другими сообщениями в нашем веселом чате. Все это произойдет через 35 минут, а вот номер для ваших сообщений у нас по-прежнему самый простой и самый неизменный. Диктую цифры +7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. В финале часа шутите, зволите, напоминаю, ранее Фоменко 5 шуток про алкоголь, и через мгновение встречайте угарного папу, он же Гар Дмитриев.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
1: «Угарный папа».
2: Саше 4 года. Мама говорит: «Сашка, поцелуй сестренку». Он в ответ: «Не буду». «Почему?» – спрашивает мама. А у нее губы не накачанные. 4-летняя Ника спрашивает у мамы: «Мам, а что такое секс?» Мама не готова к такому вопросу в столь раннем возрасте и отвечает: «Доча, давай ты подрастешь, и мы с тобой об этом поговорим». На следующий день Ника приходит из садика и заявляет: «Мама, я все спросила, я все узнала и не хочу это обсуждать». Из школьных сочинений Алёши. Зайцы тихо сидели под кустом, сложа руки. Дедушке дали косу, и он стал сенокосителем. А мне дали грабли, и я стал сенограбителем. У нашей учительницы красивое лицо с сердитым характером.
1: Угарный папа.
2: 4-летняя Регина помогала семье весной сажать картошку на даче. Осенью пришло время собирать урожай, и семья принимается за работу. Регина помогает как может, копает, устала и говорит с недовольным видом: «Вот зачем закапывали? Теперь ищем». Степе 5 лет. Пришел на кухню и говорит: «Папа, давай приготовим яичницу с колбасой». «Давай, а как?» «Ну, разогреем сковородку, положим туда колбасу, яйца и подождем. Если это не сработает, закажем суши». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени на что, где, как, где.
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки, как лаван. Ауа, ауа.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
7: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
6: Спрашивайте в магазинах вашего города.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». Юмор.

объяснить ребенку, что если мама в костюме медсестры, то папе неплохо, а

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 16, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенья в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

Шутки. Танцуют все на Юмор-ФМ.

0: на Юмор ФМ.
1: Танцуют все.
0: Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 19 часов. Поработали. Отдыхаем.
1: Мы будем танцевать.
0: Под шашлычок. Под шутки и песни. Шутки. Танцы. И ничего лишнего. Танцуют все. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Реклама.
1: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату. Я закрою
1: ипотеку. И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор-ФМ-чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 16, в Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенья в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

Снежинске 20 часов. Поработали. Отдыхаем. Под шашлычок, под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Учитель физкультуры закончил первую мрачную ночь фразой: 3-4, закончили.
1: И танцы.

России, помимо друзей, приятелей и знакомых, есть еще и такой вид знакомств, как квасили вместе.

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16, в Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенья в Садке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

0: Юмор ФМ. Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва. Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
1: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ.
1: Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина.
2: Специальный гость – группа «Кино».
1: Приходи и окажись там, где рождается движение.
2: 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.

Снежински, 21 час. Работали. Отдыхаем. Под шашлычок, под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 16, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенья в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Юмор-ФМ.

0: Клявер.
1: Всем привет, я Денис Клявер и мой пушистый напарник Котик. Открываем для вас хит-парад Юмор ФМ.
2: Всем наш фирменный мяу.
1: Мы покажем топовые треки недели и расскажем вам несколько удивительных новостей. Но помните, правдивая из них только одна. Попробуйте угадать, какая ответ в конце программы.
2: А мы погнали!
0: Юмор ФМ чарт с Денисом Клявером на Юмор ФМ.
1: Врач-кардиолог, сдающий квартиру, сильно напугал арендатора. Медик сказал мужчине, снимающему у него однушку, что тот больше не жилец, чем сильно напугал 25-летнего айтишника. Тот, в свою очередь, решил, что лучше съехать, чем отъехать.
2: Лучше просто быть котом.
1: Хотя с нынешними ценами на аренду жилья и без лишних слов отъедешь. Держимся и слушаем песню на 10-й строчке нашего чарта.
0: Юмор ФМ чарт. 10-е место.

0: FM Chart. Ведущий великолепный Денис Клявер.
1: Вечно недовольная москвичка так сильно закатила глаза, что не смогла выкатить их обратно и упала в обморок. Вот так вот. Инцидент произошел сразу после того, как ее муж принес вместо лавандового Рафа капучино на кокосовом. Да как он посмел вообще? Следим за развитием событий и желаем пострадавшей скорейшего выздоровления и правильных напитков.
2: И нового мужа!
1: А пока слушаем песню «Елки» и советуем всем относиться к жизни чуть проще.
0: Юмор ФМ Чарт. 9-е место.

0: В эфире Юмор ФМ Чарт с Денисом Клявером.
1: А сейчас рубрика «Аутсайдеры». В нашем чарте, как и в жизни, все может измениться совершенно неожиданно. Еще вчера ты был высоко, а сегодня уже покидаешь список лидеров. Думаю, эти артисты точно не планировали оказаться здесь, но без ваших голосов такое тоже, увы, случается. На этой неделе чарт покидает Нюша с треком «Аморе». Филатов энд Кэрос с песней «Включи музыку», которые, между прочим, всего неделю назад были на третьем месте. А также Айова и Минаева с треком «Сильная». Провожаем их с теплом и идем дальше. На очереди седьмая строчка и «Five Star Family».
0: Юмор ФМ Чарт. Седьмое место.

0: Чарт. Ведущий великолепный Денис Клявер.
1: Новости для всех, кто давно и без особого успеха пытается справиться с лишним весом. Внимание, друзья, австралийские ученые провели большое исследование и пришли к выводу, что для похудения полезно работать всего 4 дня в неделю.
2: А что делать, если я и без работы толстый?
1: Анализ данных из десятков стран показал, там, где люди трудятся больше, чаще наблюдается и более высокий уровень ожирение. Да, вот так неожиданно. По мнению исследователей, дело в хроническом стрессе, нехватке времени на спорт и привычке перекусывать на ходу. В общем, рецепт звучит красиво. Больше свободы, больше движения и меньше поводов для нервов. Осталось только понять, где такую работу найти. Думаем и слушаем трек на 6-й строчке нашего чарта.
0: Юмор ФМ чарт. 6-е место.

0: Кока-кола. Юмор ФМ чарт. Продолжим через пару минут. Реклама.
1: Альфа-банк. Поддерживает.

бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».

0: отдаешь.
1: Юмор ФМ чарт с Денисом Клявером на Юмор ФМ.
2: В Иваново возле магазина «Обои» была задержана учительница русского языка. Филолог с таким внутренним жаром отстаивала нормы великого и могучего, что попыталась прямо на месте исправить вывеску «Обои на оба». Очевидцы рассказывают, что спор с витриной был долгим, эмоциональным и почти победным, но в какой-то момент в ситуацию пришлось вмешаться полиция.
3: Итог спора мы так и не узнали.
2: А мы двигаемся дальше и встречаем песню на пятой строчке хит-парада. «Лолита, красная шапочка». Горячая. Слушаем.
1: Юмор ФМ чарт. Пятое место.

0: Чат с Денисом Клявером на Юмор-ФМ.
1: В Казани местный житель Артем обратился в частную клинику с жалобами на общее недомогание, но по итогам приема получил диагноз, которому оказался морально не готов. После осмотра и озвученного счета мужчина пришел к выводу, что главный его недуг – это острая денежная недостаточность. По словам Артема, симптомы проявились мгновенно. Легкое головокружение, тяжелый вздох и резкое желание больше не болеть никогда, чего мы вам и желаем. А мы двигаемся дальше и слушаем песню на четвертой строчке нашего чарта. Котик, включай.
2: Врубаю!
0: Юмор ФМ чарт. 4-е место.

0: FM Chart. Ведущий великолепный Денис Клявер.
1: В Самаре местная жительница Алина коварно решила устроить своему молодому человеку небольшую проверку и выяснить, помнит ли он дату годовщины их отношений. Но эксперимент внезапно вышел на новый уровень. В ходе разговора выяснилось, что мужчина вообще не в курсе, что у них, оказывается, есть отношения.
2: Сюрприз!
1: По словам девушки, такой поворот она в свой романтический сценарий точно не закладывала. А мы все ближе к финалу нашего чарта. На третьей строчке сегодня группа «5 утра». Давай купим. Слушаем.
0: Юмор-ФМ-чарт. Третье место.

0: Хотя можно подумать.
1: Я прикладываю карту. Минус на счету, плюсик в карму. Ты сказала, к радам нужно относиться проще. А то денежка эти к нам больше не захочет.
0: Так и есть.
1: Секрет очень простой, чтобы чудо работало. Твой любимый что? Правильно работает. Чтобы что? Чтобы приходила денежка. Чтобы была счастлива девочка.
0: Милый, а кто тебе энергию почистил? Я назову.

0: В эфире Юмор ФМ Чарт с Денисом Клявером.
1: Ну что, друзья, давайте-ка быстро вспомним, как распределились места в Юмор ФМ Чарте на этой неделе. На 10-м месте Коста Лакоста, Черри Леди.
2: А ты пахнешь Том Форд, Черри, Черри, Черри Леди, сам себе не верю.
1: На 9-м Ёлка с песней «Проще».
3: Может, проще, надо проще, не читать мир между строчек.
1: Следом Нилетто и Татьяна Буланова первыми.
4: Первые, первые поцелуи.
1: А за ними Five Star Family с треком «Раз-два».
5: Раз, два, выключаем огни.
1: Шестую строчку занимает Артур Пирожков с треком «Похудеем позже».
6: Можно даже пиццу «Похудеем позже».
1: На 5-м месте Лолита «Красная шапочка».
7: Ах, это дождь, мой хантербой.
1: 4-я позиция у Алсу и Евы Власовой с песней «Белая фата».
8: Белая фата.
1: На 3-м месте группа 5 утра и их трек «Давай купим».
9: Хорошо, давай купим.
1: Ну а на 2-м Анна Семенович не разрешает нам грустить. Слушаем.
0: Юмор ФМ Чарт. 2-е место.

0: Рамчарт. Небольшая пауза и продолжим. Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16, в Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенья в Садке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

0: FM-чарт. Ведущий – великолепный Денис Клявер.
1: Жительница Нижнего Новгорода Кристина рассталась с бойфрендом после неожиданного эксперимента над собственной внешностью. Молодой человек долго советовал ей похудеть, изменить стиль и стать блондинкой. Девушка решила не спорить, а просто все это сделала. Но финал оказался для мужчины неприятным. Увидев результат, Кристина решила, что такой эффектный апгрейд он просто не заслуживает. Вот так. Поддерживаем Кристину и встречаем песню на первом месте. Золото сегодня вновь достается дуэту Саби и Мия Бойко «Базовый минимум».
2: Поздравляем и слушаем!
0: Юмор ФМ Чарт. Первое место.

0: Денисом Клявером на Юмор-ФМ.
1: Ну что, друзья, пришло время прощаться. Очень быстро пролетело наше время. Правдой на этой неделе оказалась новость о том, что австралийские ученые связали лишний вес с переработками и пришли к выводу, что чем дольше человек работает, тем сложнее ему сохранить форму. Виной всему стресс, еда на бегу, вечная нехватка времени на себя. Так что вывод, конечно, красивый, жить свободнее, больше двигаться и поменьше нервничать. Осталось только понять, где именно выдают такую работу мечты на 4 дня. С вами были я и котик.
2: Это я.
1: Спасибо, что провели это время с нами. Берегите себя, почаще улыбайтесь и до встречи в следующем выпуске Юмор ФМ Чарт.
2: Всем замурчательных выходных!
0: Самые веселые шутки и самые популярные песни Юмор ФМ Чарт с Денисом Клявером.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Юмор ФМ

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Люся увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти в сторону.

первый трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Андрей Циховский, Москва.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне в самом начале нужно говорить. У меня есть проблемы с координацией и с речью, и каждое новое общение. Мне нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Я пользуюсь доставкой еды на дом. Все же уже пользуются доставкой еды. Но я вот заметил одно, что очень большая разница между тем, когда ты только скачал приложение, делаешь первый заказ, и когда уже освоился, и такой прямо клиент. Я когда делал первый заказ, я смотрел в телефон и такой: «О-о-о, ничего себе, вы приготовите мне еду и привезете ее прямо домой? Да я встречу вас возле метро». И когда пришло сообщение, курьер забрал заказ и уже спешит к вам. Первая мысль была: блин, надо бы прибраться. Человек придет, у меня такой срач. Сейчас, ребята, то, что курьер звонит в дверь, это не повод надевать трусы вообще. Вообще не повод. Я, знаете, я стал такой вальяжный, наглый. Знаете, какой верх наглости? Это вот открыть курьеру дверь, забрать пакет с едой и сказать: братан, подожди, цепани мусор. Давай, ну, это твои же принесли, что? Давай, что ты будешь порожняком гонять? И постоянно они от меня требуют оставить отзыв. Каждый заказ: Андрей, вам все понравилось, напишите отзыв, поставьте пятерочки, поставьте звездочки. И они так меня достали, что я недавно первый раз в жизни написал негативный отзыв. Я прямо открыл ноутбук, подумал: хотите, пожалуйста, всю правду. Значит так, привезли поздно, все холодное, невкусно. Думаю, такой: да, вот так. И через минуту они присылают мне сообщение, мол: Андрей, рот. Мы сами от этого, мы этого курьера найдем, убьем, чертовой матери. Ну, я своими словами, но там такой смысл был. Если вы еще готовы нас простить, примите от нас в качестве извинений промокод на 200 рублей. Надо было сказать спасибо, но первое, что я подумал: ребята, вы сами-то поняли, что вы наделали сейчас? Я же почувствовал кровь. Я на вашем сайте написал десятки положительных отзывов. Не получил от вас ни копейки. Вы к чему меня мотивируете? Я за 2 недели обосрал все рестораны в округе. Все, до единого, все. В районе моей станции метро ресторанному бизнесу капец. Там, судя по моим отзывам, выжженная земля. Надо переезжать уже, потому что не принимает заказы больше. Спасибо большое, у меня все, спасибо.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я уже в том возрасте, когда нужно, чтобы мужчина платил за меня в поликлинике, а не в ресторане.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если на сольный концерт артиста пришло мало зрителей, то это малосольный концерт. Старики-бодибилдеры ходят в кресло-качалку. Инопланетяне, которых похитили другие инопланетяне, чувствуют себя не в своей тарелке. Одна белая.

0: случайно хлебнула пивка и поняла, зачем она всю жизнь собирала орешки. Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, и зрители в зале получили кэшбэк. Средний возраст – это когда тебе все равно, куда идет жена. Лишь бы не тащиться вместе с ней.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
1: Если бы моя жизнь была бы песней,
2: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
1: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.
4: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
5: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают в рез, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Школьница, сделавшая татуировку без спроса, получила дома ремнем чуть ниже бабочки.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
1: Гол! Штанга!
2: Небольшая свалка в центре поля. Зобнин получает пас от хорвата. Хороший пас! От своего такого не получишь. Что произошло в этом эпизоде? Да все просто! Вратарь опрометчиво вышел из ворот и потерял ориентацию. Удары по ногам, захваты руками сзади. Весь букет непристойностей мы видим сегодня в первом тайме. Даже мне в комментаторской слышно, как тренер кричит, чтобы Бурченков вернулся к воротам. Да, в таких случаях диктора по стадиону нужно просто просить объявлять. Бурченков, вернись к воротам. Что ни говорите, широко сегодня играют футболисты Ротора. Разбегаются по полю, как тараканы. И как мы видим, оба спортсмена в совершенно одинаковой форме. Разве что у Калинина чистые трусы, а у Яковлева три полоски по бокам. Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно, дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы, слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0, днем воскресенье в Садке, Златоусте и Миасе плюс 18, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы с Т9 прекрасно дополняем друг друга. Он меня учит грамотности, а я его материться.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Есть такие истории, которые действительно только у нас могут произойти. Мы путешествовали по Сибири. Город Омск, все знаете. Неподалеку от Омска, ну что значит неподалеку, 100 с лишним километров, есть поселок, то ли Большереченское село, то ли Большеречье. В этом поселке зоопарк. Это единственный случай в мире. Деревенский зоопарк. Ну, представляете, Сибирь, а там бегемоты, жирафы. Ну, потрясающе. И вот там жил бегемот один. Его звали Бегемоша, кормили капустой. Бегемоту так капуста нравилась. Он в Африке такой не ел капусты никогда. Его с рук кормили капустой. Случился кризис, и капусты не стало. Бегемот заскучал по родине. Неподалеку речка. Он почему-то подумал, что в Африку речка ведет. Сбежал и поплыл на родину, как он думал. Плыл. На следующий день чувствует, потянуло капусты откуда. Без комплексов. Вышел на берег. Поле капусты. Бегемоша пошел в поле и стал чавкать с удовольствием капусту. Вот. Это было поле местного прокурора. Прокурор утром вышел, пошел в места не столь отдаленные.
2: А, хорошо.
1: И слышу, там чавкает кто-то. Причем смачно, повернулся. Бегемот жрет капусту. И вроде не пил вчера, но... Причем без санкций жрет просто. Негодяй. Прокурор так перепугался, говорит, так заорал, а бегемот думал, он его зовет. Сейчас с рук кормить будет. Побежал на прокурора. Прокурор запрыгнул в раз на туалет. Бегемот подбежал и открыл пасть. Вот так вот, мол, корми меня. 2 часа сидит прокурор на крыше, и бегемот стоит с пастью, ждет капусты. Представляете, что с ментами было, когда они приехали это увидеть? Письмо! Я пил на работе кофе. Ну и пей на здоровье. Началом драматургии это не будет нигде, кроме как в России. В кружку упала божья коровка. О, тоже. Это не завязка для Голландии, для Франции. Только для славян. Другой вынет божью коровку и все, да? Не. Я жалился над скотинкой. Это трогательно. Решил ее спасти. Чего спасать? Возьми. Решил помыть, высушить и отпустить. То есть конкретно делать нечего на работе, парня. Пошел в туалет с коровкой. Я угораю от этих... Стою в туалете, опустил коровку под кран. Я мою коровку. Вдруг из кабинки вышел шеф. Спрашивает, долго смотрел? Зависнув конкретно. Потом говорит, ты что делаешь? Я ему честно ответил, мою божью коровку. Шеф долго молчал. Потом пошел тихо бурча, надо срочно выдавать зарплату.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ.

0: Снежинске в полночь.
1: Оптимизм – это когда тебя закрыли на 15 суток, а ты думаешь: «О, как раз штаны с Алиэкспресса придут».

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кафе».
1: Аройка. Вчера, значит, сижу в интернете, перед сном рилсы листаю. И вот между рилсом, где вот рецепт шарлотки в казане, и собакой, которая задней лапой на гитаре лучше дедюли играет. Мне, значит, выскакивает рилс, где такой мужик, профессор, усатый, рассказывает что-то про Плутон.
2: О, я видел.
1: Угу. А я так смотрю, думаю, а тебе вообще кто-то писал, что у тебя лицо, ну, на задницу баранью похоже? Вот. Пролистал все комментарии, никто не написал. Я думаю, напишу. И написал. И там два лайка было, короче. Значит, не я один это увидел, получается.
2: Мы тобой очень гордимся, Денис, да. Если ты это хотел услышать.
1: Спасибо, да. Понятно.
2: Нифига себе, ты молодец. Это, никто до этого такое не написал в научном сообществе?
1: Я удивился.
2: Вроде умные люди, да, такие невнимательные.
1: Очевидно, но я не про эту очевидную вещь. Короче, смысл какой? И вот после этого, на следующий день, мне, значит, приходит повестка в суд.
2: Да ты что?
1: Оказывается, короче, есть закон, который запрещает оскорблять людей.
2: Вау.
1: Да. Короче, блин, вот этот вот черт усатый, да?
2: Так.
1: Он, значит, написал вот, ну, заявление.
2: Угу.
1: И вы офигеете. Его приняли.
2: Потрясающе вообще.
1: Прямо там, где это принимают,
2: и
1: там приняли, да. Оказывается, я просто, ну, в шоке, что есть какой-то закон, типа, 5, что-то там, УК, ФМ, что-то там, УВР, ПВА, что-то вот, ну, какая-то такая история, ДСП, что-то там, вот. Который, ну, который прям так гласит вот так, типа, говорит, нельзя, говорит, лицо профессора сравнивать с задницей бараньей. Ну, вот так вот.
2: Ну, да, прикинь, да, Денис, реально есть такой закон, да, статья 5.61 Кодекса административных правонарушений, оскорбление чести и достоинства другого лица, представляешь? Миш, ну скажи ты человечку нашему, что нельзя так, что законы — это очень важно.
1: Да, Мишань, а то ты сидишь бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу весь вечер.
3: Ну, вообще, в словах Валеры есть рациональное зерно. Законы надо уважать.
1: Да?
3: А самый главный закон – это то, что с тёлкой друга нельзя. Вот нельзя, и все. Даже с бывшим. Даже в одежде. Даже, ну, если она спит, понимаешь? Даже если это последние 10 лет твое новогоднее желание каждый год было, все равно нельзя.
1: Нельзя.
3: Братву на титьки не меняешь.
2: Ну вот как раз такого закона дословно у нас не помню пока.
1: Нету?
2: А-а. Денис, я про другие законы. Вот ты какие законы знаешь?
1: Красный, стой. Желтый, готовься. Вообще, что ты докопался до меня, Валера? У нас в России все только два закона знают. То, что вот после 11 алкашку нельзя покупать. И то, что ментов можно на камеру снимать.
3: Дэн, я тебе так скажу. Лучше с пацанами на тазике, чем с ментами на УАЗике. Понял? Брат за брата за основу взят. Когда братики рядом, враги падают градом. Сечешь?
2: Законы в рифму – это вообще супер-пупер, я считаю. Да. Еще бы смысла добавить.
0: «Однажды в России». Лучше смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Наш начальник, сердобольный человек, ежемесячно подает милостыню обездоленным людям. Правда, он называет ее зарплатой. Но суть и дело это не меняет.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Рубар
1: Козюльска. Козюльская городская администрация предлагает жителям Козюльска и всяким прочим гражданам России оформить на льготных условиях подписку на еженедельную газету «Рупор Козюльска».
2: А на какую еще? Это же вот такая газета! Просто самая лучшая газетка! Дико многофункциональная газетенка! Судите сами, она и скатерть, и мухобойка, и вентилятор, и махало для мангала, и под попу положить, и шапка, и зонтик, и туалетная бумага, если что, и кораблик ребеночку, и самокруточка, и подножку шкафа, чтобы не шатался, и окна помыть, и на рожу полосочками после бритья, если порезался, и в ботинки напихать, чтоб сохли, и кулек для семечек, и обложка для книжечки, и можно и почитать, конечно же, но, честно говоря, я бы вам не советовал.
1: Рупор Козюльска. Действительно полезная газета.
2: В лоток для кошки тоже сгодится.
1: Не жмитесь, подпишитесь. Рупор Козюльска.
3: Не реклама. Пока немецкие автомобили недоступны, пока английские автомобили недоступны, пока французские автомобили недоступны, он вернется из прошлого, чтобы спасти будущее.
4: Капризный карбюратор, непредсказуемый трамблер, ржавые пороги, одноразовые и такие нежные шаровые опоры. Все, что вы так мечтали забыть.
3: Смотрите во всех кинотеатрах. Ураганный блокбастер.
4: «Жигулятор. Воскрешение».
3: В главной роли Михаил Вдоль-Пореченков.
4: «Жигулятор. Воскрешение». Фильм, который заводит. Заводит с толкача.
5: Вот говорят, годы, стресс, плохая экология. Но и после 50 можно жить полной жизнью. Конечно, если вовремя встретишь Антона.
6: Антон выслушает, поддержит и поможет. Антон откроет новые горизонты и возможности. Антон сделает личную жизнь яркой и насыщенной.
5: Не понимаю, как я раньше жил без Антона.
6: Мужская клиника «Антон». Диагностика, лечение, увеличение. «Антон». Достоинство в надежных руках.
7: Сайт ядреноантон.ух.
0: На Юмор-ФМ.

Юмор-ФМ. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: все найдет.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Купили матрас с памятью формы. Теперь жена каждый раз очень внимательно изучает, что он там запомнил.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ДТ. Саратов.
3: Добрый вечер. С вами я, Тина Канделаки. Мы начинаем шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
4: ДТ.
3: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
5: ДТ.
3: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадт.
6: ДТ.
3: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
7: Что?
6: ДТ, говорит.
7: ДТ.
3: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
4: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
3: Верно. Марина, загадка. А, Д, Т, Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
5: ДТ.
3: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита.
6: Ч.
3: Скорее думаем.
6: ДТ, ДТ.
3: ДУ, повнимательней. Уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень — это плачущее небо под ногами. Скорее.
7: Вашу мать.
3: Думаем.
5: ДТТ, убери Д.
3: Две буквы.
7: Пусть будет ДТ.
3: Верно.
6: Подошло.
3: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советских заменить синонимом «дружеское товарищество»?
4: ДТСР.
3: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на ДТ, каким будет первое слово ребенка?
5: Я не расслышала вопрос. Д-д-д-д-д-д-д.
3: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, W, Z провалились?
6: Д, У? Или ДТ?
3: Смешно. ДТ. Верно. Алексей!
7: У меня досрочный ответ. ДТ.
3: Неверно. Подумайте.
7: Я думал, я понял правила игры.
3: Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
4: ДТ.
3: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
5: Да и ты.
3: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да» и «ты»?
6: Да и ты.
3: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce Tabana?
7: Dolce Tabana?
3: ДТ, молодец!
7: Я так далеко никогда не проходил.
3: Как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
4: ДТ.
3: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки. Я закончила, теперь закончит ДТ.

прошло, но память все хранит до мелочей про нас. Тобой наполнен я, тобой опустошен, все так же жду тебя на том же месте, в тот же час.

янтаря растопит южным солнцем лед в моей душе. И с ветром перемен, как ранняя заря, ты постучишь в окно: привет, я здесь уже.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил в онлайн-магазине табуретку. Теперь Яндекс постоянно предлагает мне купить мыло и веревку.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Товарищ майор, у вас ботинки разные. Один черный, другой коричневый. Вы бы сходили домой, переобулись. Ходил я домой, там то же самое. Жена мужа бьет. Он ночью пришел пьяный, бьет его. Будешь пить? Он, ладно, наливай.
2: Две блондинки. Одна говорит, хочешь, тебе кое-что покажу? Он говорит, давай. Она заходит с ней в комнату. Включает свет, говорит, видишь свет? Да. Горит? Горит. Теперь смотри. Выключает свет, говорит, а где он? Кто? Свет. Я не знаю. Она холодильник открывает, говорит, а вот он.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ.

0: Снежинске «Час ночи». Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне рано заводить детей. Я еще морально не готов покупать шоколадное яйцо с сюрпризом и кому-то там его отдавать.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Сборная 20 века.
3: Случай в ресторане. Смотрим.
4: Ой, хорошо, отпраздновали юбилей.
5: О, вот это покушали.
4: Здорово.
5: Вот это покушали. Принесите, пожалуйста, счет.
6: Да-да, все готово. О. Прошу вас.
5: А почему счет общий? Мы же просили отдельно каждому, мы же друзья.
7: Да ладно, что, я же знаю, у меня было-то пиво, там два салата, вот 500 рублей. За глаза это даже с чаевыми, нормально.
8: А у меня банан там и кефир, пожалуйста, 500.
4: Слушайте, ну я побольше зарабатываю, 550.
5: Итого 1550.
7: Ну что, хватает, нет?
5: Ну вообще-то нет, тут счет на 28 тысяч.
4: С чего?
5: Ну 28
7: тысяч.
5: Слушайте,
7: надо разбираться, вы что, как так?
4: Слушайте, ну давайте по-жигански, может, раскидаем поровну, да и закроем счет, ну что?
7: С чего ради-то главное, поровну главное, ничего себе. Я вообще практически ничего не ел, вообще так поклевал только и все, че?
4: Ага, всю икру с бутерброда склевал. И в лобстере дырку выклевал, дятел.
7: Ну не может быть так много вообще, надо официанта искать, что за... разбираться, что?
5: Так, ладно, давайте разберемся. Так, кальян, 14 тысяч.
4: Чего так дорого?
5: Ну на коллекционном шампанском. Кто заказывал на коллекционном шампанском?
9: Ну я.
5: Серега, ну что, плати.
8: А что я-то?
5: Ну что, твоя же баба, ты и плати.
8: А что моя-то?
5: Ну ты же с ней пришел, ну.
8: Я пошел сюда, она спрашивает, а Славик там будет? Ну что, твоя баба, значит? Че села ты, иди к ней.
5: Куда ты пересаживаешь? Сиди уже там теперь. Нифига, сейчас бы 14 штук прилетело.
9: Вы что позоритесь-то? Я сама за себя заплачу, вот вам 10 тысяч, чтобы вам стыдно было.
4: Вообще не стыдно. Ты заплати так, чтобы мы от стыда сгорели. Чтобы мы вообще от стыда под землю провалились. Чтобы метро провалились прямо от стыда.
9: Я вообще тогда платить не буду.
8: Ты с метро-то что переборщил?
5: Так, давайте я буду говорить что, а вы говорите, у кого это было. Так, хлеб 30 рублей.
8: Ну, давай я.
5: Хорошо, фуагра 2000. Спички 10 рублей.
8: Ну, давай 5 я.
5: Макароны.
7: Макароны я макароны, я макароны.
5: Макароны с устрицами 2,5.
7: Слушайте, мы так запутаемся вообще, честное слово, запутаемся мы.
8: Да ничего не запутаемся. Я все помню, с меня хлеб и спички, с себя макароны с устрицами.
4: Слушайте, я еще раз предлагаю, давайте поровну раскидаем счет и закроем. Кто за? Сережка за? Серега за. Димка за?
7: Ну давай.
4: Димка за. Славка за?
5: Я против.
4: Славка против, я тоже против. Вы за, с вас по 14 тысяч.
1: Белая ворона.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Все говорят о внутреннем ребенке. Но как совладать с внутренней бабкой, которая требует покупать только по акции, выращивать рассаду и ложиться спать в 9 вечера?

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Алексей, юрист из Москвы, спрашивает.
1: Кстати, добрый день. У меня вопрос. Должна ли женщина отчитываться?
2: Конечно, должна.
1: О своих финансах, если ее содержит муж.
2: Это как? А как?
1: Ну, до 1000 рублей пин-код не надо вводить, после, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Так тут проблема у мужа. На самом деле, потому что если он настолько бестолковый, что он отдает деньги и прямо она никак... Ну, нельзя давать деньги бесконтрольно никому. Ни женщине, ни мужчине. Как это должно быть? Ты содержишь, ты работаешь, ты добытчик, ты герой, каких мало. Есть женщина, которая помогает тебе качественно тратить деньги. Не надо ей давать свою карту, не будь дебилом. Просто переводишь ей столько, сколько она может потратить. Но отчитываться она не должна. А как?
1: То есть для этого есть сервисы, которые тебе отчитываются?
2: Да не нужны никакие сервисы. Вот ее карты, ты ей перевел 5000 рублей и забыл. А у себя в бюджете написал, ушло. Все. Все, только так. А что? Ну, такое ощущение, что вы нигде ни перед кем не отчитывались. Я много работал, очень часто отчитывался. Я так круто отчитывался, что человек, который меня проверял, он говорит, я вижу, что ты воруешь, но не подкопаться. Я знаю, я по твоим глазам вижу, что ты вор. Ну, у тебя такая бухгалтерия. Или ты думаешь, что жена дурнее тебя? Да она так напишет, что ты, ну, как лох будешь думать, что потратился на себя. Не, не должна отчитываться.
1: Все, нет, спасибо. Конечно.
2: Пожалуйста.
0: Сатья с юмором. Светлана, фотограф из Москвы, спрашивает.
3: У меня такой вопрос. Уже несколько раз подряд от своего молодого человека в ссоре я слышу, я должен тебя обеспечивать, я должен тебе то, сё, а ты что должна? Я теряюсь.
0: Сатья отвечает.
2: Я тоже хотел бы услышать этот ответ. Если мужчина должен обеспечивать, если он все должен делать, он же на что-то должен и рассчитывать. Поэтому проблема не в том, что он задал такой вопрос в ссоре. Ну, что не скажешь в шутейном разговоре, Глеб Егорович, да? А проблема в том, что ты растерялась?
3: Я серьезно не знаю, что отвечать на это.
2: Ну, а что ты даешь своему мужчине?
3: Не знаю, поддержку, любовь, заботу. Что женщина дает?
2: Да я, что ты меня спрашиваешь? Я не женщина. Солнышко, я, к сожалению, не тот маленький таинственный гном, который живет под вашей кроватью и знает, что происходит в вашей жизни. У него спроси. А зачем ты со мной? Ты так много мне даешь. Ты обо мне заботишься, ты обо мне ты беспокоишься, ты меня содержишь, ты со мной спишь, даешь доступ к чему, слава богу, потому что я так, ну, а так бы кто, а ты никогда, да. А я зачем тебе нужна? Я же тебе ничего не даю. Если он скажет, ты помни об этом, ну, это тоже очень хороший ответ. Извини, солнышко, я, ну так, немножко посарказмил, но я надеюсь, как-то надо было эту, ну, затор этот пробить. Ну, что такое? Я все объяснила.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка Людоедка.
1: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В русский язык вошли чуждые нам слова. Например, «я не пью».

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Повторение мать учения. Классическая ситуация. Муж в гостиной на диване, жена на кухне. Муж читает газету и кричит жене. Представляешь, слышь, любимая, что пишут? Исследования показали, что мужики в день произносят 4000 слов, а женщины целых 8000. Жена с кухни. Да это потому, что вам надо все по два раза повторять. Что, прости? Да потому, что вам надо все по два раза повторять. Что? Кабинет стоматолога. Доктор застыл над пациентом, в руках инструменты и бормочет под нос. Валера, давай. Один раз это нужно сделать. Ну, начни просто. Просто начни. Всегда что-то случается в первый раз. Не понравится, не получится. Попробуешь еще что-нибудь. Валера, не трусь. Давай, соберись, Валера. Пациент робко. Доктор, простите, но я не Валера. Спокойно. Валера, это я. Я вам как артист скажу, гастроли бывают успешными, а бывают и не очень. Не самая известная российская панк-группа возвращается с гастролей. Все пропили. Денег не заработали, часть аппаратуры потеряли, ободранные, голодные, жуткого похмелья. Басист говорит солисту. Ой, ну ладно, ну что ты, все могло быть намного хуже. Хуже? Удивляется солист. Ну, например. Ну, мы могли вообще никуда не поехать.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы, слабый западный ветер. Всадки Златоусти и Миасе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди, местами сильные. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Садке и Златоусте плюс 19. В Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 21.

наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится все само собой.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: День примирения и согласия россияне отмечают в магазинах. Веряет, а мышается.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Что внешность человеческая? Ничто. Главное – это ум. Что такое форма лица или носа, размер глаз, прическа? Все это мелочи. Главное – ум, взгляд и интеллект. Вот что главное. Но если к этому еще красивая внешность, тогда все, осталось денег достать. А что деньги? Ерунда, когда есть ум и такая внешность. Но если есть еще деньги, все, нужно только, чтобы они любили друг друга. А если есть ум, внешность, деньги, и они любят друг друга, нужны успехи в работе и счастье в личной жизни. А когда есть ум, внешность, деньги, любовь, успехи в работе, нужно только здоровье. А когда есть ум, внешность, деньги, любовь и здоровье, нужно, чтобы все это сошлось у кого-нибудь одного человека. А этого не бывает.
2: Мы квартиру иностранцам сдали, а там пошло. Телевизор сдох 7 ноября. Включился 1 декабря, показал Любе, крикнул «Атас» и сдох. Вода утром из унитаза вдруг пошла горячая. Сидишь весь в пару. Когда замок открыт, ничего из квартиры не пропадает. Когда замок закрыт, кое-чего нет. Однажды дверь оказалась запертой снаружи и изнутри. Плита электрическая включилась ровно в 12, раскалилась. Как только поставили кастрюлю, выключилась навсегда. Велосипед бьет током, хотя ни к чему не подключен. Когда туалет на задвижку закрываешь изнутри, никогда. Снаружи задвинули, наверху кто-то закричал и с кровавым пальцем прискакал. Как-то сообщается, видимо. Ну и регулярно, как ведро воды в унитаз выльют, снизу мокрый чек прибегает. Все в панике, как мусор выбросят, снизу этот же человек в наших объедках. Тоже, видимо, как-то сообщается. В кухне дверью хлопнешь, лифт вниз идет. Соседняя мастерская, как оказалось, на наш счетчик работает. Тоже сообщается, они отказываются жить. А уж с телефоном те, к кому мы попадаем, и палец советуют повнимательнее вкладывать. И последнюю цифру через паузу набирать. Какой бы номер ни набирали, в одну и ту же семью попадаем. Они уже плакали, мы плакали, кричали «Отсоединяйтесь, дайте поговорить». Я уже не говорю, что во время набора через 3-4 семьи проходишь. И опять к ним. Они кричат, ну вставьте, пожалуйста, палец повнимательней. Да мы и так уже внимательно вставляем. А почему говорите мы? Вы что, не один палец вставляете? Конечно, не один. Я уже себе не доверяю. Мы уже втроем вставляем мой палец. Они форточку открыли, соседка из другого подъезда прибежала. Ребенок маленький, просьба закрыть. Жена плакала, да, пол моют, внизу люстра загорается, это уже обычно. Жена плакала, все наши письма обратно приходят с надписью «Адресат выбыл». И те, которые к нам обратно возвращаются, «Адресат выбыл». Как выбыл? Мы же здесь. Телеграмма пришла на наше имя вон отсюда, иностранцы проклятые, с нашей подписью. Это все мы говорим, ребята, это все нечистая сила. Они говорят, нет, мальчики, это все еще социализм.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежински. Два часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Катя постарела, и к надписям в подъезде стали приписывать «тетя».

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
1: Так, поаплодируйте, кого есть дети. Поаплодируйте. Кайф. Короче, у меня есть дочь, недавно родилась, да. Вот, сейчас ей 8 лет. Очень сложно воспитывать ее, очень сложно. Я не знаю, как это делать. С появлением телефонов, айпадов, этих колонок умных. Я превратился в человека, которого никто в хате не воспринимает серьезно. А как, я говорю, как воспитывать? Все время в телефоне сидит. Все время смотрит какие-то мультики. Цветной, красочный, абсолютно красивый. С песнями, с танцами, со всеми приколами. Я говорю, у меня один критерий в детстве был по мультику. Лишь бы не пластилиновый. Я говорю, какие мультики ты смотришь? Она говорит, ну вот, есть три кота. Там включай, там коржик, карамелька, компот. Я говорю, это в честь кого? В честь очень бедного обеда в очень бедной школе назвали. Коржик, карамелька, компот, забирайте. Я говорю, ты смотрела «Простоквашино»? Она говорит, нет. Я говорю, вот лови трейлер. Кот Матроскин. Сразу погоняла, внушительная. Как только понял, что родители с ума сошли, потому что пахан машину в квартире ремонтирует, у матери и у сына прическа каре оранжевая, вот такое одинаковое. Все, он малыша взял под мышку, все, в аул свалил. Там из пса видеографа сделал, корову завел, бизнес замутил. Почту России насадил на посылку, вот так вот. Сразу сигнализацию замутил, там, кто там, не войдешь. Что это за мультики такие, как так можно? У нее скоро день рождения, она говорит, я хочу в детскую комнату. И я говорю, слушай, я говорю, когда у нас говорили слово «детская комната», все очковали. Потому что дальше было милиции. И до последнего никто не знал, есть она на самом деле, эта детская комната или нет. Кто-то был в детской комнате в этой? Вот один человек. Ты в садик как возвращался? Вечер в хату, говорил? Тихий часик в радость, кефир в сладость? Я говорю, что там делать? Ты туда заходишь, там такие игры, такие приколюхи. Я говорю, я сам хочу в этой комнате играть. Ну реально. Потому что у нас их не было, у нас была стройка. Мы хичили на стройке все время. Во что? В лово, лови камень. Бу. Игра заканчивалась только если из кого-то кровь шла. И его все друзья домой вели и крыли, потому что прервал нам игру. И я не помню ни разу, чтобы меня вот друзья доводили до дома и оставались, пока дверь откроют. Меня всегда подбрасывали, если у меня пробитая башка, потому что все знали, что я 3 раза получу пилюлей. За то, что башку разбил, за то, что на стройке играл, за то, что шмотки за***л.
2: Спасибо, пока.
0: Это большой стендап.

потерял, осознал слишком поздно. Казалось, тебя разлюбить невозможно. Но с каждой слезой становилось сильнее, а с болью успешнее и красивее. Теперь в эпицентре мужского внимания новый секс-символ, предмет обожания. А ты стоишь грустный в другом конце бара. Так кто и кому теперь милый, не пара?

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Уже третий год посещаю психолога. Результат потрясающий. Психолог купил квартиру и облетел полмира.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Настоящий мужик, как ковер тети Зины. С каждым годом все больше лысеет. Настоящего мужика голыми руками не возьмешь. Тут много чего голого может понадобиться. Настоящий мужик должен быть с деньгами. Поэтому, если ты хочешь настоящего мужика, дай ему денег. Мужики, запомните, если ваша девушка уходит от вас по собственному желанию, по закону она должна отработать еще 2 недели. Настоящий мужик никогда не моет ноги, потому что ноги ниже мужского достоинства. Настоящие шаманы могут быть родом только из региона Шамань. Все остальные – просто игристые колдуны.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стогниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр. Это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
0: Валерий Равдин.
3: Ну я работаю. Потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валерыч.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Узбаки очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Все ломается. Чувства, люди, штопор. Особенно штопор меня расстроил. Вот уж от него-то я этого не ожидал.

0: представляет.
1: Опасный момент! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Ну, Жен Болт! Ну, Жен Болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: И в этот самый момент Чугайнов отдал пас, так как услышал стук копыт бежавшего сзади защитника. Да, стройными рядами идут японские олимпийцы. А, простите, это корейские олимпийцы. Они так похожи по глазам. Удар! Хороший удар, но мяч застрял в телах сборной Бельгии. Весь вечер на стадионе стояла такая тишина, что было слышно, как наша команда пролетает, как фанера над Парижем. Вы только посмотрите! Посмотрите, как технично опростоволосились игроки «Локомотива». Нарушение! Москвич попал ногой нашему нападающему чуть пониже спины. Хотя там и мягкое место, но все равно штрафной. 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого! Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

строгий.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Глядя, как он, не морщась, ест приготовленную ею гадость, Люся поняла: Андрей женился на ней по любви.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Если женщина говорит «нет», это значит «да», но позже. Интересно, женщины засмеялись, мужчины напряглись после. А женщины сразу поняли, о чем речь идет. Вот какая разница, на мой взгляд, между женщиной и мужчиной? Женщина ради любви готова даже заниматься любовью, а мужчина ради того, чтобы заниматься любовью, готов даже любить. А я слушаю, кто реагирует. Женщины реагируют больше, но один мужчина зааплодировал на втором ряду. То есть вы себя узнали. Но я себя это все писал. Многих мужчин сгубило пьянство, курение, обжорство, нежелание заботиться о доме. Но еще больше мужчин сгубило желание бросить пить, курить и начать заботиться о доме. Это с себя. Сложно, но понятно. Мужчины, как правило, особенно долго остаются под впечатлением, которое они производят на женщин. Они счастливо жили и долго, пока не встретили друг друга. У меня грустные будут, да. Я к смешному постепенно подбираться буду. Ну, это совсем грустно. Не пожелай ближнему жены своей. Опять женщины довольны. Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас. А если она клянется, что вы у нее второй... Мужики, вы меня понимаете? Она не врет. Она же не уточняет, после которого вы второй.
2: Интересно, первая часть фразы «мужики смеялись», а вторая «женщины довольны».
1: Ну, это так, обезьяна сошла с ума и стала человеком. Раз в месяц организму надо давать встряску. Не пить. Мазохист в аду. Райское наслаждение. Русская мудрость. Такая нашинская. Если утром вы мучаетесь похмельем, значит, вечером вы решили выпить рюмочку для аппетита. А это я предлагаю такой тост. Запомните, будет пользоваться успехом в любой компании. Когда бы не состоялся вынос за то, чтоб мы вас, а не вы нас.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик. А конец игры постоянно в ничью, когда можешь.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Первое правило кота. Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан.
2: Нет, не надо слов, не

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучше. Однажды в самолете.
1: Мишка, ты сразу, когда позвонил, сказал, что летим в Турцию, я поначалу напрягся. Потом ты сказал, что за твой счет, и я как бы вообще претензий не имею, сука.
2: Я даже специально большую сумку взял с собой.
1: Зачем?
2: Хочу кровать из гостиницы украсть. Ну реально, у меня же квартира один в один гостиничный номер. Только кровать выбивается.
1: А что, Мих, может, скажешь повод, по которому летим? Или уже на обратном?
3: Чего, скажу, конечно, чего скрывать. Пацаны, мы летим на операцию по пересадке волос.
1: Чего?
3: Волос, чего, ты слышал же прекрасно, волос. С другой части тела возьмут луковицы и на голову мне пересадят, и все.
1: Ладно, с чего ты вообще решил, что тебе нужна операция?
3: Ну, это ж ненормально, Валер, когда я одной влажной салфеткой могу и ботинки, и голову помыть. Это нормально сейчас. Сейчас вон даже все звезды делают пересадки. Павел Дуров с пересадкой. Илон Маск, пожалуйста, с пересадкой.
1: И в этот ряд влетает Мишаня Редькин просто.
3: Да, мужики, блин, ну поймите, ну из-за того, что у меня нету волос, от меня жена ушла.
1: Миш, от тебя жена ушла, потому что ты ее бил.
2: А знаешь что, Миш? Ты все правильно делаешь.
3: Спасибо, брат. Да. Спасибо. Черт, тебе.
1: В смысле правильно?
2: Да потому что мужик должен следить за собой. Я вот себе тоже крем для лица купил. А до этого я себе сделал вон депиляцию глубокого бикини.
1: Ты задницей на каменку в бане сел.
2: Волос нет?
1: Волос нет,
2: все,
1: конечно.
2: Депиляция.
3: Ну, не знаю. Я, может, еще себе виниры поставлю.
1: Тормози, чего?
3: Виниры, чего?
1: Миш, я 13 раз в жизни видел, как ты в раковину с**ешь. Ты керамику недолюбливаешь, ты к ней по-скотски относишься.
3: Ну да, может, не виниры, может, липосакцию сделаю, чтобы как-то постройнее выглядеть.
1: Ну, а может, как-то, чтобы постройнее выглядеть, просто жрать поменьше, Миш? Ну ты же видел, как мясо ты ешь? Ну, у тебя кости остаются, как в мультике, белые, чистые.
2: Что вот ты это... докопался до человека, а? Ну хочет человек избавиться от этой кеги под сиськами, пусть избавляется. Хочет на затылке вот эти вот сложенные стопкой полотенца волосами прикрыть, пусть прикрывает.
3: Спасибо тебе большое, блин.
2: Да не за что.
1: О, смотри. Стюардесса, давай у нее спросим, да? Надо тебе или не надо.
3: Какой смысл в этом? Она на работе, у нее корпоративная этика, она правду не скажет никогда.
1: Да сейчас. Девушка, можно
4: да?
1: вас?
4: Да.
1: Довольно странный вопрос сейчас будет, но Михаил красивый?
4: Да, очень красивый.
1: Вот, видишь?
2: Да.
3: Девушка, а давайте так, вот если я, ну, так скажем, не очень, скажите, например, ну, я не знаю, плед.
4: Плед. Плед, я, если честно, первый раз вижу, чтобы вот настолько плед. Пледище. Такой, знаете, плед, который лет 40 под задницей дальнобойщика проездил, и его вот уже чисто физически от сидения не отодрать. Если честно, мы уже с коллегами обсудили, какой вы плед.
3: Ну, что и требовалось доказать.
4: Обращайтесь.
1: Три томатных сока.
2: И плед.
1: И плед.
4: Да, да, плед.
3: Пацаны, ну поймите, ну мне это правда очень надо. Я же себя с волосами вообще никогда не видел. Я вот как в 3 года из садика в шее притащил домой, а батя на тот момент только керосином это умел лечить, так и все.
1: Мих, мне кажется, ты очень сильно заморачиваешься, ничего тебе не надо.
3: Так, давай, короче, пиво закажу нам, а потом обсудим.
2: Опа.
1: Ну с этого и надо было начинать. О, блондин, шатен, брюнет.
3: Я думаю, наверное, рыжий.
1: Рыжий тебе пойдет, тебе очень красиво будет.
2: За полотенце, извини, пожалуйста.
0: Однажды в России. Лучше смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: По статистике, женщины не хотят утром, а мужчины вечером. Но все прекрасно понимают, посуду все равно придется мыть.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех.

такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне.

продавали свои холсты. Короли и шуты открывали рты, округляли в глазах, ну.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вам, не надевшим панамку. Вам, забывшим крем от загара. Вам, уснувшим на лежаке. Вам всем поможем.
2: Негосударственный, некоммерческий и не факт, что существующий фонд помощи обгорающим в Крыму объявляет сбор средств на сметанку и кефирчик.
3: Уже много лет мы абсолютно бесплатно помогаем всем пострадавшим от ультрафиолета на пляжах Крыма и Краснодарского края. И вот сметанка закончилась.
2: Да, и кефирчик. И нам больше нечем вас намазать.
1: Помощь обгорающим – наше общее дело. Давайте скинемся сегодня. Ведь завтра сметанка может понадобиться вам. Ну, или кефирчик.
2: Фонд помощи обгорающим в Крыму на страже рожи и кожи. Сайт нетроньогонь.фа.
4: Знакомьтесь, девочки, мой молодой человек Эраст.
5: И где ты нашла этого Эраста?
4: Ну как где? Конечно же, на Мымре.
6: Мымра!
7: Новое мобильное приложение для знакомств. Мы тщательно изучили самые популярные приложения на рынке.
8: Учли все плюсы и минусы.
7: И создали Мымру.
9: Пожалуй, лучшее решение для поиска настоящей любви.
4: Представляешь, здесь можно смахнуть только направо.
5: Надо же, сколько симпатичных молодых людей. Акакий, Пахом, Карп, Евлампий. Только выбирай.
6: Мымра!
7: Да, здесь встречаются Акакий и Евлампий. И еще Пахом. Скачай Мымру на телефон и найди свою половинку.
4: Мымра. Приют для одиноких сердец.
7: Приложение доступно для Android, iOS, кнопочных и дисковых телефонов. Сайт всемымры.тут.
10: Отдохнуть от городской суеты.
11: Найти новых друзей.
12: Провести время весело и с пользой.
13: Матюки!
2: Парк развлечений для взрослых.
11: Позабыли стыд и страх. Отдыхаем в Матюках.
2: Лапта на раздевание, городки на деньги.
12: Пьяные, шашки, шахматы, нарды, домино.
11: Аттракцион «Шальная императрица» для самых смелых и опытных.
2: Эротические эстафеты, грязные танцы, комический футбол, круглые столы, кресла и кровати и еще более 100 способов, как следует пошалить. Парк «Матюки». Ненормативная лексика вашего отдыха.
13: «Матюки».
11: Все, что было в «Матюках», остается в «Матюках». И на YouTube.
2: Все подробности на сайте matyuki.b.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины – странные создания. Одинаковые платья их бесит, а одинаковые губы – нет.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Иван да Марья. Кострома.
3: А самое страшное для девушки, это когда болеет ее бабусечка.
4: Все, Кать, в этом меня хранить будешь.
5: Макс, ты серьезно? У тебя 37,2.
4: 37,2 и того 39, Катюш.
5: Это так не работает, Макс.
4: Так и работает, Кать. У меня ж наследственное. Вот у меня бабка во сколько умерла? В 34, как и мне.
5: Ну так ее машина сбила.
4: Ну ты же не знаешь, какая у нее температура была. Кать, да все очень серьезно. Я уже даже завещание написал, на.
5: Ты в своем уме? Всем респект?
4: Спасибо за жизнь. Я уже даже маме сказал, что заболел.
3: Что ты сделал?
6: Ах ты, сынульку моего довела.
5: И вам не хворать.
6: Сынок, ты прости, что так долго 20 минут из Самары добиралась. Просто билетов не было, пришлось по шпалам бежать.
4: Мамочка, у меня 37,2.
6: Шансов мало. Ну попробуем тебя с того света достать. Ой, какой же ты у меня красивый. Вот. Молодой Куравлев, весь в папку «Царствие небесное».
4: Эй, мам, папа жив.
6: Так у него 37,5. Тоже валяется там.
4: Ой, что-то я посмотрел вообще, это что-то страшное. Вирус всех мужиков выкашивает. Это, наверное, свиной грипп.
5: Конечно, свиной. Чей ты сын-то?
6: Да ты лучше бы его лечила!
5: Да что вы говорите, он сам не лечится, сидит играть в свою приставку целый день.
6: Ты пообрывал бы провода у приставки.
4: Давайте, отключайте меня от аппарата жизнеобеспечения.
5: Обеспечение.
4: Я не знаю, температурка шарашит. Опа, Володя смс-ку написал, там футбол, я пошел на стадион.
6: Ты ж болеешь.
4: Ну я ж в шарфике.
1: Лига городов, это Лига.

Пуси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

0: рядом с тобой. Я как бабочка порхаю на всем, и все без проблем, и ночью тебя.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Только у слабой женщины мужчина во всем виноват. У сильной он еще и наказан.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два еврея, один говорит: «Зяма, что бы ты делал, если бы у тебя были два абсолютно белых Мерседеса?» «Абсолютно белых два. Если бы было два Мерседеса, о чем разговор, ты мой друг, мы с тобой вместе, мы ходили с тобой в ПТУ вместе, боже мой, о чем разговор? Естественно, что один из них я отдал бы тебе». Говорит: «Это очень великолепно. Скажи, пожалуйста, что бы ты делал, если бы у тебя были две великолепные белые яхты?» «Белые яхты. Если бы было две, конечно, боже мой, мы сколько вместе, наши жены дружат, наши дети ходят в один класс. Конечно, ну а яху я бы отдал тебе, о чем разговор?» Говорит: «Очень великолепно. Скажи, пожалуйста, Зяма, что бы ты делал, если бы у тебя были абсолютно две одинаковые белые курицы?» Говорит: «Яша, вот это же нечестно. Ты знаешь, что две курицы у меня как раз есть».
2: Сборная Оксфордского и Кембриджского университетов в соревнованиях по разгадыванию кроссвордов потерпела разгромное поражение от команды ночных сторожей Восточного Бирюлёва. Что-то мужа давно нет. Да не отчаивайся, может, в пробке стоит или на работе задержался. Да нет, его вообще нет и не было никогда.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.
5: Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла и сразу понял.

0: первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Степан Сергеевич всю жизнь работал на заводе по производству презервативов. У него есть две дочери. Одна от первого брака, а другая от заводского.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Пора по парам». МГИМО.
3: Ну что ж, друзья, начнем. Мы выступаем в Евросоюзе, а чтобы доступным языком объяснить, как он устроен, мы пригласили главного доктора на российском телевидении Елену Малышеву.
4: Здорово жить здесь, а в Москве работать. Вот так вот, вот так вот шутки, и сразу ворвалась на фестиваль. Дорогие мои друзья, и сегодня я хотела бы вам рассказать, как же функционирует такой замечательный организм, как Европейский Союз. Вообще, в этом организме Германия – это, конечно же, сердце. И, естественно, все боятся, что сердце может отказать. Да, пока оно отказало лишь Кипру, но ёкнуло-то у всех. Страны Прибалтики – это ухо, горло, нос. Потому что им в организме разрешено только дышать, смотреть и слушать. Греция – это татуировка. Она появилась, ну, по молодости, а сейчас ее попробуй выведи. А вообще, как вы все прекрасно знаете, сейчас в Евросоюзе нарушен обмен веществ. И даже несмотря на то, что все газообразование происходит в России, я, извиняюсь, пучит всю Европу. И вы наверняка спросите, а вот чем же в этом организме является конкретно Латвия? Что, мужчина, легкие? Нет, легкие, тяжелые – это все Голландия. А вот Латвия – это душа. Потому что, как мы все прекрасно помним, когда Союз прикажет долго жить, душа покинет его первой. Так что, дорогие европейцы, ну перестаньте вы жить для себя. Поживите вы для души.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: С похмелья хуже всего Колобку. У него все болит.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ.
1: Письмо. Нутелла из Мурманска. Так, подожди, может, Нутелла? Нутелла, конечно. Все-таки очень захотелось пасты, да? Шоколадной. Уже Нутелла из Мурманска мне мерещится. Здравствуйте, Сатья. Мой молодой человек-женат. В какой момент он стал твой молодой человек? Просто назови. Мужик, который меня любит сексуально, он еще и женат. Ну, нормально. Нормально. Ты волонтер у женатого мужика. Мой молодой человек, мы встречаемся, мы в отношениях. Тебя трахает, кто попал, а ты... Все в отношениях. Говорит, что на нелюбимой женщине, а его любимая женщина – это я. А, женат на нелюбимой женщине он, а любимая женщина – это она. Он обещает, что вот-вот разведется с ней и женится на мне. А что ты хотела, чтобы он сказал? Я никогда не разведусь, у меня нормальная жена. Ну, просто она устает после работы, поэтому я потом у тебя. И, конечно же, я на тебе никогда не женюсь. Лучше я съем свой паспорт у ЗАГСа, да. Обещает 4 года. Боже мой, что-то начало предполагать. Смутные тебя сомнения. Скажите, уже пора расставаться или еще подождать? Конечно, подождать. Все же знают. Надо подождать 10 лет. И через 10 лет, если он на тебе не женился, ты находишь другого молодого

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Виталий Гагунский.
1: Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.
0: Шутки, песни плюс. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Читаю на бутылке с соусом. Подходит к мясу. А к рыбе он подойти стесняется, что ли?

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Что отличает плохого доктора от хорошего? Сейчас и узнаем. Разговор двух пожилых друзей. Так и я вам скажу, Рабинович очень плохой доктор. Не ходите к нему ни за что. А с чего это вы взяли? Я вчера встретил его в магазине, и вы себе представьте, он сам покупал себе коньяк. Порассуждаем об активном долголетии. Представьте, человеку 100 лет, ну как бодрый такой дедок. Как долгожители его пригласили на телевидение, на ток-шоу, естественно, поговорить о его возрасте. Скажите, а вам действительно 100 лет? Спрашивает ведущий. Да, мне 100 лет. Я вам просто не верю. Вы такой энергичный, подтянутый, аж светитесь. А в чем же секрет-то? Дедушка так слегка улыбаясь застенчиво говорит. Ну, я очень вовремя отказался от секса. Да, и когда же это произошло, боюсь спросить, если вам сейчас 100 лет. Он говорит, да нет, ну так, лет 15 назад. 15 лет, и что же послужило причиной? Честно, я люблю девушек постарше. А к тому времени постарше уже никого не осталось. Иногда так бывает, что и жена может внезапно вернуться из командировки. Представьте, жена застукала мужа с любовницей. Ох, у меня аж мурашки побежали. А они так увлеклись, что ее и не замечают. Она смотрит минуту на них, две, понимаешь ли, пять. А потом говорит, ну вот, ну можешь же, когда захочешь.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как бы нелепо сейчас не выглядел сюжет фильма «Звонок», ты находишь таинственную видеокассету и не знаешь, что с ней делать.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дегустация. Внимание. Сейчас, товарищи, сейчас Дина Михайловна, наш зоолаборатории, налила вам в мензурки сорт праздничный. Бокал специальный, дегустационный, из прозрачного стекла, чтобы был виден цвет. Превосходный рубин, переливающий всеми цветами солнечного заката. Легонько поколебали бокал. Поколебали. Товарищ, успеете, колебайте вместе со всеми. Любуйтесь переливами цвета. Итак, сорт праздничный. Характеризуется ранним созреванием. Растет только у нас в Абрау. Товарищ, сплюньте, вы же не поймете. Сплюньте. Мы вас отстраним от дегустации из-за низкой культуры питья. Этот сорт созревает рано в августе. Молодое вино, сохранившее аромат винограда и легкую терпкость, ощущаемую кончиком языка, не глотаем. Набираем в рот глоток. Не глотаем, а спокойно перекатываем во рту. И внутренним обонянием чувствуем аромат. То есть вначале аромат, затем, не глотая, пробуем терпкость молодого вина. Итак, сорт праздничный. Так, взяли в рот, перекатываем. Почему вы так неподвижны? Вы проглотили? И вы, товарищ, что, все проглотили? Вот, девушка, вам должно быть стыдно. Вот вам, вы девушка, вы могли подождать и перекатывать со всеми. Здесь же, где же девичья гордость и культура питья? Так, с этим сортом у нас не получилось. Дина Михайловна наливает вам сорт прибрежный. Не хватайте ее за руку. Нет, музыки здесь не положено. Вся суть в том, чтобы дегустировать в тишине. Мы с вами не пьем, подчеркиваю. Мы не пьем, мы запоминаем сорта вин. Товарищи, вы же ничего не запомните. Сыр обостряет обоняние, а ваша колбаса отобьет его не только у вас, но и у соседей. Итак, эй, там группа в углу. Не надо потрошить воблу. Вобла идет к пиву. Товарищи, не забывайте перекатывать во рту. Сорт мускат левобережный. Неоднократный медалист, лауреат международных выставок, винодельческих съездов. Сладость естественная, своеобразный аромат, чуть-чуть купажирован. Купаж – это виноградный выжим. Товарищ, тише. Я не пою. И Дина Михайловна не поет. Мы не поем. Товарищи, этот сорт требует особого внимания. Мы продаем его за валюту. Обратите внимание на броский горячий аромат, на густоту цвета. Перекатываем во рту. Сплевывайте! Культура застолья и питья состоит в элегантном держании рюмки вина, в любовании ее цветом, в смаковании его вкуса, в понимании его возраста и назначения. Запивать его пивом ни в коем случае. Товарищ, это к вам относится. Пиво с крепким красным дает эту полную невменяемость, которой вы так добиваетесь. Товарищи, культура застолья не подстолья, а застолья. Нет у нас пластинок Пугачевой. Товарищ, это дегустация. Дина Михайловна, попросите эту пару вернуться к столу и заприте лабораторию. Повторяю, для всех. Если вы хотите забыть эту жизнь к чертям, или как вы выражаетесь, у нас нет для этого сорта. Для этого лучше эмигрировать. Только вы там будете пить и вспоминать эту жизнь, которую вы здесь хотели забыть. Нет, с помощью наших сортов вы не уедете. Вам нужна сивуха. Так, товарищи, это не дегустация, а диспут. Я к нему не готов. Так, все, ничья.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Годовщину диеты Люда отметила в узком кругу хулахупа.